0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. Глава первая. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо, в поле. Никто не окружал меня особенно заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось «Княжья Вена» или проще «Княжгородок». Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма. Лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу, над сонными заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов. Казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылую бесконечную песней в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от года мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки. А за нами долго еще стоял стук и топот и гоготанье. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. В западной стороне на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшие по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь в непогоду, все это тянулось на остров, и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались, вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и солопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча. А по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя Пана Иисуса и Панны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних, подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными до нельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками. А в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистую дубиной в руках. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров. И одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хоть издали любоваться его серыми стенами и замшенную старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той уже таинственностью, которую был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда бывало Януш, усевшись под тополями с болтливостью 70-летнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Но с того вечера и замок, и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное, я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно. Лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут, понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства. Город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь как нарочно спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта. Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы. Солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью. Говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни. Но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с горы оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал. Да и их отношение к городу имели чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. При том, как это встречается нередко среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев, встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни. Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни, со времени изгнания из замка составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тибурций Драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тибурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны, короткие слегка рыжеватые волосы торчали врозь, низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье, но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в

Трубы покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, но тогда как объяснить его поразительную ученость, которой всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тибурций в поучении собравшихся в базарные дни хохлов не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Патрес конскрипти, отцы сенаторы», они тоже хмурились и говорили друг другу: «Вот уж вражий сын, як лается!» Когда же затем пан Тибурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тибурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны и начинали всхлипывать. «Ох, матенька, тай жалоб наш хаем убис!» И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам. И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, раздражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тибурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тибурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука. Никто не знал также, откуда у пана Тибурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта. Мальчик лет 7, но рослый и развитой не по летам, и маленькая 3-летняя девочка. Мальчика пан Тибурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тибурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении часовни. Туда своей сонной походкой ковылял полубезумный старик-нищий, которого прозвали профессор. Шагал решительно и быстро пан Тибурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие темные личности,
и не было храброго человека.

0: человека, который бы решился следовать за ними по глинистым обрывам. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце. Глава вторая. Я и мой отец.
1: «Плохо, молодой человек, плохо!» — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция. И старик качал при этом своею седою бородой. «Плохо, молодой человек, вы в дурном обществе. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей».
0: Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В позднелетние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку. А утром чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы. Внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания. Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой. Из-за прудов слышится крикливый звонок, зывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю. Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой. И так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди, мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы, ребенок и суровый мужчина, о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом. «Ты помнишь матушку?» Помнил ли я ее? О да, я помнил ее. Я помнил, как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни. О да, я помнил ее. Когда она вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. И теперь часто в глухую полночь я просыпался полной любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья, и опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее, любящую, милую ласку. Да, я помнил ее. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть нас, разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я дурной испорченный мальчишка с черствым эгоистическим сердцем и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним. Я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом: «Что нужно?» Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. С 6 лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было 4 года. Я любил ее страстно, и она платила мне такой же любовью, но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне всклокоченную наседку. Себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор, к прочим нелестным моим эпитетам, прибавились названия уличного мальчишки и бродяги. Но я не обращал на это внимания. Я претерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетевший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни, образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами. И я узнал и увидел много такого, чего не видели дети значительно старше меня. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада. Глава третья. Я приобретаю новые знакомства. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом скалил зубы человеческий череп. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов, Зеленая свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти. Мы были одни. Только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. «Нет никого!» — сказал один из моих спутников. «Солнце заходит», — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою. Дверь часовни была крепко заколочена. Окна высоко над землею, однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну, что же там?» — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же самое, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Что там такое?» — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. «Поповская шапка. Нет, ведро. Зачем же тут ведро? Может быть, в нем когда-то были угли для кадила?» «Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься». «Да, как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь». «Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай». Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул, но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах, в которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием. «Ты подойдешь?» — спросил он тихо. «Подойду», — ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролете и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. «Не бойся, не бойся!» — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшееся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. «Почему же он не лезет себе назад? Видишь, испугался». Первый голос показался мне совсем детским, второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.
2: «Что же он теперь будет делать?»
0: — послышался опять шепот.
2: «А вот погоди», — ответил голос постарше.
0: Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет 9, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще больше, когда из-под того же престола, или вернее из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшие на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил: «Ты здесь зачем?» «Так», — ответил я, — «тебе какое дело?» Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом.
2: «Я вот тебе покажу», — погрозил он.
0: Я выпятился грудью вперед.
2: «Ну, ударь, попробуй».
0: Мгновение было критическое. От него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.
2: Я, брат, и сам тоже, — сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. «Как твое имя?» — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. «Вася, а ты кто такой?»
3: «Я Валик».
2: «Я тебя знаю, ты живешь в саду над прудом, у вас большие яблоки».
3: «Да, это правда, яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?»
2: Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валику, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику.
3: «Боится», — сказал тот и сам передал яблоко девочке.
2: «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад?» — спросил он затем.
3: «Что ж, приходи, я буду рад», — ответил я радушно.
2: Ответ этот озадачил Валика. Он призадумался.
3: «Я тебе не компания», — сказал он грустно.
2: «Отчего же?» — спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.
3: «Твой отец — пан судья».
2: «Ну так что же?» — изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом?»
3: Валик покачал головой.
2: «Тебурцы не пустят», — сказал он, и как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился.
3: «Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если тебурцы тебя застанет, будет плохо».
2: Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.
3: Как же мне отсюда выйти?
2: «Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе».
3: «А она?»
2: — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.
3: «Маруся? Она тоже пойдет с нами».
2: «Как, в окно?»
3: Валик задумался.
2: «Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом».
3: С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.
2: Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.
3: «Как хорошо!» — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу.
2: — Скучно здесь, — с грустью произнес Валик.
3: — Вы все здесь живете? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.
2: — Здесь.
3: — Где же ваш дом?
2: Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома.
3: Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.
2: Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила: —
3: Ты придешь к нам опять?
2: — Приду, — ответил я, — непременно.
3: — Что ж, — сказал в раздумье Валик, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.
2: — Кто это ваши?
3: — Да наши все. Тыбурций, профессор. Хотя тот, пожалуй, не помешает.
2: — Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду.
3: А пока прощайте. — Эй, послушай-ка! — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?
2: — Никому не скажу, — ответил я твердо.
3: — Ну, вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.
2: — Ладно, скажу.
3: Ну, прощай. Прощай.
0: Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.
4: — Вася, друг, — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ, — как же это ты, голубчик?
0: — А вот как видишь, а вы все меня бросили. Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять,
4: «Что же там было?»
0: «Что?» — ответил я тоном, не допускавшим сомнения.
3: «Разумеется, черти,
0: а вы — трусы». И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.
5: Глава четвертая. Знакомство продолжается. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу. Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои 4 года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка. Руки ее были тонки и прозрачны. Головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой. Они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась,
3: На ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ее каждый день горничная вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко. Когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на 10 шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо. В косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. У этого малого, говорили обо мне старшие, руки и ноги налиты ртутью, чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал: «Нет, она сейчас заплачет». Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. «Вот видишь», — сказал Валик, — «она не любит играть». Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валиком около девочки. «Отчего она такая?» — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. «Невеселая?» — переспросил Валик и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: «А это, видишь ли, от серого камня». «Да», — повторила девочка, точно слабое эхо, — «это от серого камня». «От какого серого камня?» — переспросил я, не понимая. «Серый камень высосал из нее жизнь», — пояснил опять Валик, по-прежнему смотря на небо. «Так, — говорит Тыбурций. Тыбурций хорошо знает». «Да», — опять повторила тихим эхом девочка, — «Тыбурций все знает». Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валика, что Тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны. Глаза выделялись глубокую синевою на бледном лице, длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо, что-то бесформенное и неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валиком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматой крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тибурции, точно о товарище, я спросил: «Тибурций тебе отец?» «Должно быть, отец», — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову. «Он тебя любит?» «Да, любит», — сказал он уже гораздо увереннее. «Он постоянно обо мне заботится. И знаешь, иногда он целует меня и плачет». «И меня любит и тоже плачет», — прибавила Маруся с выражением детской гордости. «А меня отец не любит», — сказал я грустно. «Он никогда не целовал меня. Он нехороший». «Неправда, неправда», — возразил Валик. «Ты не понимаешь. Тибурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа». «Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал». «Ну вот, видишь. А ведь графа засудить не шутка. Почему?» «Почему?» — переспросил Валик, несколько озадаченный. «Потому что граф — непростой человек. Граф желает, что хочет, и ездит в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного». «Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: „Я вас всех могу купить и продать“. А судья что?» А отец говорит ему: „Подите от меня вон“.
6: «Ну вот, вот. И Тибурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вон он какой».
3: Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тибурция, который все знает. Но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: «Никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тибурций любит своих детей».
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».

0: Фрагмент живого выступления.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо, спасибо, мои дорогие.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Beatles», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
3: Я хочу

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И раз уж в прошлом выпуске я опять обрисовывал в общих чертах картину с доступностью ТВ-приставок на Android, то сегодня я решил целый выпуск посвятить именно обзору некоторых доступных приложений, внимание, именно под Android TV. Потому что в прошлом выпуске я говорил о том, что даже файловых менеджеров у вас изначально на Android TV не будет. Не будет никаких браузеров и много чего еще не будет. И даже если вам нужно установить сторонний привычный синтезатор из APK-файла, это не так просто, как на смартфоне. Поэтому сегодня я расскажу о тех приложениях, которыми либо сам пользуюсь, либо с которыми хорошо знаком. Я точно знаю, что они вполне доступны, что ими можно пользоваться даже с пульта. Ну, такие основные приложения для реализации наиболее насущных задач. Прежде всего, хочу сказать, что, как я говорил в предыдущем выпуске, если вы обнаружили, что у вас на приставке нет ни TalkBack, ни синтезатора, попытайтесь это установить из Google Play Market. То есть привлекайте зрячего помощника. Зрячий помощник с вашей учетной записью, с вашими учетными данными заходит в магазин Google Play Market. Уж Google Play Market есть абсолютно на любой приставке, неважно, на Android TV она, на Android USP. Итак, вы должны зайти в Google Play Market и набрать запрос. Если зрячий не знает, как вводить запрос с пульта, очень просто. Нажимаем на поле поиска. Вот этой центральной круглой кнопочкой на пульте появляется сенсорная клавиатура. Дальше, нажимая стрелки на пульте, нужно ходить по символам на этой клавиатуре. И когда все будет введено, символ, естественно, вводится нажатием центральной круглой кнопки. Зрячий должен навести стрелками на пульте фокус на кнопку «Поиск» или «Готово» и снова нажать центральную круглую кнопку. После этого будет выдан результат поисков, и там вас интересует пункт «Специальные возможности от Google». Пытайтесь это установить. Если все прошло успешно, дальше зрячий открывает настройки, идет в раздел «Специальные возможности». Внимание, некоторые приставки на Android TV вообще такого раздела не имеют. И тогда вы уже даже подобным способом никак TalkBack установить не сможете. Есть и такие приставки, они даже мне попадались. Итак, зрячий заходит в раздел «Специальные возможности» и смотрит, появился ли там TalkBack. Если появился, то просто включает его с пульта. Дальше нужно установить синтезатор от Google, потому что если TalkBack нет, то, скорее всего, синтезатор нет. Опять заходим в Google Play Market и пишем следующий запрос. Google TTS. Ну и там будет найден Recognition and Speech from Google. Вот это нам и нужно установить. И когда вы установите и синтезатор от Google, и TalkBack, и он у вас заговорит привычным, известным гугловским голосом, дальше вы уже можете самостоятельно начинать доводить программное наполнение вашей приставки до ума.
0: Инфотрон.
1: Прежде всего, конечно же, хочется установить файловый менеджер. На Android TV файлового менеджера нет изначально. Если это чистый Android, конечно, некоторые производители пытаются туда встроить файловый менеджер, ну тогда вам еще повезло. Но, как правило, встроенные файловые менеджеры, они тоже очень плохо доступны. Поэтому я советую либо уже самостоятельно, либо с помощью зрячего установить какой-нибудь файловый менеджер сначала из Google Play, а потом уже из APK файла. Ну, например, в последней версии самого продвинутого файлового менеджера под Android под названием Mixplorer они теперь поддерживают и Android TV. Это менеджер, где есть поддержка большинства облачных хранилищ, где есть интерфейс с вкладками, но там есть некоторые нюансы. При использовании TalkBack команда Alt плюс Backspace для возврата на предыдущий уровень, то есть команда «назад» не работает именно в Mixplorer, нужно нажимать только кнопку «назад» на пульте. Но есть там еще некоторые завихрения, если вы готовы с ними мириться, ну, например, когда у вас к месту, не к месту, открывается меню общее Mixplorer, его нужно закрывать либо по Escape, либо по нажатию кнопки «назад», ну, а в остальном все вполне доступно, все можно использовать. Но Mixplorer нужно устанавливать из APK-файла. А для того, чтобы устанавливать APK-файлы, нужно сначала установить какой-нибудь файловый менеджер из Google Play. Итак, открываем Google Play и пишем запрос по-английски «файл пробел менеджер». И там будет предложено несколько файловых менеджеров. Я вам точно могу сказать, какие вы можете смело устанавливать, и с ними с помощью TalkBack можно работать. Но в отличие от Mixplorer, это уже однопанельные, такие простенькие, бесхитростные файловые менеджеры. Это, собственно говоря, файловый менеджер, который так называется File Manager Plus или файловый менеджер. Там, естественно, его бесплатная версия, ну даже бесплатной версии для начала вам хватит. Можете устанавливать его, он простой, полностью доступный. Дальше файл-менеджер, который называется следующим образом: rs-explorer. То есть две английские буквы rs-explorer. Потом файловый менеджер, в котором даже заявлено, что в нем реализована поддержка специальных возможностей, называется он следующим образом. Опять две буквы, это CX-Explorer. И действительно, я устанавливал, причем там, по-моему, через чур эта поддержка TalkBack реализована, он там очень много всякой раздражающей лишней информации произносит, но действительно файловый менеджер доступный, но, правда, по функционалу он проигрывает. Ну, а потом вы уже можете из этого файлового менеджера, подключившись либо к USB-накопителю, если на вашей Android-приставке есть USB-порт, либо к сетевому диску, если у вас Android TV-Stick, то там портов нет. В этом случае вы где-то в сети должны создать какое-то сетевое расположение, куда можно получить доступ либо по FTP, либо по WebDAV. Ну, а если у вас продвинутый маршрутизатор, я лично на маршрутизаторе просто поднял файловый сервер. И с помощью продвинутого файлового менеджера, того же File Manager Plus, подключаюсь к локальной сети и уже оттуда устанавливаю через APK-файлы нужные мне приложения. Итак, когда вы уже имеете какой-то доступный, пригодный файловый менеджер и имеете источник, из которого вы можете устанавливать APK-файлы, вы уже можете установить и нужные приложения из APK-файлов, и нужные синтезаторы, и даже какие-то примочки и скринридеры. Тут уже все довольно стандартно.
0: Инфотрон.
1: Следующая проблема – это веб-браузер, потому что в чистом Android TV никакого веб-браузера нет. Google Chrome под Android TV не делает. Компания Яндекс сделала такую смешную программу под названием Яндекс.Браузер для Android TV, но более убогого приложения вообще не видел, потому что, во-первых, там всего, по-моему, две кнопки – это поле поиска и голосовой поиск, и больше ничего, больше никаких настроек там нет. Браузер, даже когда вы что-то в поиск ввели, довольно плохо обрабатывается с помощью TalkBack. Ну, в общем, одно название, и браузер этот чисто формальный. Поэтому советую установить и доступный, вполне функциональный браузер, который так называется Browser for TV. Его можно установить из Google Play на Android TV. Там устанавливается бесплатная версия. Просто открываете Google Play, нажимаете «Поиск» и пишете запрос «Браузер» по-английски, то есть B-R-O-W-E-R. И первый же результат будет либо просто браузер, либо браузер for TV. Устанавливайте, и там же и доступность нормальная, и настроек много. И при необходимости, когда какое-то приложение требует открыть страницу в веб-браузере, вы вполне сможете это сделать. Однако я сейчас вам назову очень полезный сайт, где вы можете скачивать полноценные, уже авторизованные, полнофункциональные версии именно приложений для Android-приставок. Адрес сайта следующий. tvbox.one. tvbox так и пишется. tvbox.one. И вот на этом сайте вы можете скачивать уже полностью активированные, полнофункциональные версии различных приложений. В том числе и браузер for TV, там есть в полноценные версии, где уже платные функции тоже доступны. Замечательный сайт, можете оттуда скачивать APK-файлы и устанавливать. Итак, с браузером разобрались. Теперь, что касается различных приложений для подкастов, радио, IPTV и так далее. Ну, для IPTV ничего лучше и доступнее, чем IPTV Pro, которую, кстати, тоже можно скачать на сайте tvbox.one, я не нашел. Правда, адрес плейлистов на Android TV вам придется вводить вручную. Даже если вы с другого устройства экспортируете настройки, каналы и подписки в специальный файл, то при нажатии «Добавить список каналов», «Выбрать файл» у вас ничего не произойдет. Нужно вписывать вручную. Такова уж ситуация на Android TV. Но зато программы доступны, и основной функционал там есть. Еще советую, когда вы установите IPTV Pro на Android TV именно, то нажмите кнопку «Вид» и выберите пункт «Плитка», потому что у вас тогда не только название канала будет произноситься, но еще и текущая программа, которая сейчас там идет. Итак, IPTV Pro – это лучшее приложение для работы с IPTV, а если провайдер вам предоставляет такую возможность или с помощью сторонних каких-то источников. Что касается приложений для работы с подкастами, я пробовал устанавливать подкаст Republic и подкаст Addict. Для работы именно с пульта более подходит подкаст Addict, потому что там даже с пультом можно вполне неплохо управлять приложением, причем там же экспорт и импорт настроек и каналов поддерживается, в отличие от IPTV Pro. Поэтому находите подкаст Addict на любом ресурсе, где выкладывается приложение. Из APK файл устанавливайте. По-моему, в Google Play Market подкаст Addict нет. Импортируйте подкасты и пользуйтесь стандартным образом.
0: Инфотрон.
1: Что касается всевозможных мессенджеров, соцсетей и так далее. На Android TV с этим очень-очень плохо. Есть специально какие-то приложения для Telegram и для, по-моему, Facebook, но я их когда ставил, но это как-то сильно все урезано. В общем, с социальными сетями работать вам придется либо через браузер, либо вот в таком урезанном варианте. Для ВКонтакте я вообще ничего не нашел. Можно, конечно, устанавливать с помощью APK-файлов версии для сенсорных устройств, но при работе с клавиатурой и с пульта здесь уже большие проблемы начинаются. Хотя, конечно, вы можете установить и попробовать, но другой вопрос, понравится вам, удобно ли вам это будет. И еще несколько слов о всевозможных плеерах мультимедийных и программах для радио. Ну, для радио я в предыдущем выпуске уже называл. Самое лучшее, на мой взгляд, приложение — это V-Radio, причем именно версия для Android TV, потому что есть V-Radio для сенсорных устройств, а есть для Android TV. И вот как раз на сайте tvbox.one для Android TV версия выложена. И если вы опять полнофункциональную версию установите, то там будет весь функционал и избранная, и запись станции, и добавление пользовательских станций, и расписание, и, в общем, все функции, известные по версии для сенсорных устройств, а я про это приложение, по-моему, даже отдельный выпуск сделал, теперь и на Android TV реализовывается. Вот, на мой взгляд, это самое лучшее и доступное приложение для радио. Что касается плееров, тут их много всяких разных. Есть VLC for Android TV, который можно прямо из Google Play Market установить. Это такой всеядный плеер. Доступность там тоже вполне себе нормальная. Сразу включается режим для Android TV. Можно установить всевозможные приложения для просмотра ТВ, к которым вы привыкли, но там с доступностью уже могут быть проблемы. А что касается плееров, то и VLC плеер можно установить, и MX плеер. В общем, как раз плееров для видео и аудио под Android немало, но другой вопрос, какой вам привычен, какой вам будет удобен и какой вам покажется доступным. Тут уже дело вкуса и привычки. Ну вот на этом, пожалуй, я на сегодня и остановлюсь. Хотя, конечно, есть и другие приложения. Например, приложение для переназначения функций кнопок на пульте. Button Mapper. Его бесплатную версию можно установить прямо с Google Play Market. И прочие полезные утилиты. Но, по-моему, я уже про них рассказывал. Поэтому советую послушать ранние выпуски. Ну что же, а я с вами на этом прощаюсь. И до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org. В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Мурза Гапаров. Начало пути.

0: Опять ты, Акун?
1: Я, дядька Сэм. Откройте.
0: Нет, не пущу.
2: Ну, только на одну ночь, дядька Сэм. На одну единственную ночь.
0: Ты твердишь мне это уже целый месяц. Что, неправда говорю?
1: Ну, мне удалось подыскать комнату. Я завтра перееду.
0: Зачем же дело стало? Переезжай сегодня. Подожди минутку, я сейчас тебе чемодан вынесу.
1: Да поздно же уже, дядя Косым, поздно. Понимаете, и комната на окраине, на пешпеке.
0: Нет, парень, хватит. Не верю я тебе.
1: Да послушайте, дядя Косым, ну послушайте же.
3: Но уже бесполезно. Сквозь дверное стекло я вижу, как дядя Косым, комендант нашего общежития, ложится на диван в вестибюле, отгораживается от меня газетой и преспокойно берется за чтение. Да, делать нечего. Я стою еще немного перед закрытой дверью и направляюсь к пожарной лестнице, по которой мне иногда удавалось проникать в общежитие. К сожалению, комендант знает этот мой секрет. И все-таки я поднимаюсь по лестнице до второго этажа и через окно пролезаю в свою комнату. Эх, еще неделю назад у меня были и простыни, и пуховая подушка, и одеяло. Комендант все забрал. Оставил один матрас. Ну, я, правда, не слишком расстраиваюсь. Спать можно, и на том спасибо.
4: Акун, это ты там, шалопай?
0: Все равно спать не дам. Давай матрас.
2: Дядя Косым, да давай. Ну завтра я уйду.
0: И слушать не хочу. Вот. На голой сетке не уснешь.
2: Ой.
0: И не ходи за мной, не теряй времени даром.
2: Дядя Косым.
0: Лучше собирайся по-добру, по-здорову.
2: Я работу нашел, дядя Косым. Устраиваюсь редактором на радио.
0: Ишь ты. А с газетой уже рассчитался, что ли? Ведь 3 дня назад ты был корреспондентом газеты. Или запамятовал?
2: Ну, ваша правда, корреспондентом. Но сегодня по радио сказали, что им нужна талантливая молодежь.
0: Ага.
2: Пришлось согласиться.
0: Ага. Мили. Перед тобой ведь дурак. Все за чистую монету принимает. Эх, Акун. Если бы ты только знал, как ты мне надоел.
5: Привет, пап.
0: Сколько раз я тебе говорил, чтобы пораньше возвращался. Неужели тебе не страшно? А что, если хулиганы нападут?
5: Не беспокойся, меня проводили. Здравствуй, Акун. Как дела?
2: Все прекрасно, Айша. Не считая того, что на моем матрасе теперь будет спать твой отец.
0: Он, видишь ли, сегодня ушел из газеты. На радио устроился.
5: Вы что, поссорились?
0: Да не имею я права его тут держать. Он 5 лет здесь жил. Хватит. Пусть государство поблагодарит и выметается.
5: А тебе-то что? Неужели жалко матраса для человека? Конечно, Акун уйдет при первой же возможности.
2: О чем речь?
5: Отец, не упрямься, ты же хороший. А ты, Акун, бери свой матрас.
2: Ой, спасибо.
0: Раскомандовалась тут. Ну, ладно, только на одну ночь.
2: Ну?
0: Но, парень, предупреждаю, если завтра заявишься, никого не послушаю. Вытурю. Так и знай.
2: Спасибо, дядя Косым, дорогой вы мой.

0: Ох, и устал же я за день. Глаза слипаются, во всем теле приятные истомы. Да, все же жизнь прекрасная штука, особенно если есть где спать.
1: Бедненький, уже спишь без задних ног.
0: Айша.
1: Пользуйся моей добротой.
0: А ну-ка, стрекоза, отвечай мне, как отцу. Где была, с кем гуляла, чем занималась?
1: Стирала до обеда.
0: Угу.
1: После обеда ходила в кино.
0: Так, и с кем же?
1: С тем кандидатом, я тебе о нем говорила.
0: Угу. Значит, стирала, была в кино, потом?
1: Ты знаешь, Акун, просто невозможно дружить с мужчинами. В первый день обращаются уважительно, на «вы». На второй день целоваться норовят.
0: Ясно. А как же я? Я же тоже мужчина, как-никак.
1: Только ты ко мне относишься по-человечески. Я тебе верю. Уже 5 лет тебя знаю, и ничего лишнего ты мне не сказал.
0: Все правильно. Айша, можно сказать, выросла на моих глазах. Когда я впервые появился в этом общежитии, дочке коменданта было 12 лет. Помню, я ей куклу подарил. Она меня пирожками угощала, что мать пекла. Прибежит, смеется, болтает о всякой всячине. Я ее младшей сестрой считал. И только в прошлом году вдруг заметил, что она уже не ребенок. И чуть не влюбился в нее. А в этом году ей исполнилось 17 лет. Окончила 10 классов, но университет не смогла поступить, не прошла по конкурсу. Но на следующий год снова будет поступать.
1: Ох, Акун, я такая несчастная.
0: Глупенькая, ты так говоришь, будто уже знаешь, что такое счастье.
1: Акун, женись на мне.
0: Не, ну я же тебе говорил, что женюсь в 40 лет.
1: Тогда я подожду тебя до 40 лет, согласен?
0: Нет тебе моего согласия.
1: Ну тогда разреши мне один раз замуж выйти, идет?
0: Нет, нет, нет, не пойдет. За такое долгое время ты родишь 10 детей, и что мы с ними будем делать?
1: Хорошо, тогда не женись на мне. Но все равно я тебя люблю. Ты мой наставник, мой советчик. А ты знаешь, мои родители тебя очень любят.
0: Ну да.
1: Клянусь, недавно за обедом о тебе говорили.
0: Почему же тогда твой отец меня выгоняет?
1: Почему-то боится. Но одним словом, сомневается в нашей дружбе. Думает, как бы чего со мной ни случилось. А койки ему не жалко.
2: Айша! Айша! Ах! Пропади ты пропадом.
1: Вот Пинкертон, придется скрыться. Спи.
2: А, ты один? А где Айша?
1: Пап, ты меня звал?
2: Я знал, что ты здесь. Чтоб ты провалилась.
1: Ай.
2: А ну, марш отсюда. Если еще раз увижу тебя здесь, не так отшлепаю. А ты что здесь храпишь? А ну, хватит притворяться. Сейчас же вставай и уматывай. А то я тебя сейчас...
3: Это вы. А что случилось?
2: Ничего. Ничего особенного. Будь ты неладен.
0: Подождите, подождите. Что вы делаете, дядя Касым? Зачем вам мой чемодан?
2: А для того, чтобы вышвырнуть его в окно. Вот так. Теперь... Все ясно?
0: Теперь да.
2: И чтобы через 5 минут духу твоего тут не было.
0: Ну куда я теперь пойду? Друзья все разъехались. Кто в отпуск, кто на каникулы. И все равно уходить надо. Бедный мой чемодан, досталось тебе. И как только не раскололся. 5 лет мы с тобой неразлучны. Сколько раз я ездил с тобой в мой далекий Наукат, который утопает сейчас в абрикосах. А во время уборочных кампаний ты служил мне мягкой подушкой. Да, тебе бы целый рассказ вышел, бедняжка. Ну вот придется все же распроститься с общежитием, а впереди полная неизвестность. Но с другой стороны, это же романтично.

0: Мне посчастливилось самым невероятным образом. В гостинице вдруг оказалось свободное место в двухместном номере, и я его обладатель. А вот и мой сосед. Он лежит на кровати, перелистывает журнал «Челкан» и неистово хохочет.
1: Ой,
0: что, что так смешно?
1: Живот надорвал. Тут пишут у одного.
0: Что, что?
1: Жена ушла. Никак найти не может. Ну, глупый, одну женщину не уберег. Ты знаешь, у моего деда было три жены. Попробовали по ней убежать, и он бы их...
0: Да. Горячая вода есть?
1: Что? А, не знаю. Я умываюсь холодной. Эй, откуда будешь?
0: Из Москвы.
1: Из Москвы? Живешь там, что ли?
0: Ага.
1: А почему ж я тебя не видел? Я в этом году был в Москве.
0: Так. Ну и логика у тебя. А что ж ты делал в Москве?
1: Я-то на сессию ездил. Я депутат. Вот видишь, значок.
0: Ого, дружище, да ты ведь знаменитый человек.
1: Так обо мне в трех газетах писали. А ты, может, по радио слышал? Меня зовут Маман. Фамилия Сулейманов. Я Чабан.
0: Сулейманов?
1: Сулейманов?
0: Нет, не приходилось. А знаешь что, Маман? Я бы хотел тебя попросить.
1: Давай. Какая нужна помощь?
0: Да понимаешь, я тебе соврал. Я не москвич.
1: Я так и подумал.
0: Ну так вот, понимаешь, какое дело? Я закончил университет. И меня направили на Памир, там, в какой-то колхоз. Там, говорят, есть киргизский район, так называемый Мургаб. Но я отказался. Хотел здесь устроиться, но ничего не выходит. Так вот, если бы ты...
1: А почему отказался от Памира?
0: Ну, зачем тебе об этом знать? Ну, не поехал и все. Ну, как, поможешь?
1: Да нет, меня здесь никто не знает. Я депутат от Таджикистана. А сюда приехал на слет животноводов. Скажи все-таки, ну почему ты не поехал на Памир?
0: Да понимаешь, долго рассказывать.
1: Ты делаешь глупость.
0: Почему?
1: Да потому что у нас очень хорошо. Тебе понравится.
0: А ты что, сам оттуда, что ли?
1: Да. Из того киргизского района, из Мургаба. Поехали лучше со мной. Что смеешь?
0: Занятное совпадение. Подожди, после поговорим, я помыться хочу.
1: Извини, приятель. Кстати, а как тебя зовут?
2: Акун.
1: Извини, Акун. Ты не очень хорошо поступаешь. Учителей у нас в районе не хватает. Вот работают в наших школах случайные люди. Как говорится, там, где нет утки, и ящерица сойдет. А такие специалисты, как ты, не хотят ехать, а зря. Хорошо ведь у нас, и народ хороший. А красота какая кругом. Плохо только одно, далеко от города. Но если все образованные будут жить в городе, кто же обучит грамоте деревенских детишек, а? Да я тебя спрашиваю. Молчишь? Акун, ребят жалко, понимаешь? Детей.
0: Маман. А это правда, что на Памире умирают от горной болезни?
1: Ну и чудак, парень.
0: А что?
1: Да ты сам подумай, стали бы там жить люди, если бы умирали раньше времени. Дураков нет. Зачем веришь болтовне? Ты лучше поживи там, погляди своими глазами. А как почувствуешь приближение своей смерти? Скажи мне только слово, я сам на райкомовской «Волге» отвезу тебя во Фрунзе.
0: Ох и мастер ты уговариваешь.
1: Нет, правда, Акун, приезжай к нам. Посмотри. Понравится, останешься. Нет, никто не будет держать тебя на привязи. Поработаешь с годик и вернешься. Ну как, договорились?
0: Подумаю, Маман.
1: Вот и хорошо. Подумай серьезно. Я завтра уезжаю домой. Оставлю тебе свой адрес. Ведь ты приедешь, Акун, я знаю. А я всех там предупрежу.
0: Ладно, подумаю. Пиши свой адрес.

Всего неделя прошла, а я уже на помире. Что-то ждет меня здесь. Вокруг высоченные горы, а с них ледники сползают. Пониже ледников склоны изрезаны бесчисленными долинками, ложбинками, а кишлак располагается по правому берегу бурной речки, разрезающей неширокую долину. А чуть пониже речка разделяется на два рукава, образуя маленький островок, на котором стоит одинокая мазанка. Всего в кишлаке домов 30.

0: Вот оказывается, каков он, этот Памир.
1: А вы что хотели увидеть?
0: Да как тебе сказать, Шарип? Что-то в этом духе. А школа где?
1: Вон там. Ну, мне дальше. Держите чемодан.
2: Людей почему-то не видно. Только огромный оседланный як с понурым видом стоит неподалеку. Тихо в кишлаке. Но вот из того здания, которое Шарип назвал школой, доносится какой-то шум. Зайду туда. Так, школа, как нетрудно понять, еще ремонтируется. В коридоре парты в три этажа, в беспорядке валяются учебные доски, и звездкой пахнет очень сильно. А вот и первый человек.
0: Салам алейкум!
3: Алейкум, салам. Добро пожаловать.
0: Я из Фрунзе, учитель. Мне нужен директор или зауч. Вы не поможете мне найти их?
3: Значит, вы и есть тот человек, про которого рассказывал нам Маман.
0: Да, наверное. А где он сам?
3: Маман, что ли? Да вчера в область укатил. Вызвали его. Думаю, будет через пару дней. А вы приехали очень кстати. Ну, познакомимся?
0: Давайте. Акун.
3: Меня зовут Мамыт. Я завуч этой школы.
0: Извините, я подумал, что вы столяр.
3: Правильно, правильно. Я столяр тоже. Каждый год сами ремонт делаем. Где ваши вещи?
0: На улице.
3: Ну, тогда пойдемте. Пойдемте, я покажу вам ваше жилье.
0: Хорошо.

0: Почему так удивительно тихо в вашем кишлаке? Где же народ?
1: Да здесь всегда так. С первых дней весны до поздней осени эти дома пустуют. Все на летних пастбищах, на Джайлоу.
0: А, так выходит, что здесь живут всего 3-4 месяца в году?
1: Да. Да и то не все спускаются. Многие на зиму в горах остаются.
0: Почему?
1: Пасут скот.
0: Что, и дети тоже?
1: Ну, нет, нет, конечно. Ученики живут у родителей только во время каникул. Завтра, 1 сентября, вот учителя и поехали собирать детей. Возможно, сегодня ночью приедут. А вот и ваш дом. Входите, Акун.
0: Так, ну что же. Ну, вроде все есть для беспечальной и долгой жизни. Печь, стол, кровать. О, даже журналы. Правда, старый. Так, ну-ка поглядим. Советский экран. Юность.
1: В прошлом году здесь жила одна русская девушка из Душанбе. Угу. Она вела русский язык и литературу. Правда, недолго, 3 месяца. А потом уехала.
0: Почему?
1: Скучно ей стало. С тех пор в этой квартире никто не живет.
0: А вы сами, мамы таки. Вот вам здесь не скучно?
1: Мне? Коль был бы скучно, уверяю вас, Акун, уехал бы. Ну вот, через час зайду за вами, чаю у меня попьем.
0: Спасибо. Да, комната не очень веселая. Придется привести ее в божеский вид. Но не сейчас. Ой, пойду-ка пройдусь по кишлаку. Посмотрю, чем люди дышат. Если кого-нибудь найду. Салам алейкум, аксакалы.
2: Алейкум салам. Ты кто будешь такой красивый? Небось, из района.
0: Меня зовут Акун. Я буду работать учителем в вашей школе. А приехал я из Фрунзе.
3: А, значит, вы тот самый молодой человек, которого нашел нам маман, да? Мы вас ждали. Давайте знакомиться. Меня зовут Ташмат. Я директор школы.
0: Очень приятно.
3: А это Талубай. Он охотник.
0: Очень приятно.
2: А я тебя принял за начальство из района.
0: Разве у меня такой вид?
2: Сейчас все они такие молодые.
3: Очень хорошо, Акун, что вы приехали. У нас пустует 5 учительских ставок.
0: Ну, 5-то для меня много.

0: Таке. Это любимое развлечение. Ну, конечно, во время свадеб, на октябрьскую, на майских праздниках и конные скачки на приз бывают. И канат перетягивают. Но это происходит нечасто. В обычные же дни играют в ордо. О, на той площади, где мы встретились.
1: Так, понятно. И как же это происходит?
0: Ну, так в свободное время. Оно всегда в обрез. Мужчины наши разбиваются на две команды.
1: Так.
0: И давай выбивать из круга альчики. Чаще всего учителя против колхозников.
1: И на что играют? Выигравшие получают какой-нибудь приз?
0: А как же, а как же. Ставят на кон барана. Когда игра начинается, баран уже варится в казане.
1: Ага.
0: После игры все едят мясо, а платит за барана проигравшие.
1: Постойте, Аксакал, уже же и кишлак кончился. Где же вы живете?
0: На том берегу, бач. Вон, на островке. Что свистишь? Гуляй, смотри вокруг. Видишь, какие красивые горы.
1: Да, горы красивые. Но уж больно много по их склонам ложбинок да долинок.
0: В старые времена про нас, памирских киргизов, так говорили. В каждой ложбине юрта, в каждой юрте свой бий. То есть судья, разбирающий тяжбы.
1: А что, любили поспорить?
0: У-у-у, и не говори.
1: Какие узкие здесь тропинки. Аксакал, идите вперед.
0: Нет, нет, ты гость. Тебе и дорога.
1: Слышите? Что это там шелестит? Не змея ли?
0: Заяц. Заяц. Здесь кладбище. На нем живет один единственный заяц. Вот иной раз я ему говорю: эй, ушастый, не перебегал бы ты так часто мою дорогу, а то я могу и шурпу из тебя сделать. Да нет, нет, нет. Пусть живет. А нам с тобой для охоты и козлов хватит.
1: Да.
0: Вот и до берега добрались.
1: Фу ты! Напугали прям. Чуть не из-под ног вспорхнули.
0: Это дикие утки. А вон, видишь, вот с того берега поднялись в воздух гуси.
1: Ага, вижу.
0: О. Еще несколько дней будут летать они над нами. А потом исчезнут до весны.
1: В теплые края?
0: Да. Перелетные они. Среди них есть белый гусь. Весной он прилетит раньше всех.
1: Белый гусь. Это красиво. А как называется эта речка?
0: Называется, как и район наш, Мургаб. Вернее, район называется, как эта речка. Мургаб – таджикское слово. Мурк – утка. Об – вода. Значит, река, где водятся дикие утки. А знаешь, сколько здесь форелей? У нас женщины вычерпывают их ковшами. Так много их здесь. Здешние рыбы непугливы.
1: Это, наверное, от того, что никто всерьез здесь рыбалкой не занимался.
0: Да, памирские киргизы не рыбачат. Не в обычае это. Где-то здесь должен быть висячий мост. Ну-ка, поищи, бача.
1: Тут какие-то два троса. Да, и на одном сундук висит. Но я готов поклясться, что это не мост.
0: Мост, бача, мост.
1: Как же?
0: Это и есть мост, он самый.
1: А как же мы здесь перейдем речку?
0: Сначала посади меня вот в эту люльку. Потом садись сам.
1: Так, подождите. Готово.
0: Так, теперь отвязывай люльку.
1: Куда это нас несет? Так, приехали.
0: Своим ходом люлька идет только до середины речки. Теперь, бача, берись за верхний трос. И тяни его на себя.

0: Вот так, смотри.
1: Ну-ка. Раз. Раз. Раз.
0: Что? Запыхался?
1: Раз. Жоржа, ничего не поделаешь. Воздух-то здесь разрежен. Быстро устаешь с непривычки. Сагал, а вы, вижу, недостатка в кислороде не испытываете.
0: А вон и дочь меня поджидает. Карачаш! Привяжи покрепче люльку и познакомься с новым учителем. Только сегодня приехал из Фрунзе.
2: Салам алейкум.
1: Алейкум салам.
0: Помоги, дочка, помоги.
2: Давай.
0: Эй, бача, что ты делаешь?
1: Отвязываю люльку. Мне надо возвращаться.
0: Эй, брось, брось. Раз ты добрался со мной до этого места, значит, заночуешь у нас. А ну, вылазь, вылазь.
1: Нет уж, спасибо.
0: Эй, бача, так нельзя. Во-первых, ты обидишь нас с дочерью. А потом, если ты оставишь люльку на том берегу, как же мы доберемся до магазина? С голоду помрем.
1: Ах, вот оно что. Да, дурацкое положение.
0: Ну, что стоишь? Пошли. Спать где-то надо. Здесь или в кишлаке, все равно на новом месте. Проходи, бача, проходи на почетное место. Дочка!
2: Да?
0: Подавай ужин. Буза осталась?
2: Есть еще немного.
0: Вот хорошо. Сейчас устроим той.
2: Это мясо косули, вам должно понравиться, Агай.
0: Да, кстати, бача.
1: Да.
0: Ты из какого места Киргизии?
1: Из Науката.
0: Ух-ху-ху-ху-ху. Ведь ты мне племянником доводишься.
1: Как?
0: Да, моя покойная мать только и твердила, что она наукатская.
1: Ну вот и родичами оказались.
0: Давай, бача, угощайся. Доченька, налей-ка моему племяннику бузы. А скажи, в Наукате охотятся?
1: Ну а как же?
0: А ты сам любишь охоту?
1: Люблю, но не умею. Хотя в детстве бывало бегал с палкой в руках за горными куропатками. Вот на этом мой опыт и заканчивается.
0: Ну, тогда я из себя сделаю хорошего охотника. Хорошего. Вот увидишь, будем брать козлов, медведей, барсов. Да-да, мы еще и покажем.
1: И когда же мы выйдем?
0: Если хочешь, завтра. Только встать надо пораньше, а то удачи не будет. Слышишь, дочка, мы чуть свет отправимся. Ишаку подсыпь овса побольше, а собак привяжи. Эх, племянник, я тебе завтра такую охоту устрою.
1: Спасибо. Да нет, Аксакал, в следующий раз. Я же еще и чемодан не распаковал.
2: И правда, отец, человек с дороги. Еще успеете поохотиться.
0: Ладно, ладно, занимайся своим делом. А мы с тобой, Акун, завтра все же сходим на охоту.
2: Пойду посуду помою.
0: Умница. Ох, умница она у меня. Точь-точь покойная мать. Бог даст, выдам ее замуж за большого человека. А ты сам женат?
1: Нет.
0: Так-так. Это неплохо.

0: Эй, вставай, бача.
1: А то козы все опять спать лягут.
2: Что?
1: Вставай, говорю, на охоту пора.
2: Да. Ой, а что так рано?
1: Уж и так проспали. Патронташ и бинокль на столе, возьми их.
2: А ружье?
1: Ружье понесу я сам.
2: Не доверяете?
1: Ну, в следующий раз доверю. Вот на эту палку будешь опираться, чтобы не спотыкался. А в левую руку возьмешь собачьи поводки.
2: А вы как?
1: А я верхом на ишаке. Стар я уж бегать-то. Ну, пошли.

0: Далеко нам идти?
1: Здесь, на Памире, Вача, за дикими козами далеко ходить не надо. Ну-ка, погоди. Давай бинокль.
0: Пожалуйста.
1: Так. Так, так.
0: Ну, что видно?
1: Вон в той стороне штук 10 пасется.
0: Где? Дайте бинокль. Угу. И в самом деле. И что же будем делать, Аксакал?
1: Спускай, собака.
0: Ага.
1: Так. Оп, оп, оп, оп. Пошли, оп. Милые, пошли, пошли. Туда, туда, туда.
0: Не понимаю, почему они побежали не в том направлении, которое вы показали, а вбок?
1: Они увидели козлов и пошли в обход.
0: А мы что здесь будем делать? Не отправиться ли и нам туда же?
1: Нет, мы там сейчас не нужны. Собаки сами пригонят их вон на ту скалу. Ты лучше сними себя халат, будь наготове.
0: Мне хочется все увидеть.
2: И тут я увидел, как 4 собаки гонят одного козла на скалу, о которой только что говорил Толубай. Козел держится метрах в 100 впереди собак и все увеличивает и увеличивает расстояние, легко поднимаясь по крутому склону. Вот он остановился на маленькой площадке над пропастью. Ясно, что на этот пятачок собаки забраться не могут.
1: Это все, что от них требовалось.
0: Бедный козел, наверное, думает, что опасность миновала.
1: Откуда ему знать, что скоро придем и мы туда с ружьем? Ну, пошли.
2: Пошли.
1: Пошли. На, возьми ружье. Прицел поставь на 75 метров. Знаешь как?
0: Ну, разберусь.
1: Вот он, милый. Стреляй отсюда, батя.
0: Сейчас.
1: Не торопись. Восстанови дыхание.
0: Сейчас.
1: Вот так.
0: Сейчас.
1: Ну, ну, чего же ты медлишь?
0: Сейчас,
1: ну?
0: Сейчас. Не могу я, Толубайки. Он такой большой, красивый. Да и потом, если бы он еще бежал, я бы палил вдогонку, а то тут получается, что я его расстреливаю.
1: Эй, дорогой. Плохой из тебя охотник.
0: Да. Зато, может быть, учитель будет хороший. Как вы думаете, Толубайки?
1: А это мы еще посмотрим.

0: прошлый раз я рассказал вам, друзья мои, как меня с треском выгнали из общежития, где я занимал койку в течение 5 лет, учась в университете. Как в гостинице, по случаю, я встретился с маманом, депутатом, который чуть ли не насильно внушил мне мысль, что мое место в этой жизни только на Памире, в киргизском районе Мургаб. Должен сознаться, что именно туда меня и хотели послать после университета, но тогда наши желания не совпали. И вот я на Памире, в Кишлаке. Я учитель и сейчас направляюсь в 8-й класс. Это мой класс. Несколько минут назад прозвенел первый звонок.
1: Акун, желаю отлично провести первый урок.
2: Ой, уж лучше, мамыт, пошлите меня к черту.
1: Ну, смиряй, смиряй.
2: Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте, Агай.
2: Садитесь. Ребята, сегодняшний урок мы посвятим знакомству. Зовут меня Акун, фамилия Маткалыков. Я ваш классный руководитель и учитель киргизского языка и литературы. Вот. Ну, а теперь я хотел бы познакомиться с вами. Апсаматов Кайчуман.
4: Я Агай.
2: Садись. Такабаев Садык.
5: Я.
2: Кричать только не надо. Просто вставайте, когда я называю.
5: Ага. И все.
2: Батырова Саира. Да, Лотова Унсун. Садись. Эсенов Эрмек. Садись. Тайчиев Паис.
6: Я.
2: Ох, уж больно ты огромен, Паис. Сколько тебе лет?
6: 18.
2: А почему ты до сих пор в 8-м классе?
5: А? Агай, он любит в каждом классе по 2 года сидеть.
2: Садись, Паис. Мамытова Адалат.
7: Я Агай.
2: Так, 7 человек. Знакомиться больше не с кем. Ну, а теперь, братцы, я хочу узнать, как вы провели каникулы. Расскажите.
5: Каникулы провели хорошо, Агай.
8: Да нет, так себе, средненько. Ну, мы даже не заметили, как они пролетели-то, эти каникулы. Все работали в колхозе. Девочки доили яков, ребята косили сено, стригли овец. Ну, разве это каникулы?
7: О чем ты говоришь? Что же вы, по-твоему, должны были делать?
8: Отдыхать, что же еще?
7: Конечно.
8: Вот возьми, к примеру, городских школьников. Чем они занимаются в каникулы? Отдыхают, веселятся в пионерских лагерях.
2: Ну, ты не совсем прав, Садык. Веселье, если оно без всякой пользы, оно быстро надоедает. Да и в лагерях не только, разумеется, веселятся, но и работают.
7: Посмотрите в окно! Приехала Волга, мама на Оке!
2: Где? Подожди. А ну, по местам, ребята, по местам. Вы что, машины никогда не видели?
9: Да ведь это такая редкость у нас, Агай.
2: Странно. До конца урока еще целых 20 минут.
7: Ура!
2: Куда? Куда, ребята, а ну, по местам. По местам, ребят.
5: Ведь звонок же.
2: Просто безобразие какое-то. Кто же дал этот звонок? Нет, пойду в учительскую разберусь. Этого так оставлять нельзя. Почему звонок дали раньше времени?
10: Акун!
2: Здравствуй, мама.
10: Здравствуй, Акун. Спасибо, батя, что приехал. Ну как? Нравится наш край?
2: Да, погоди, мама. Не все сразу. Ташматаке, почему звонок дали раньше времени?
10: Звонил я.
2: Ты? Почему?
10: Да пусть ребята полюбуются черной Волгой. Сейчас я должен отправить ее в район.
2: Я не понимаю, на что тут глядеть. И зачем тебе надо было срывать урок?
10: Эй, батя, поостынь немного. Давай выйдем на воздух.
11: Ой,
6: Пойми, дорогой, в нашем районе только одна Волга, вот эта. Гляди, как ребята ее облепили, а? Хе-хе, красавица. Недавно ее вручили первому секретарю, а он ее жалеет. Ездит только в райцентр и, когда надо, в область, в Харок. Дороги у нас плохие, поэтому предпочитает газик.
11: Как же он тогда доверил ее тебе?
6: Что? Мне, что ли? Чудак-человек, я — это я. Мне дадут все. Ну, нагляделись?
7: Нет, пожалуйста, еще немножко.
6: Все, ребята, все, нельзя задерживать, нельзя. А то дядя шофер не доедет засветло. Посторонитесь. Паис,
12: да.
6: Приторочь-ка к Яку мой чемодан.
12: Хорошо.
6: Так, Васенбай, поезжай теперь.
8: Подождали бы еще чуточку.
6: Не унывай, малый, не унывай. Дай лох мамоноке здоровья, не раз еще увидишь ее. А теперь мне пора, еще целый день пути.
11: Коли так далеко идти, не надо было отпускать машину, мама.
6: Бача, туда, где я живу, не только Волга, трактор не доберется. Паис,
12: да.
6: Веди моего Яка. Так, ну, до свидания, друзья.
13: Счастливо добраться, мамоноке.
7: До свидания, мамоноке.
6: До свидания, Акун.
11: До свидания, мама.
6: Ташматаке, мамытаке. Вы не обижаете Акуна.
14: С чего это мы будем его обижать, маман? Он же не маленький. Все сделаем, что пожелает. Мы ему дали, кстати, всю нагрузку по языку и литературе. Дадим еще, коли покажется мало.
11: Ой, не надо.
14: У нас нет учителя по английскому и по пению. Пусть ведет, если захочет.
6: Дайте.
11: Нет, спасибо. Петь я люблю, но в свободное от работы время. Да у меня и без этих предметов дел будет. Во, по горло.
6: Ну, как знаешь. Лишь бы не обижался на нас. Ну, ладно, я поехал. Паис,
12: да.
6: Давай повод. Акун, ты, верно, не знал, что Паис мой племянник?
11: Нет.
6: Единственный сын моей сестры. Учи хорошо. Закончит 8 классов. Повезу в Душанбе. Пусть учится на ветеринара. Человеком хочу сделать. Ну, милый, шоу.
11: Так, ну, все, ребята, все. Все на урок. Представление окончено.
15: Эй, племянник!
11: Салам алейкум, Талубаки. Добрый день, Карачач.
16: Здравствуйте.
15: Племянничек, приходи вечером к нам. Завтра пойдем на охоту.
11: Спасибо, Талубаки, не могу. Завтра у меня уроки.
15: Ну тогда приходи в свободное время, хорошо?
11: Хорошо.
15: А то видишь, я все же сделаю из тебя охотника. Выйдешь на медведя, на барса.
11: Эх, а почему бы и нет? Ты что улыбаешься, Карачач?
16: Извините. Это я не вам.
11: Не мне? А кому ж? А, ты все еще здесь, Паис?
12: А, да я...
11: А ты что думаешь, звонок тебя не касается?
12: Извини.
15: Акун, так на медведя пойдем... Или на варса.
11: Знаете, Аксакал, я хотел бы на кого-нибудь еще пострашнее.

0: Живописно куните вашей кисти.
1: Вы что, Акун?
2: Да?
1: Решили навеки поселиться у нас на Памире?
2: С чего вы взяли, мамы такие?
1: С того, что красите свой курятник.
2: А, вот и хочу, чтобы этот дом отличался от курятника.
1: А, ну, дело хорошее. Берите. Может, понравится людям, и вслед за вами, кто знает, тоже возьмутся.
2: Мамы такие. Я все хочу у вас спросить. Какого вы мнения о нашем директоре?
1: О Ташмате? Ну что ж, мне кажется, что человек он неплохой. Он самоучка, практик. До многого дошел сам. Хотя, может быть, не все у него получается. Ну, по крайней мере, авторитет он имеет большой. А почему вы о нем заговорили, Акун?
2: Мне кажется, он человек слишком болезненного самолюбия.
1: Почему так?
2: Слишком уж часто он вызывает учителей на откровенные разговоры по поводу своих уроков. Ну, а они, разумеется, плохого в глаза ему не скажут.
1: А вы скажете?
2: Не знаю.
1: Вы что, были у него на уроке?
2: Нет. А вы?
1: Ну, был, конечно. Слава богу, 10 лет вместе работаем.
2: И каковы ваши впечатления от уроков?
1: Ну, скажу по секрету, я не в восторге.
3: Агай, идемте с нами.
4: А вы куда в полном составе?
5: Кизяк собирать, повариха из интерната поручила.
1: А ребята вас любят.
2: И пользуются полной взаимностью.
4: Идите, я вас догоню. Мне еще несколько мазков рукой мастера.
2: И будем жить в белых хоромах, а, мамы такие?

0: южного склона горы кишлак наш как на ладони. Дух захватывает от высоты и красоты, к которой никак не могу привыкнуть.
1: Смотрите, дом нашего Агая похож на белый паровоз.
2: И правда.
3: Ой, глупые, разве бывают белые паровозы?
2: Ты плохо видишь. Конечно, это белый паровоз. Интересно, а куда он едет?
3: А он никуда не едет. Он стоит на вокзале.
2: Нет, едет.
3: Вы что, в своем уме, а?
2: А что бы вы сделали, если бы дом нашего Агая и вправду превратился в паровоз, а те серые – вагоны?
3: Я бы тогда уехал.
2: Куда?
3: Да хоть куда, мне все равно. Например, туда, где вообще нет школ.
2: Дурачок!
1: А я бы поехал бы в Африку. В Африке никогда не бывает зимы, и все едят только бананы.
4: Ух ты, обжора!
2: А ты, Сыра?
4: Я? А, все равно мама никуда не отпустит.
2: А ты? Знаете, куда бы я поехала? Поехала бы во Фрунзе. Каждый день ходила бы в кино, в театр. Да.
4: А ты, Паис?
3: Он бы никуда не поехал. Ведь если он куда-нибудь уедет, дочь Толубая Охотника останется старой девой.
5: За это, Садык, я тебе надеру уши,
3: если догонишь!
2: Агай, а куда бы вы поехали?
6: Я бы сидел в маленькой деревянной будочке, и каждому из вас раздавал бы билеты. Вы же знаете, без билета на поезд не пустят. А когда бы вы разъехались, кто в Африку, кто во Фрунзе, а кто туда, где и вовсе нет школ, я бы вам писал длинные-длинные письма и просил бы, чтобы вы скорее возвращались. Ведь мне еще столько надо втиснуть в ваши глупенькие головенки.

0: Как быстро летит время, уже зима. Мороз градусов 20. На площади, где осенью играли в Ордо, вздымаются снежные вихри. Сейчас я целый урок сидел на задней парте в 5-м классе. Шел урок русской литературы, который вел директор. Это у нас называется обмен опытом. Да, и что же я вынес из этого урока? Сначала директор вызвал к доске ученика читать наизусть. Тот шмыгнул носом и начал. «Во глубине сибирских руд белеет парус одинокий». Все долго смеялись. Улыбнулся и директор и поставил ученику 2. Потом учитель полчаса допытывался, кто написал былину об Илье Муромце. Никто этого не знал, кроме одного второгодника, который изо всех сил тянул кверху руку. Ребята умоляли, чтобы он им подсказал, однако тот оставался глух и нем. Директор спросил его в последнюю очередь, и он ответил правильно. Однако учитель поставил и ему 2, объяснив это тем, что ученик не помог остальным, то есть не подсказал. Да, тут прозвенел звонок.
1: «Так, Акун, ну, что скажешь о моем уроке?» «Ну, чего молчишь?»
0: «Может быть, не надо?»
1: «Чего не надо? Говори, мы все говорим друг другу откровенно. Нам нечего скрывать».
0: «Мне не понравился ваш урок».
1: «Что? Не понравился, говоришь? А то, что на конференции в районе меня ставили в пример другим, это тебе, может, тоже не нравится?»
0: «Я бы не поставил. Простите, Ташматаке, вы же сами призывали к откровенности».
1: «Так. Так. И что же ты мне посоветуешь?»
0: «Не знаю. Мне жалко учеников. Очень жалко».
1: «Ага. Если их жалко, мне что же, бросить учительствовать, что ли?»
0: «Это ваше дело».
1: «Эй, парень, ты знаешь, сколько лет я работаю? 24 года».
0: «И что, все 24 года вот так?»
1: «Уходи».

0: вот и поговорили.
1: Акун, слыхал новость?
0: Нет, а что?
1: Дочь Толубая охотника ждет ребенка.
0: Интересная новость. Ну и кто же будущий отец?
1: Она молчит. Говорят, Толубай до полусмерти ее избил, а она ни слова.
0: Ну, это он напрасно.
1: Да вот ходят слухи, что к этому событию ты имеешь непосредственное отношение.
0: То есть? Вы всерьез?
1: Да не я, люди говорят.
0: Люди?
1: Ну, не относись так к этому. У нас не город, здесь все на виду.
0: Ну, знаете ли, что же мне теперь делать?

0: Час от часу не легче. Зачем я сюда приехал? Теперь вот что получается. И хоть бы один понимающий человек был рядом.
1: Да хоть Байша.
0: Да, что-то я в последнее время слишком часто вспоминаю ее. Да, она милая, веселая, озорная. Нет, она просто умница.
1: Да, но эта история, это...
0: Ну, как же глупо. А, вот и сам Толубай с директором.
2: Ах ты, выродок! Я считал тебя человеком. К себе приглашал. Ничего не жалел. А ты вон что натворил. Перед людьми опозорил на старости лет.
0: Толубайки, мне сказали, что обо мне ходят неприятные слухи. Но поверьте, я никакого отношения к вашему делу не имею.
2: Имеешь? Имеешь? А такое позорное дело мог пойти только ты и никто больше. В моем доме никто, кроме тебя, не бывал.
3: Акун, будь по-твоему, ты человек грамотный, а я не очень. Ты детям даешь больше, а я почти ничего. Но мы оба педагоги, так ведь?
4: Так. А теперь скажи мне, пожалуйста, разве педагог должен поступать так, как ты?
0: Почему вы, ташматаки, сразу утверждаете, сами ни в чем не разобравшись? Поймите же, я здесь абсолютно ни при чем.
4: Хорошо, хорошо. А если бы все-таки педагог пошел на подобное дело, чего бы он, по-твоему, заслуживал?
0: Наказание, конечно.
4: Кто же его должен был наказывать?
0: Директор.
4: Тогда, как тебе известно, я и есть директор. Я тебя и накажу. А наказание тебе будет следующее. Сегодня переночуешь на Памире, а с рассветом забирай свой чемодан и мотай отсюда, откуда приехал.
2: Нет, нет. А что будет с моей дочкой? Ты подумал, ташмат? Значит, он уедет, и все. Нет, так не пойдет, братцы. Этот парень... должен жениться на Карачач.
4: Успокойся, успокойся, Толубай. Для твоей дочери найдется достойный человек. Памирские парни куда лучше этого пришельца. Ведь он перелетный дикий гусь. Рано или поздно улетит в теплые края. Его не переделаешь.
2: Нет, ташмат, нет. Он должен жениться на ней. А если не женишься, худо тебе будет. Давай лучше по-хорошему. А не то я застрелю тебя.
5: Куда хватил?
0: Маман.
5: Кого это ты хочешь застрелить, Толубаяки?
3: Братец, у нас тут интересные дела творятся. Наш Акун постарался, чтобы Толубай не остался без внуков. И вот теперь Карачач ждет ребенка.
6: Чего-чего? Я этого не ожидал от тебя, Акун.
0: Что же это такое? Вы что же, все спятили, что ли? Скоро уже полгода, как я здесь работаю, а вы просто, видимо, принимаете меня за какого-то... просто другого человека. И ты, маман, тоже.
2: Эй, парень, имей совесть. Только ты бывал у меня.
0: Да что же это такое?
3: Не понимаю я тебя, Акун, не понимаю. Ты лучше вот скажи. Извините, мол, братцы, по своей молодости соблазнил девушку.
0: Ну,
3: шайтан попутал, мол, и все. Ну, тогда мы, вот и маман здесь, сообща придем к какому-нибудь решению. Или, скажем, уезжай, пока не все еще в курсе дела. Или, скажем, женись на ней, уважишь старика. Ну, так ведь, маман?
5: Подождите. Из ваших слов выходит, что вы только подозреваете Акуна. А что говорит девушка?
2: Да, она подлая, ничего не говорит. Я ее ругал. Бил. Ничего не помогает.
5: В таком случае этот вопрос нужно решать после внимательного разбора. Устроим товарищеский суд.
3: Суд?
5: Да, суд. Акун, мы тебя будем разбирать на товарищеском суде. Не бойся. Все будет по справедливости. Сам буду председателем. Уж я докопаюсь до сути дела. Окажешься прав, оправдаю, нет, не обижайся. Если не ты виноват, а другой, ну тогда... Ну тогда берегитесь, аксакалы. Вот так, бача. Ташматака.
4: Слушаю.
5: Завтра часам к 12 буду здесь. Предупредите людей. Соберем товарищеский суд. Ясно?
4: Ясно.
5: Дядя Толубай, ты приведи свою дочь. Я сам поговорю с ней. Все. Ну, а теперь, я думаю, вам лучше разойтись.

0: Хорошо дело завернулось. Уже и до суда дошло. А может, оно и к лучшему. Зайду-ка к завучу, поговорю на чистоту. Может быть, что-нибудь посоветует. Вон свет в окне горит, значит, не спит.
1: Салам алейкум, дядя Мамед.
2: Это ты, Акун. Ну, проходи, проходи, садись. Да садись поближе. С чем пожаловал?
1: Дядя Мамед, я все про дочь Толубая думаю.
2: Ну, и что думаешь?
1: Так вот, я, как вы, наверное, догадываетесь, нисколько же не виноват.
2: Ну, не виноват, значит, прав.
1: Да, но меня обвиняют.
2: Ну, не обращай внимания.
1: Но вы же сами говорите.
2: Мне кажется, все скоро выяснится. Я тут одного юношу подозреваю.
1: Да? Кого?
2: Паиза.
1: Паиза?
2: Да.
1: А вы знаете, мамы такие, я ведь тоже кое-что приметил. Паиз.
2: Понимаешь, Хакун, они вместе учились до 6 класса. Даже на одной парте сидели. А потом Паиз стал плохо учиться, отстал от своих и вовсе бросил школу. Снова взялся только в этом году. А Карачач закончил 10 классов. Я уже давно замечаю, любят они друг друга. Но скрывают это. Скрывают тщательно. Если бы все зависело от Паиза, он бы тут же бросил школу и женился бы на Карачач. Откровенно говоря, так было бы лучше для них обоих.
1: Ну, конечно.
2: Ну, ты, наверное, понял уже. Паизу учение не впрок.
1: Ну, зачем же мы тогда его учим?
2: Ну, так хочет маман. Говорит, как-нибудь дотащите до 9 класса, а там я его в техникум устрою.
1: Спасибо на добром слове, дядя Мамед. Поздно уже. Пойду я.
2: Держи нос кверху, Акун.
0: Сейчас приду домой. Растоплю свою печерку, согреюсь, почитаю. Устал я. Да и наплевать мне на эти все суды. Пускай, пускай судят, рядят. Или нет? Нет, читать не буду. А напишу-ка я лучше письмо Айше. Да, смешно. Как Ленский Ольге перед дуэлью. Нет, а я все равно напишу. Так, где мои канцелярские доспехи? Так, послушай, Айша. Ты даже не представляешь, как весело мне здесь живется. Местные жители только и стараются сделать мне приятное. Это потому, как ты уже, видимо, догадываешься, что я такой хороший. Вот и сегодня со мной произошла очень занимательная история. Нет, не так. Девочка моя, я кретин, круглый идиот. Я ничего с собой не могу поделать. Я люблю тебя. Почему это раньше до меня не доходило? Ведь я не могу без тебя жить. Если можешь, приезжай. Акун.
1: Да-да, входите.
3: Агай, это я.
1: Паиз. Заходи.
3: Агай, выслушайте меня.
1: Я догадываюсь, Паиз, зачем ты пришел. Можешь не говорить. Хочешь сделать доброе дело? Вот тебе письмо. Сейчас я напишу адрес. Вот так. Тащи его скорее на почту. Ну, что ж ты стоишь?
3: Агай, я хочу поговорить с вами.
1: Потом разговоры, дружок, потом, завтра. Хочу лишь сказать тебе, не будь никогда малодушным, Паис. Ты ведь уже не мальчик. Детство кончилось. И начинай жить своим умом. Хорошо, Паис?
3: Я постараюсь, Агай.
1: А сейчас беги на почту. Это для меня очень важно. Понимаешь?
3: Понимаю, Агай. Не беспокойтесь. Все сделаю, как вы сказали.
1: Все ли? Все ли? Завтра увидим.

0: Мы расстались с вами, друзья мои, в тяжелый для меня момент. Ну, для тех, кто вовсе не знаком с моей историей, все по порядку. Я учитель, после окончания университета, волею судеб, попавший в памирский кишлак. Я преподаю здесь киргизский язык и литературу. С ребятами я подружился. Был у меня здесь друг и из аксакалов. Был. Охотник Толубай. Упорно пытался сделать из меня охотника. Не получилось, конечно. Ну, каждому свое. Так вот, Толубай узнал, что его дочь, Карачач, ждет ребенка. Но кто будущий отец, говорить не хочет. И тут дружбе нашей пришел конец. Старый охотник подумал, что в случившемся виноват я. А депутат Маман, кстати, тоже мой друг, решил, что рассудить нас может только товарищеский суд. И вот пришел мой судный день. Зал, конечно, переполнен. С тех пор, как я сюда приехал, много раз было кино, прошло общее собрание колхозников, но столько народу я вижу впервые. В президиуме Маман, зауч и директор.
1: Товарищи! Товарищи, как вам известно, давно у нас не было товарищеского суда. Но в этом, товарищи, не моя вина. Для того, чтобы состоялся суд, нужен материал, а к нам с жалобой никто не обращался. Теперь у нас есть этот материал. Сегодня мы рассмотрим дело учителя Маткалыкова Акуна. Тихо, тихо, товарищи, тихо. Итак, товарищи, объявляю открытым наш товарищеский суд. Маткалыков, встаньте.
2: Можно сидя?
1: Нет, это будет нарушением. Так, дядя Толубай, объясни суду, в чем суть дела.
3: Подождите, подождите, Паис. Что же ты молчишь, Паис?
4: Эй, девушка, а ну-ка сядь на свое место, не нарушай порядок. Мы здесь собрались тебя защищать, а ты...
1: Погодите, Ташматаке, погодите. Погодите, Карачач, скажи, при чем тут мой племянник?
3: Маманаке, Акунагай ни в чем не виноват.
1: Тихо, товарищ, тихо. Так, кто же тогда виноват?
3: Паис, говори, ведь ты обещал.
5: Да. Мы любим друг друга. Я и Карачач.
1: Почему же вы раньше ни о чем не сказали? Ни ты, ни она.
5: Я боялся вас, дядя Маман. Ведь вы так хотели, чтобы я закончил учебу. Вот мы и решили пока не говорить.
1: Тише, товарищ, тише. Тише. Так, ты все сказал, Паис?
5: Да.
1: Ну что ж, на этом, я думаю...
2: Нет! Теперь хочу сказать я. Я здесь человек новый, приехал издалека, приехал, чтобы учить ваших детей. И вот произошла эта история. Кто-то заподозрил меня. Почему меня? Не знаю. По-моему, я не давал повода для этого. Но не это главное, не это. А главное то, с какой легкостью все поверили в слуху. Ведь прежде чем обвинять человека, нужно убедиться в его неправоте. И убедиться до конца. Я хочу жить с вами. Я успел полюбить это место, Памир. Только мне кажется, что мы должны относиться друг к другу добрее. А за Паиза и Карачач я счастлив.
6: Так, все слышали? Так вот, на этом наш товарищеский суд объявляю закрытым. Все, кроме учителей, свободны. Голубая К, вы тоже останетесь с дочерью.
7: Хорошо.
1: Друзья, я вот что хочу вам сказать. Паис, единственный сын моей сестры. Я очень хотел, чтобы он учился. Не вышло. Теперь я его заберу отсюда. Сам буду учить уму-разуму. Толубаяки, ничего не поделаешь. Ваша дочь и мой племянник поступили неразумно. Слишком они молоды. Но раз так получилось, пусть ребенок скрепит их семью. Если вы согласны, я сегодня же увезу их с собой. Что вы на это скажете?
8: Без свадьбы, что ли?
1: Свадьбу сыграем весной. Сейчас зима, работа по горло. Не могу я сейчас справить свадьбу. Да и народу некогда веселиться. Может, даже и к лучшему. Как раз не хватало чабанов на одну отару. Пусть поработают. Карачач.
3: Да.
1: Послушай меня, сестрица. Найди Паиза. Приведи его сюда побыстрей. Пусть не боится. Скажи, бить не буду.
3: Хорошо.
1: Акун.
2: Да.
1: Ты извини нас. Мы напрасно подозревали тебя. Дядя Ташмат, надо бы по волоску выщипать вам бороду. Но, к сожалению, возраст ваш не позволяет этого сделать.
4: Ой, да ты лубай же сам.
8: Но чем неправду говоришь? Я сначала его не подозревал, а только решил с тобой посоветоваться. Ты надоумил меня.
1: Хватит, все, друзья, хватит. Дело прошлое, спорить не стоит. Ну все, все, пора. До свидания, Акун. Мы запомним твои слова. Добрая ты душа.
2: До встречи, маман.

0: Вот и январь наступил, зимние каникулы. Мы развозим ребят по зимовьям. Белая дорога, белая долина, белые горы. А шофер тот самый Шарип, который привез меня в Кишлак.
1: Глядите, Агай, архары.
2: Красавцы. Стадо голов 50 будет.
1: Эх, ружьишка бы.
2: Ну зачем же их стрелять-то, Шарип? Вот понаблюдать одно удовольствие.
1: Нет, я люблю поохотиться. Агай, а можно кое-что спросить у вас?
2: Ну почему же нет, конечно можно.
1: Во Фрунзе у вас есть любимая девушка?
2: Есть.
1: Красивая?
2: Очень.
1: Красивее вот этой на фотографии?
2: Тю, да у тебя вся кабина в красавицу.
1: Да, вырезаю из киргизских журналов. Так красивее, Агай?
2: Которой?
1: Вот этой.
2: Да представь себе, Шарип, еще красивее. Мне кажется, она красивее всех этих вместе взятых.
1: Значит, моя Айгюль вам не очень приглянулась. Она во Фрунзе живет, учится в медицинском.
2: Откуда ты знаешь? Вычитал, что ли?
1: Нет, здесь только ее фотография. А об остальном она написала мне сама.
2: Как? Разве ты с ней переписываешься?
1: Да, уже полгода.
2: А с этими, вот, с остальными?
1: И этим писал, но они не ответили. А Айгюль ответила. И теперь не жалеет. Пишет, закончу институт, приеду к вам на Памир работать врачом. А я говорю, чтобы не приезжала.
2: Почему же?
1: А что ей здесь делать? Ну что тут хорошего? Горы? Так это скоро надоест. Я бы по своей воле никогда из города не уехал. Тем более из Фрунзе. Там, конечно же, совсем другая жизнь.
2: А ты когда-нибудь бывал во Фрунзе?
1: Нет.
2: А почему же не съездишь?
1: Поеду. Скоро совсем уеду.
2: Не торопись, Шарип. Ох, не торопись. И вообще, я бы тебе не советовал. Специальность у тебя отличная.
1: Что случилось?
3: Остановитесь! Я стою здесь.
2: А что, разве доехала? А где же юрты ваши? Здесь ничего не видно.
3: Наше зимовье вон за той ложбиной. Да вот, вон-вон, где пасутся яки, видите?
2: А, да-да-да-да-да, вижу. Ну что же, Адалат, тогда счастливо оставаться. И запомни, 12 января я приеду за тобой. Так что будь готова.
1: 12 числа ты поджидай нас вот на этом самом месте.
3: Хорошо, до свидания.
0: Дорога становится все круче. Чем дальше, тем глубже снег. Машина буксует, и мы подталкиваем ее.
2: А ну, взяли! Раз! Еще! Раз! Еще! Раз! Ура! Кайчуман, прыгай в кузов! Садык, а ты почему не залезай?
4: Да я почти что дома, Агай. Видите две юрты? Да нет, правее.
2: А, вижу. Ну, иди.
4: Агай, пойдемте к нам, чаю попьем.
2: Спасибо, Садык, в другой раз.
0: Дорога совсем утонула в снегу. Машина едва тащится.
1: Ну вот, приехали. Посмотрю, глубоко ли сели. Агай! Машина дальше не пойдет!
2: Плохие дела, Шариф. Что же будем делать?
1: Пойдем пешком. До зимовья Кайчумана отсюда 3-4 километра.
2: Ага. Эй, Кайчуман!
1: Кайчуман, ты жив еще?
2: Кайчуман, жив!
1: Ну, вылезай! Пешком вернее будет.
2: Ну как, не замерз?
4: Нет, Агай, я же в сено зарылся.
5: Смотрите, волк!
1: Это не волк, дурачок, это лиса!
5: Не боится. Ух, как уставилась.
2: Да. Ну ладно, пошли.

0: Кочеман, где ваша юрта?
1: Должна быть вот эта, с краю.
2: Нет, нашей юрты не видно что-то, а была здесь.
0: Где?
2: Да вот, пятно на снегу.
3: Эй, кто вы будете?
1: Собственного двоюродного брата не узнает. Это Берди, работает здесь за фермой.
0: Да, я знаком с ним.
3: Ты, Шарип? Да не окон ли здесь? Я... Таким ветром занесло в наши края.
0: Да вот, ребят развозим. Каникулы.
3: Мороз ведь, лучше сидел бы дома.
0: Нет уж, так спокойнее с ребятами.
3: А, это ты, Кочума.
4: Здрасте, дядя Берди.
3: Здравствуй. Я вчера только отправил твоих в Бель, так что они перекочевали. А кот начался, народу там не хватает. Конечно, тебе туда не добраться. Машина туда не ходит, лошадей не хватает. Ничего, у меня погостишь. Ну что ж, прошу в юрту, гости дорогие.
5: Жилище.

0: За изгородью лежит и стоит с десяток новорожденных ягнят.
1: Шарип, ты исполнил мою просьбу?
2: Узнавал. Их пока еще нет в продаже.
1: Ага, значит, нет.
2: Но желающих купить очень много. Бухгалтер из Каракуля, завмак из колхоза Мургаб, чайханщик. Это еще не все. А начальство говорит, что в первую очередь будут предлагать передовым чабанам, матерям-героиням, депутатам. А если что останется, тогда уж...
1: Агун, вы понимаете, о чем идет речь?
3: Откуда мне знать?
1: Вот в чем дело. Нашему району дали 5 мотоциклов «Урал». Мне нужен один. А Шарип, вы слышали, говорит, что пока еще никому не продают. Вот и ломай здесь голову. Хотя, погодите. Шарип, ты знаешь Осмона?
2: Знаю. А что?
1: Акун, в нашем колхозе есть чабан по имени Осмон. Да. Его жена в этом году рожает 10-го ребенка. Мать-героиня. Так вот, не воспользоваться ли мне ее правами, а? Как думаете, Акун?
3: То есть хотите на время стать отцом-героем? Ну что ж, Берди, у вас есть что-то героическое.
1: Ну, вам бы все шутить, а мне не до шуток. Завтра поеду, проведу их. Она вот-вот должна родить, так что надо быть наготове. Верно говорю, Шарип?
0: Я и не заметил, как заснул. И вот уже утро. Я выхожу из юрты и сразу же зажмуриваюсь. Так сильно сверкает снег под утренним солнцем.
1: Как спалось, Акун?
3: Ой, спасибо. Хорошо. А где Кайчуман?
1: Кайчуман? Только что был здесь.
4: Эй, Кайчуман! Ах, вот он! Назад! Смотрите, Акун!
3: Что такое?
4: Мальчишка до своих решил добраться.
3: Вот ведь какой упрямый. И не сказал-то никому.
1: Еще бы, весь в отца.
4: Эй, вернись! Все равно сегодня не доберешься до Беля!
3: Берди, может быть... Дадите мне своего коня, а? Я найду способ вернуть его вам.
1: Дал бы с удовольствием, но я должен ехать к той многодетной женщине. Помните, я вчера говорил? Да и всяких других работ много, сами понимаете. Время охота, а без коня и шагу не ступишь.
3: Ну, ладно, что же, придется потопать ножками. Ну, ничего, вдвоем не пропадем.
4: Эй, Кайчуман! Подожди, я с тобой!

0: Целый день мы были с мальчиком в пути. Светило солнце, холода мы не ощущали. Не спеша идти по тропинке, было даже приятно. Но в середине дня небо нахмурилось. Поднялся ветер. Ближе к вечеру облака спустились с гор. В густом тумане мы потеряли тропинку. Мне стало страшно. Но Кайчуман оказался настоящим памирцем. Он устал, проголодался, однако я чувствовал, что он не боится. Не было в нем страха, который испытывал я. Страха от мысли, что мы можем совсем заблудиться в этот недобрый час в таком безлюдном месте. Мы то поднимались по склону, то опускались. Кайчуман все время шел впереди. Вот и теперь я вижу его узкую спину, снег под ногами и больше ничего. Кругом туман.
1: Кайчуман! Ты вообще понимаешь, куда мы идем? Ориентируешься хоть немного? По-моему, идем правильно, Агай! Откуда ты знаешь? Ведь нас за 10 метров верблюда не увидишь!

0: Трудно сказать. Агай, идите, юрта!
1: Наконец-то! Эй, есть здесь кто-нибудь? По-моему, никого, кроме ягня.
0: Нет, где-то рядом должны быть еще юрты.
1: Уж очень здесь тихо.
2: Кто там?
0: Я учитель, а это мой ученик. Мы идем на Бель. Скажите, мы не заблудились?
2: Идете правильно, но до Беля сегодня не доберетесь. Идемте за мной.
0: А здесь только одна юрта, что ли?
2: Почему же одна? 10 их, но в юртах только дети.
0: А где же их родители?
2: Овец ищут. Сегодня ночью разбрелись все наши овцы. Держите конец аркана.
0: Зачем?
2: Чтобы не потеряться в тумане.
0: А где же второй конец?
2: Сейчас увидите.
3: Привязан к порогу юрты.
2: Вот он. Проходите в юрту. Здесь и заночуете. Ты тоже проходи, парень.
4: Не липни к печке, все равно холодная. Со вчерашнего дня не топлена. По всему зимовью и хворостинки не найдешь. Да вы оба дрожите.
5: Так весь день идем.
4: Ладно, придется затопить.
5: Кочуман, ты молодец. Один бы я наверняка заблудился бы.
6: Так я же вырос в этих местах, Агай.
4: Не как наши возвращаются.
7: Не уставать вам.
1: О, да и тебе тоже.
6: Здравствуйте.
7: Акун? Вот так встреча.
1: Рад тебя видеть, маман.
7: Да, а это наши молодожены.
8: Здравствуйте, Агай.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Как ты оказался в этих местах? Куда путь держишь? Рассказывай.
1: Да вот ребят развожу по домам. Каникулы же. Вот Кочуман последний.
7: О, сын старика Апсамата.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуй, хороший парень, хороший.
1: Его родители сейчас на Беле.
6: А туда не попадете, Агай.
1: Это почему же?
6: Перевал сейчас закрыт, снегу много намело.
1: Вот не везет.
4: Ладно, не переживай, Кочуман. Поживи пока у нас, а там, глядишь, и на Бель удастся пройти.
7: Акун, ты приехал очень кстати. Мама, давай приготовь чего-нибудь. Этот джигит приехал из Фрунзе, учитель. Я его привез сюда.
1: Так это твоя мать?
7: Да. А это моя юрта. Вот так и живем. Ну ладно, рассказывай ты, как там в кишлаке, как сам-то?
1: Да спасибо, не жалуюсь, как говорится, твоими молитвами.
7: Никто не обижает. Если только кто посмеет, скажи мне.
1: Да кто же меня обидит? Разве ты еще один суд устроишь?
7: Ты все еще сердишься?
1: Да я шучу.
7: Как там Талубай, Ташмат?
1: Да все хорошо, мама. Мы уже помирились. Скоро снова пойду на медведи или барс. Да, кстати, маман, забыл тебя спросить. Овец-то всех нашли?
7: Нашли, брат, нашли. От меня им никуда не деться.
1: Да, нелегко, я вижу, живется вам здесь, в горах. Маман, я знаю, что ты любишь свою работу. А скажи откровенно, тебе не хотелось бы жить все же, ну, как-нибудь по-другому?
7: Что, жить по-другому? Зачем?
1: Ну, ведь переселяют отдаленные высокогорные кишлаки вниз. Разъезжали бы на своей любимой Волге.
7: Я не понимаю тебя, Акун. Разве мы так уж высоко забрались? По-твоему, мы здесь плохо живем?
1: А ты думаешь, хорошо? А мать твоя, когда мы пришли, растопила печь, скрипя сердце. И не потому, конечно, что пожалела. Нет, а просто нет его здесь топлива. Или чего тут хорошего? Даже зимой жить в юрте.
7: Но везде есть свои трудности, бача. Значит, юрта тебе не нравится. Чудак ты.
1: Ну скажи, мама, что все-таки тебя держит здесь?
7: Не знаю, но держит крепко.
8: Мы здесь родились.
9: Почему мы должны оставить эти места?
1: Ведь тоже верно.
9: Ты посиди здесь, батя. Я пойду проведаю овец. Я скоро вернусь. Паис, пойдем со мной.
6: Иду, иду, дядя Маман.
1: Маман, если не возражаешь, я выйду с тобой. Покажи мне свое хозяйство.
9: Пошли.

0: Назад в Кишлак я добирался на верблюде. А в Кишлаке меня ожидали новости. Дверь в мой дом приоткрыта, в комнате горит свет, печь до красна натоплена, да к тому же вовсю кипит чайник.
1: Мамы такие, вы не можете мне объяснить, что здесь происходит?
2: Что, удивляешься?
1: Вы угадали.
2: К тебе сегодня утром приехала девушка из Фрунзе.
1: И у меня такое подозрение, что ее зовут Айша. И где она?
2: Пошла в магазин.
1: Но ведь как раз в магазин я и собираюсь сейчас бежать, дядя Мамы!

0: Айша! Айша!
1: Айша! Прилетела все-таки, стрекоза! Прилетела!
0: Ну-ка, целуй меня как отца. Нет, первым поцелую тебя я.
2: Да подожди, там все покупки рассыпятся.
1: Да ничего, соберем, купим новые покупки.
0: Милая ты моя, как же тебе удалось приехать? Неужели тебя отец отпустил?
2: Как видишь.
0: А?
2: Ой, Акун, ты меня задушишь. Ой, как неловко перед теми вон людьми.
0: Да это директор Ташмат и Тулубай, охотник, мои хорошие друзья.
2: Как внимательно они на нас смотрят.
0: А, я понял. Наверное, они ждут, чтобы я тебя поцеловал еще раз. Вот так.
2: Ой, ну хватит, Акун. Акун.
0: Айша, скажи, ты высоты боишься?
2: Очень.
0: Но со мной тебе ничего не страшно, ведь так?
2: Так, Акун.
0: Тогда пошли.
2: Куда?
0: Пошли, пошли. Я покажу тебе мой кишлак.
2: Твой!
0: Ну а как же? Я ведь здесь Агай, учитель. Солидный, если хочешь знать, человек. Сам дядя Касым, твой отец, здесь передо мной спасовал бы. А ведь всего полгода назад гнал меня в Трише из общежития, как какого-то мальчишку.
2: Он вспоминал тебя много раз, жалеет, что слишком круто с тобой обошелся тогда.
0: О, нет. Разжалобить меня может только его чистосердечное согласие на наш брак.
2: Я могу это понимать как официальное предложение.
0: Можешь, Айша.
2: А как же твои намерения жениться лишь в 40 лет?
0: Дорогая, ты видишь перед собой совсем другого Акуна. Теперь Акун не мальчик, но муж.
2: О, мой муж Акун. Ой, не могу, я так страшно устала, еле дышу.
0: Ой, бедняжка, я же совсем забыл. Ну, конечно, здесь воздух разреженный, тебе с непривычки нелегко.
2: Долго нам еще?
0: Нет, уже пришли. Гляди.

Мы стоим на южном склоне горы, где осенью собирали кизяк. Теперь мой дом уже не напоминает белый паровоз. Теперь все дома белые, с белыми снеговыми крышами. Отсюда видна и школа, и излучина реки, и домик охотника Толубая. Полгода прошло, и каким родным все это выглядит сейчас. Для Айши это пока экзотика, а для меня это уже жизнь. Айша, вот это и есть мой кишлак.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Вальса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица, привет! Сегодня для Юлии мы открываем музыкальную шкатулку с секретом. Звучит знакомая многим мелодия. «Танго, мне сегодня так больно», также известная как «Романс, если можешь, прости». Танго это имеет длинную историю, связанную с европейской музыкой. Изначально это было итальянское танго «Скривими», «Напиши мне». Его сочинили композитор Джованни Раймондо и поэт Энрико Фратти в 1930 году. Первым исполнителем в Италии стал Нино Фонтана. Танго быстро стало популярным и пустилось в путь по Европе. Его исполняли во Франции, Тино Росси, Польше, Мечислав Фок и в других странах. В СССР это танго стало известно благодаря пластинке с записью Тино Росси, которая вышла в 1937 году. Однако в России танго обрело новую жизнь в исполнении Изабеллы Юрьевой, превратившись в романс «Мне сегодня так больно». Музыка была обработана Аркадием Островским, аранжировщиком, аккордеонистом и композитором. А текст написал Иосиф Аркадьев. Изабелла Юрьева считала этот романс особенным. Он был посвящен ее мужу. Они встретились в начале 20-х годов в Ленинграде и прожили вместе 46 лет. Изабелла Юрьева вытеснила тонкий итало-французский гламур оригинала своей знойной цыганской манерой исполнения. Ну а мы с вами для начала послушаем первого исполнителя итальянского танго. Поет Нино Фонтана.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Танго на французском языке исполняет Тино Росси. Эх, переведу. Вот благоуханная роза, которую я сохраняю как память. Она уже совсем завяла и умирает в моих пальцах. Как тяжело тянутся грустные часы ожидания. Лишь эти лепестки расцвечивают мою жизнь, как воспоминание. Напиши мне хоть несколько печальных строчек. Вдали от тебя мне так больно, а твое слово меня успокоит. Выслушай меня без гнева. И даже если в твоем письме нет смысла, напиши мне, не покидай меня. Как тяжело это молчание в эти ночи, когда я думаю о том, как с тобой прекрасно, о сладком звуке твоего голоса. И все же, после такого опьяняющего счастья и нежности, мое сердце сжимается, потому что больше ничего не знает о тебе. Напиши мне несколько слов, неважно о чем, главное, что твое письмо согреет мое сердце. Я не могу больше ждать, не зная ничего о тебе и ничего не понимая. Напиши мне, не покидай меня.

0: Я не могу больше ждать, ничего не зная о тебе и ничего не понимая. Напиши мне. Не покидай меня. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Слушаем танго на польском языке. Поет Мечислав Фог.
1: Килька слов пожегнания Уścisk dłoni i przebacz, rzeklaś wili.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица, и, наконец-то, мы слушаем Изабеллу Юрьеву.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Вот такая история. Заходите в гости, будем бродить в музыкальных лабиринтах и разгадывать музыкальные секреты. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. Глава первая. Развалины. Моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо, в поле. Никто не окружал меня особенно заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось «Княжья Вена» или проще «Княжгородок». Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и напоминало любой из мелких городов юго-западного края. Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма. Лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу, над сонными заплесневевшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной заставой. Сонный инвалид лениво поднимает шлагбаум, и вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских заезжих домов. Казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, ловчонками и с навесами калачниц. Вонь, грязь, куча ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута, и вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылую бесконечную песней в проволоках придорожного телеграфа. Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом, с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове старый полуразрушенный замок. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», — передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежали без оглядки. А за нами долго еще стоял стук и топот и гоготанье. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались и гудели от налетавшего из-за прудов ветра, ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. В западной стороне на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшие по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров, и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались, вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованию. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и солопы. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча. А по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костелов и величественно принимали подачки во имя Пана Иисуса и Панны Богоматери. Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными до нельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательством гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками. А в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистую дубиной в руках. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров. И одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера. С этого памятного вечера и Януш, и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хоть издали любоваться его серыми стенами и замшенную старую крышей. Когда на утренней заре из него выползали разнообразные фигуры, зевавшие, кашлявшие и крестившиеся на солнце, я и на них смотрел с каким-то уважением, как на существа, облеченные той уже таинственностью, которую был окутан весь замок. Они спят там ночью, они слышат все, что там происходит, когда в огромные залы сквозь выбитые окна заглядывает луна или когда в бурю в них врывается ветер. Я любил слушать, когда бывало Януш, усевшись под тополями с болтливостью 70-летнего старика, начинал рассказывать о славном прошлом умершего здания. Но с того вечера и замок, и Януш явились передо мной в новом свете. Встретив меня на другой день вблизи острова, Януш стал зазывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь сын таких почтенных родителей смело может посетить замок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому замку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Замок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и солопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко. Но главное, я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно. Лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут. Понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь как нарочно спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта. Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы. Солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам угомонился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью, говорили, что они нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с горы оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка. Город их не признавал. Да и их отношение к городу имели чисто боевой характер. Они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, брать самим, чем выпрашивать. При том, как это встречается нередко среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев, встречались лица, которые по уму и талантам могли бы сделать честь избраннейшему обществу замка, но не ужились в нем и предпочли демократическое общество часовни. Кроме этих выделявшихся из ряда людей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговок, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как на сетке прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишенные всяких средств к жизни, со времени изгнания из замка составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех неужившихся в старом замке. Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Некоторые приписывали ему аристократическое имя, которое он покрыл позором и потому принужден был скрываться. Но наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо выразительны, короткие слегка рыжеватые волосы торчали врозь, низкий лоб, несколько выдавшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье, но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда было как-то безотчетно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль. Руки пана Тыбурция были грубые, покрыты мозолями. Большие ноги ступали по мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, но тогда как объяснить его поразительную ученость, которая всем была очевидна? Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций в поучение собравшихся в базарные дни хохлов не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона. Хохлы, вообще наделенные от природы богатой фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи. И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «Патрес конскрипти, отцы сенаторы», они тоже хмурились и говорили друг другу: «Вот уж вражий сын, як лается!» Когда же затем пан Тибурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские тексты, усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа Тибурция витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, и что она там испытывает какие-то горестные приключения. Его голос звучал такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее ослабевшие от горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные чуприны и начинали всхлипывать. «Ох, матенька, та и жалоб наш хаем убис!» И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам. И когда оратор, внезапно соскакивая с бочки, раздражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медиками. Обрадованные благополучным окончанием трагических приключений пана Тибурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали звеня медики. Ввиду такой поразительной учености явилась новая легенда, что пан Тибурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов и иезуитов, собственно, на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф бездельничал, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы Борчука. Никто не знал также, откуда у пана Тибурция явились дети, а между тем факт стоял налицо, даже два факта. Мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тибурций привел с собой с первых дней, как явился сам. Что же касается девочки, то он отлучался на несколько месяцев, прежде чем она появилась у него на руках. Мальчик по имени Валик, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тибурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась, никому не было известно. Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни, и так как в тех краях подобные подземелья нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жили же где-нибудь все эти люди. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении часовни. Туда своей сонной походкой ковылял полубезумный старик-нищий, которого прозвали профессор. Шагал решительно и быстро пан Тибурций. Туда уходили под вечер, утопая в сумерках, и другие

0: Глава вторая. Я и мой отец.
1: «Плохо, молодой человек, плохо!» — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города среди слушателей пана Тыбурция. И старик качал при этом своею седою бородой. «Плохо, молодой человек, вы в дурном обществе. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей».
0: Действительно, с тех пор, как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В позднелетние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку. А утром чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы, и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лоток и бодро принималась за дневную работу. Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно ленясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы. Внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мельничного здания. Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы. Я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой. Из-за прудов слышится крикливый звонок, зывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю. Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой. И так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди, мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы, ребенок и суровый мужчина, о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом. «Ты помнишь матушку?» «Помнил ли я ее?» «О, да, я помнил ее. Я помнил, как

0: Как бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни. О да, я помнил ее. Когда она вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. И теперь часто в глухую полночь я просыпался полной любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья, и опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее, любящую, милую ласку. Да, я помнил ее. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку. И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть нас, разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я дурной испорченный мальчишка с черствым эгоистическим сердцем и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит этой любви в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним. Я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуясь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом: «Что нужно?» Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли. С 6 лет я испытывал уже ужас одиночества. Сестре Соне было 4 года. Я любил ее страстно, и она платила мне такой же любовью, но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая с закрытыми глазами куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды. В таких случаях она всегда напоминала мне всклокоченную наседку. Себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старой оградой сада, я найду что-то. Казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно. Я стал инстинктивно бегать и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор, к прочим нелестным моим эпитетам, прибавились названия уличного мальчишки и бродяги. Но я не обращал на это внимания. Я претерпелся к упрекам и выносил их, как выносил внезапно налетевший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни, образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами. И я узнал и увидел много такого, чего не видели дети значительно старше меня. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали на горе часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных обещанием булок и яблоков из нашего сада. Глава третья. Я приобретаю новые знакомства. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высунувшиеся наружу белые истлевшие кости. В одном месте выставлялся деревянный гроб, в другом скалил зубы человеческий череп. Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни костей, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным пологом любовно скрывала ужас и безобразие смерти. Мы были одни. Только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травою могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок. «Нет никого!» — сказал один из моих спутников. «Солнце заходит», — заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою. Дверь часовни была крепко заколочена. Окна высоко над землею, однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее, потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. «Ну, что же там?» — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же самое, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму. «Что там такое?» — с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. «Поповская шапка». «Нет, ведро». «Зачем же тут ведро?» «Может быть, в нем когда-то были угли для кадила?» «Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься». «Да, как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь». «Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай». Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул, но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах, которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строгое лицо с бородой в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие. Мне было жутко. Глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием. «Ты подойдешь?» — спросил он тихо. «Подойду», — ответил я также, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из темного угла, мелькнула на фоне голубого неба в пролете и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. «Не бойся, не бойся!» — успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшееся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, ввиду каких-то странных и необъяснимых явлений. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. «Почему же он не лезет себе назад? Видишь, испугался!» Первый голос показался мне совсем детским, второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.
1: «Что же он теперь будет делать?» — послышался опять шепот. «А вот погоди», — ответил голос постарше.
0: Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет 9, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще больше, когда из-под того же престола, или вернее из люка в получасовне, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами. Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил: «Ты здесь зачем?» «Так», — ответил я, — «тебе какое дело?» Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом.
1: «Я вот тебе покажу», — погрозил он.
0: Я выпятился грудью вперед.
1: «Ну, ударь, попробуй».
0: Мгновение было критическое. От него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился. «Я, брат, и сам тоже», — сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, Она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. «Как твое имя?» — спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. «Вася, а ты кто такой?»
2: «Я Валик».
0: «Я тебя знаю, ты живешь в саду над прудом, у вас большие яблоки».
2: «Да, это правда, яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли?»
0: Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валику, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику.
2: «Боится», —
0: сказал тот и сам передал яблоко девочке. «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазил в ваш сад?» — спросил он затем.
2: «Что ж, приходи, я буду рад», — ответил я радушно.
0: Ответ этот озадачил Валика. Он призадумался.
2: «Я тебе не компания», — сказал он грустно.
0: «Отчего же?» — спросил я, искренне огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.
2: «Твой отец — пан судья».
0: «Ну так что же?» — изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мною, а не с отцом?» Валик покачал головой. «Тебурцы не пустят», — сказал он, и как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился.
2: «Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если тебурцы тебя застанет, будет плохо».
0: Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.
2: Как же мне отсюда выйти?
0: Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.
2: А она?
0: Ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.
2: Маруся?
0: Она тоже пойдет с нами.
2: Как, в окно?
0: Валик задумался.
2: Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.
0: С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи. Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.
2: «Как хорошо!»
0: — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полную грудью влажную прохладу.
2: — Скучно здесь,
0: — с грустью произнес Валик.
2: — Вы все здесь живете?
0: — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.
2: — Здесь. — Где же ваш дом?
0: Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без дома. Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:
2: «Ты придешь к нам опять?»
0: «Приду», — ответил я, — «непременно».
2: «Что ж», — сказал в раздумье Валик, — «приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе».
0: «Кто это ваши?»
2: «Да наши все. Тебурцы, профессор. Хотя тот, пожалуй, не помешает».
0: «Хорошо.
2: Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте.
3: «Эй, послушай-ка!»
2: — крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов.
3: «А ты болтать не будешь о том, что был у нас?»
2: «Никому не скажу», — ответил я твердо.
3: «Ну, вот это хорошо. А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта».
2: «Ладно, скажу.
3: Ну, прощай. Прощай».
0: Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.
1: — Вася, друг, — заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ, — как же это ты, голубчик?
2: — А вот как видишь, а вы все меня бросили.
0: Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять,
1: — Что же там было?
0: — Что? — ответил я тоном, не допускавшим сомнения.
2: — Разумеется, черти.
0: А вы — трусы. И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор. Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валик гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши. Глава четвертая. Знакомство продолжается. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество». И если Тыбурций разглагольствовал перед своими слушателями, а темные личности из его компании шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото на гору к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга. Бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу. Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои 4 года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка. Руки ее были тонки и прозрачны. Головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Глаза смотрели порой так не по-детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна, и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой. Они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда бывало разыграется, так звонко смеялась. На ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ее каждый день горничная вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко. Когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на 10 шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо. косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. У этого малого, говорили обо мне старшие, руки и ноги налиты ртутью, чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал: «Нет, она сейчас заплачет». Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. «Вот видишь», — сказал Валик, — «она не любит играть». Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валиком около девочки. «Отчего она такая?» — спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. «Невеселая?» — переспросил Валик и затем сказал тоном совершенно убежденного человека: «А это, видишь ли, от серого камня». «Да», — повторила девочка, точно слабое эхо, — «это от серого камня». «От какого серого камня?» — переспросил я, не понимая. «Серый камень высосал из нее жизнь», — пояснил опять Валик, по-прежнему смотря на небо. «Так, — говорит Тыбурций. Тыбурций хорошо знает». «Да», — опять повторила тихим эхом девочка, — «Тыбурций все знает». Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валик повторял за Тыбурцием, однако убеждение Валика, что Тыбурций все знает, произвело и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валик, и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны. Глаза выделялись глубокую синевою на бледном лице, длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землею, но все они отзывались старой сказкой. А здесь что-то неведомо страшное было налицо, что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валиком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматой крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валиком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тибурции, точно о товарище, я спросил: «Тибурций тебе отец?» «Должно быть, отец», — ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову. «Он тебя любит?» «Да, любит», — сказал он уже гораздо увереннее. «Он постоянно обо мне заботится. И знаешь, иногда он целует меня и плачет». «И меня любит и тоже плачет», — прибавила Маруся с выражением детской гордости. «А меня отец не любит», — сказал я грустно. «Он никогда не целовал меня. Он нехороший». «Неправда, неправда», — возразил Валик. «Ты не понимаешь. Тибурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе. Он засудил даже одного графа». «Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал». «Ну вот, видишь. А ведь графа засудить не шутка. Почему?» «Почему?» — переспросил Валик, несколько озадаченный. «Потому что граф — непростой человек. Граф желает, что хочет, и ездит в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного». «Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать». «А судья что?» А отец говорит ему: «Подите от меня вон». «Ну вот, вот. И Тибурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вон он какой». Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тибурция, который все знает. Но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: «Никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тибурций любит своих детей».
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом нашим.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Передачу о тех, кто преподает компьютерную грамотность, мне хотелось сделать очень и очень давно. Ведь благодаря людям, которые обучают нас компьютерной грамотности, мы открываем для себя целый мир, в котором для незрячего человека есть множество новых возможностей. И сегодня у нас в гостях сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики, который преподает компьютерную грамотность для незрячих. У нас в гостях Дмитрий Дружинин из Ижевска. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, всех приветствую.
1: Дмитрий, ну мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность побеседовать с человеком, преподающим компьютерную грамотность, повышающим нашу грамотность в этой сфере. А Маша еще к тому же и желание загадывает у нас сегодня. Ну давайте для начала начнем с вас. Как вообще ваша жизнь складывалась?
2: Родился в 1982 году. Ну вообще с компьютерами я связался, то есть это был, наверное, год 95-й. Ну, я был абсолютно зрячим. Наверное, кто-нибудь помнит, Компаньон 2 были такие компьютеры. Кассетные магнитофоны, когда ты включаешь там запись, нажимаешь запись, паузу, и там такие звуки пам-пам-пам-пам-пам. Игры грузились. Ну, наверное, с этого, да, начал вообще работать как-то с компьютерами. Закончил обычную зрячую школу, потом поступил в промышленно-финансовый лицей, начал работать, женился, поменял достаточно много работ. Учился экстерном в МСЕ, это Московский институт экономики, статистики и информатики. Ну и как-то так внезапно получилось, мне на тот момент было 29 лет, когда я резко начал терять зрение. То есть буквально за 2 месяца, ну так скажем, мы стреляли из винтовки в деревню там по целям, я заметил маленькую точку небольшую. Поехал в больницу, мне сказали, поставили диагноз там, неврит зрительного нерва. Врачи искали причину. Эта точка стала увеличиваться. Я ехал на машине, передо мной уже появлялся такой небольшой шар. И врачи, собственно, сказали, что этот шар у тебя будет увеличиваться. Потом был период поездок по больницам в России. То есть это Петербург, Бехтерева, Москва, Бруденко и так далее. Врачи не могли найти какую-то причину. И где-то примерно только через год поставили диагноз все-таки, что это токсикация на производстве. Потом в дальнейшем, ну, естественно, это был огромный стресс. Потом в какой-то момент у меня родился замечательный сын. Я понял, что жизнь все-таки как бы она не стоит на месте, и можно продолжать жить дальше. Появились какие-то друзья новые. Я узнал, что у нас имеется библиотека для слепых. Там я узнал, что есть программы экранного доступа, такие как JAWS. Узнал, что есть, значит, учебники. Начал слушать пермские учебники, как-то самостоятельно изучать работу на компьютере без помощи вообще зрения. Начал таким образом изучать компьютер, узнал, что есть различные типы рассылки, где люди откликаются на какие-то просьбы.
1: Ну, а быстро все усваивали, потому что вот понятно, что специфика взаимодействия зрячих и незрячих пользователей с компьютером, она отличается. И если зрячий объясняет что-то незрячему, зачастую получается не очень удачно такой диалог слепых с глухими или что-то в этом роде, потому что, ну, не может просто незрячий проделать те процедуры, о которых говорит ему зрячий, например.
2: Понятно. Для меня, на самом деле, вообще был такой шок небольшой, когда я узнал, что можно с компьютером работать вслепую, да. Когда мне знакомый скачал JAWS, я начал слушать различные аудиоподкасты. То есть я, грубо говоря, ночами, можно сказать, не спал, я это все слушал, мне это было настолько интересно, что я этим очень увлекся. И достаточно быстро, можно сказать, освоил компьютер. Потом, когда у меня родился уже сын, я более-менее уже умел пользоваться JAWS-ом. Не теряя времени, начал искать себе работу.
0: Вы искали работу через интернет?
2: Нет, тогда еще интернета не так, может быть, я хорошо пользовался электронной почтой. Через интернет пробовал, но, как правило, наши местные сайты не так доступны были, и там достаточно сложно найти какую-то подходящую работу. То есть я попросил друга, мы с ними сидели, он мне читал какие-то объявления по газетке. И, собственно, мне подошла работа на дому, то есть это как раз-таки через интернет, через SIP-клиент. Компания называлась «Найди кредит», ко мне приехал директор, посмотрел, как вообще я владею компьютером, как я могу работать с таблицей Excel, как у меня работает JAWS, и поставил мне SIP-клиент на компьютер. И, собственно, дал мне неделю, то есть он мне дал, так скажем, скрипт. Что такое скрипт? Это определенная последовательность фраз, которые ты должен говорить клиенту, да? То есть он дает базу, ты должен обзванивать эту базу и предлагать, соответственно, услуги. То есть там по определенному скрипту сначала ты выходишь на лицо, принимаешь решение. Потом ты отправляешь коммерческое предложение. Потом тебе программа сообщает, что через какое-то время тебе нужно к нему позвонить и напомнить. То есть там определенная последовательность действий. И, соответственно, если девушки там зрячие, которые устраиваются вот в подобный колл-центр, они работают по бумажке, то есть там такие ветки, допустим, клиент ответил «да», они отвечают одно, клиент ответил «нет», отвечают следующее, то мне нужно было это все выучить наизусть. Бралями я тогда вообще никак не владел. И вот неделю, можно сказать, я учил вот этот скрипт, потом у меня был пробный звонок, и, в общем-то, он меня принял на работу. Я могу сказать, забегая вперед, то, что достаточно незрячему удобно работать в такой системе. По крайней мере, у меня, может быть, первый месяц там зарплата была 6-7 тысяч, потом больше, потому что все-таки зрячие люди, они как-то вот полагаясь на глаза, они пытаются как-то подглянуть, да, вот бумажку, ответ. Незрячему человеку это же нужно быть полностью в теме, да, на любой вопрос знать правильный ответ. Ну, даже мне вот некоторые говорили, что получалось достаточно хорошо и лучше многих зрячих людей, кто в этой системе работал. Ну, могу цифру озвучить. Примерно выходило на тот момент где-то 24 тысячи.
0: Зарплата хорошая, но с другой стороны, это ведь работа очень тяжелая, потому что разные могут быть клиенты, могут и достаточно жестко разговаривать. С другой стороны, работа тяжелая тем, что постоянно приходится говорить одно и то же, постоянно одни и те же фразы. Насколько психологически сложна такая работа?
1: Я вот слышал такую вещь от одной девушки, работавшей в колл-центре, что больше 3-5 лет люди на такой работе не выдерживают.
2: В принципе, я, наверное, и согласен, что больше 3-5 лет там не выдержать, потому что достаточно напряженная работа. Ну, говоришь ты, так скажем, не одну и ту же фразу все-таки. И потом, зависит от именно направленности твоей работы. То есть я согласен, когда ты звонишь и предлагаешь какую-то услугу, которая человеку в принципе не нужна. Но у меня была такая работа, там не просто вот найди кредит ты предлагал, там давалась база организаций, то есть юридических компаний. А как вы знаете, что большинство организаций, они все-таки где-то кредитуются. И вот эта вот компания и директор непосредственно, он имел выход на многие банки. То есть мы звонили, значит, обзванивали крупные организации, узнавали, кредитуются ли они, и предлагали им, значит, перекредитоваться в другом или в этом же банке под более низкий процент, и, соответственно, получали какие-то долю процента себе, да. Скажем так, мой такой самый крупный был клиент, которого я привел в офис, это был Вовожский молокозавод, там несколько миллионов, вот сейчас точно не скажу долларов, но несколько миллионов. Причем за каждого клиента я тогда получал 500 рублей примерно. И я тоже там долго не поработал, потому что все-таки условия меняются. У меня там было 2 причины, почему я туда ушел. Во-первых, у меня упал на пол ноутбук. То есть вся база у меня исчезла клиентская. И, соответственно, у меня с каждым клиентом были налажены какие-то отношения, были записи в этом ноутбуке. Мне просто не хотелось базу по-новому обзванивать, отправлять предложение. Ну, а вторая причина – это то, что они сделали такие условия, что я не мог просто контролировать, воспользовался клиент услугой. Он пришел в офис, допустим, я за это получал деньги, а теперь они сделали условия, то, что он пришел в офис, но это еще не тебе плюс, а вот если он воспользовался услугой, соответственно, только в этом случае. Ну, в общем, там не было контроля с моей стороны, скажем так.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Что было дальше в вашей жизни?
2: Я узнал, что все-таки дают собак-проводников. Я очень хотел, давно у меня в детстве был боксер с собакой. Я очень хотел получить собаку-проводника. Я не ходил тогда с тростью, я ходил только с кем-то на улице, да. И мне сказали, значит, чтобы получить собаку-проводника, ну, это на самом деле не так, необходимо поехать в Волоколамск и научиться ходить с тростью. Но я не пожалел, то есть я съездил, да, в реабилитационный центр, там больше не то, что научили ходить с тростью, а там был преодолен психологический барьер, как бы страх выйти на улицу с тростью. Не то, что ты споткнешься, упадешь, а то, что, знаете, как-то вот стыдно перед тем. У меня ведь все друзья все дворовые знают меня зрячим, и все одноклассники, соответственно. А Волоколамск город небольшой, посылают тебя в магазин, посылают в аптеку, купить это. Ну и достаточно были такие квалифицированные преподаватели, которые все это так доступным языком объясняли. Ну и по приезду из Волоколамска уже я стал себе вызов бросать, смогу ли я сам дойти до банка, смогу ли я сходить в магазин, не побоюсь ли я на улице встретить там одноклассника своего. Собственно, получилось. Потом, через какое-то время, я ждал примерно полтора года собаку. Меня вызвали к Купавну с собакой. Лида, замечательная собака. Когда получил собаку, жизнь так кардинальным образом изменилась. Стало гораздо больше дел, стало как-то мобильнее все-таки собакой. Стало, ходить на различные мероприятия. Появились какие-то свои дела и интересы.
0: Но вот собаку-поводыря решится взять себе не каждый. Ведь собака – это большая ответственность и множество трудностей ожидает человека. С собакой, например, не всегда пустят в продуктовый магазин. У многих людей бывали проблемы и в общественном транспорте. Как вы справлялись вот с этими проблемами? Что бы вы сказали тем из наших слушателей, кто сомневается в том, нужна ли ему собака?
2: Безусловно, чтобы иметь собаку, нужна какая-то ответственность. У меня, по крайней мере, есть друзья, которые очень хотят собаку-проводника, но им не позволяют жилищные условия, там определенное количество квадратных метров, чтобы были в твоей собственности, именно для собаки. Ну, а что касается трудностей, с которыми ты сталкиваешься, это же жизнь, это же интересно. Я когда приехал в Ижевск, и до этого здесь была собака, но на тот момент в Ижевске была Ида, моя собака единственная на тот момент, и сейчас, по-моему, тоже единственная собака. Кондукторы, какие-то там продавцы торговых центров, они вообще не знали, что такое собака-проводник, что она должна ездить бесплатно в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. Лабрадору не обязательно одевать намордник, хотя он обязательно должен быть при себе. После нескольких таких, смешных ситуаций в автобусе, когда меня пытались выгнать из автобуса, мы, с Ижевским обществом слепых провели несколько инструктажей, то есть непосредственно приходили в депо и рассказывали, что такое собака-проводник. Директор ИЖГЭД и ПАПАТ, они пошли навстречу, и впоследствии они стали уже самостоятельно проводить инструктаж и говорить о том, что вот есть такие собаки-проводники, что вообще слепым в автобусах нужно как-то помогать. Не только по собакам-проводникам, там были, конечно же, инструктажи, а вообще как кондукторы должны себя вести со слепым в автобусе. Как к нему обратиться, то, что не просто подойти там и ждать, когда там слепой тебе руку протянет за проезд, заплатит, так скажем. Сейчас, по крайней мере, уже сколько времени прошло, не встречаются такие кондуктора, которые бы не знали о существовании собак-проводников. Что касается ответственности, конечно, уходят большие деньги, то есть и на еду, и на вакцинацию собаки, и постоянно какие-то капли ей нужно капать от клещей, от блох, ухаживать, мыть, опять же, Просто, на самом деле, интересно. Получаете вы гораздо больше. И вставать нужно там в 6 утра иногда с собакой погулять. Хотя собаки-проводники, они неприхотливые. Я в Москву ездил 18 часов терпеть собаку в поезде.
1: Я бы еще сказал, что надо, наверное, любить собак, потому что собака-проводник чувствует все-таки поддержку, потому что для нее это тяжелая работа, ободрение, когда рядом с ней любящий хозяин. Я лично всегда, когда мне этот вопрос задают, отвечаю, что я больше люблю кошек, и пока как-то не решаюсь я, честно говоря, завести собаку.
2: У вас все впереди. Недавно новость читала, что в Ульяновске там один мужчина воспитывает кошек-поводырей.
1: Интересная мысль. А Дмитрий, если бы вам предложили вариант на выбор, собаку-поводыря или, как сейчас тут активно разговоры, что надо сделать робота-поводыря, что бы вы предпочли?
2: Вообще, мне кажется, вопрос не должен такой стоять. Конечно же, собака – это же живой организм. Я без нее никуда, она без меня никуда. Я когда иду там в душ, в туалет, она всегда со мной. То есть она сидит около двери, ждет меня. Она понимает меня иногда без слов. Когда я иду на работу, допустим, и мне нужно зайти еще по дороге в магазин, я ей только хочу скомандовать магазин, Она свернула с рабочего маршрута в магазин. То есть у меня тоже были такие смешные случаи. Как вообще работает собака-проводник? То есть у меня в правой руке должна быть трость, в левую у тебя собака-проводник, то есть шлейка. Я по району по своему, по магазинам, на работу, в банк, я хожу без трости. В какие-то незнакомые места или в далекие места, конечно, трость всегда со мной. И так в большинстве случаев трость со мной лежит. То есть я, когда стою, я беру шлейку, командую ей маршрут и даю команду вперед. Тоже хожу в университете, об этом дальше расскажу. И у меня были случаи, какие-то смешные такие моменты, когда я находился без ИД, даже вот в университете, допустим, с тростью. ИДу водили для получения справки, чтобы на поезде ездить. У меня были в этот момент пары. То есть у меня была трость в левой руке, я стоял в буфете, покупал пирожки. И когда пирожки я купил, по привычке трость такой дергаю и говорю: «ИДа, кафедра, вперед!» И до этого был такой оживленный разговор, студенты рядом стояли, я такой... Ну, в общем, понимаете меня, да, привычка какая. То есть я дергаю свою трость и говорю: «Иду вперед». Я привык, что у меня в левой руке всегда собака. И такое вокруг молчания, такой: что-то не то. Собаке постоянно нужно развитие. У меня Ида тоже постоянно, она какие-то запоминает новые команды, я стараюсь ее обучать. Хоть и таким цирковым командам, как, например, пока-пока она машет лапкой, там, сдавайся, она на спинку падает лапками кверху. Конечно же, самое главное для нее — это изучение каких-то новых маршрутов. Самый большой маршрут у нее 5 км, наверное, от дома до Ижевского пруда. По городу, да. И уже от этого маршрута мы строим какие-то дальнейшие. То есть я говорю самый дальний маршрут, как правило. И уже от этого маршрута говорит Сбербанк и так далее.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: С появлением в вашей жизни собаки-проводника вы стали вести более активный образ жизни и встроились на работу в специальную библиотеку для слепых.
2: Была до этого какая-то вот активная такая деятельность в интернете. Потом, со временем, меня пригласили работать в библиотеку для слепых. Я благодарен тем людям, кто меня позвал. Пришел, собственно, на собеседование, где мне... Татьяна Владимировна, директор наша, объяснила, что: «Дмитрий, ваша задача будет заключаться не только в обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютерной грамотности, сенсорным устройством, но также и вся работа, связанная с библиотекой, то есть мероприятия, которые мы там устраиваем, возможно, там голосовые чаты, в общем, все то, чем занимается библиотека».
0: То есть вы занимаетесь еще и организацией досуга?
2: Мы создали молодежный клуб «Реактив», где мы встречаемся, собираются наиболее активные, да, вот наши жители Ижевска и не только соседних городов. Проводим какие-то мероприятия, какие-то навигационные GPS-квесты. Достаточно интересно. То есть мы там летом ездили, искали тушенку, картошку в лесу по GPS-навигаторам. Проводили какие-то показы в кинотеатрах, фильмы с циклокомментариями. Проводили, значит, совместно с обществом слепых ижевским акцию «Белая трость» шествия. То есть вот у нас шествие прошло уже второй год, в 2016 году. Мы собрали больше 200 человек на это шествие. Всем понравилось, очень интересно прошло. То есть, если вы знаете, что такое праздник Белой Трости, то есть это различные мастер-классы с завязанными глазами для зрячих людей, да. Я, например, еще Алексей из Сарапова приезжал, тоже собака-проводник. Мы завязанными глазами учили людей ходить с собакой-проводником. Кто-то учил ходить с тростью с завязанными глазами. Потом, конечно же, будет чаепитие, инклюзивный концерт, на котором выступали какие-то незрячие участники, дети вместе со зрячими. Ну и наши местные звезды. Привлекались различные студенты. То есть я вот благодарен именно моей группе, как такой самой активной. Уже вот второй год с ними вместе учусь. Я просто понимаю, что их отношение к слепым людям изменилось кардинальным образом. Если они вообще раньше не знали, как подойти к слепому человеку, как с ним заговорить, как к нему вообще обращаться. Сейчас они активно помогают. То есть они рисуют плакаты на акции, проводят какие-то тоже мастер-классы. Вот у меня такое правило: если я не пользуюсь голосовыми чатами, я не сижу в конференциях и не играю в игры. Просто жалко времени, я лучше почитаю какую-нибудь книгу либо учебник. Что касается виртуальной жизни, это просто на самом деле моя работа. Да, я постоянно должен находиться в теме, постоянно появляются новые программы, новые методики обучения незрячих людей, новые методики работы с программами.
1: А к общению в соцсетях как относитесь?
2: В соцсетях нормально. У нас, по крайней мере, в университете все общение идет через соцсети. То есть преподаватели выкладывают задания, расписание уроков, все ВКонтакте. Есть сейчас телефоны на базе Android, на базе iOS. Я тоже, когда выхожу с утра на учебу, у меня гарнитура в ухе, я иду что-нибудь слушаю, допустим. Сообщение приходит с группы, там пара в таком-то кабинете, пара в таком-то кабинете. То есть без контакта, да, действительно, никуда, потому что все-таки люди пишут, студенты, в группу. Ну, возьмем даже такой случай, когда я прихожу в университет, мне говорят, что там первая пара будет в 4-м корпусе УДГУ, там 421 кабинет. Я знаю, где 4-й корпус ИДГУ, точнее, ИДА знает, я говорю, 4-й корпус, вперед, я говорю, лифт, она ведет к лифту. Нажимаю кнопочку или прошу кого-нибудь, там несколько человек едет, то есть поднимаюсь на 4-й этаж, сейчас же очень много, значит, народу на переменке, все ждут, когда откроется аудитория. Отхожу в сторонку, беру телефон, пишу там ВКонтакте. Ребята, поймайте меня на 4-м этаже. И кто-нибудь пишет, бегу ловить. То есть кто-нибудь, девчонка подбегает, то есть одногруппник сидим, пойдем. Это когда имеется в виду, дают новый какой-то кабинет. Если кабинет уже собака у меня запоминает, то мы уже идем смело в кабинет.
1: Что же будет, если вдруг нам отключат интернет?
2: Что же будет? А как раньше люди жили?
1: А вот хороший вопрос на самом деле, потому что обходились и без сотовых телефонов, и без интернета, и как-то жили, как-то планировали свое время заранее, а сейчас... Получил звонок, да, и уже планы меняешь. Или там просят домашние позвонить, как будешь подъезжать, соответственно, то же самое. Ну, как-то обходились, я вот вспоминаю, года до 2004-го, да, когда телефонов не было.
2: Мне кажется, если сейчас отключат интернет, то просто полпланеты вымрет, как динозавры. Особенно новое поколение студентов, не представляющих себя без интернета.

0: в библиотеку, если я правильно понимаю.
1: Да, все правильно. Я считаю, что библиотекарь должен быть обязательно с высшим образованием. А я, как раньше говорил, когда еще был зрячий, поступил учиться в МСИ на экстерн, но закончить, к сожалению, не успел. И вот все-таки решил доучиться, да, но поступил уже совсем на другую специальность. Там у меня была специальность управления обеспечения производства, то есть менеджмент. Тут у меня специальность называется технолог автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Что мне очень повезло, когда я там учился, я сдал многие предметы, которые совпали с предметами, которые мы изучаем сейчас, так скажем. Информатика, экономика, социология, математика. То есть вот эти вот предметы мне зачли. Тоже я поехал, по-моему, в Москву на док-шоу, заехал в этот университет, в котором я учился, и мне дали справку, и вот эти предметы мне зашли. Благодаря этому у меня сейчас в данный момент получается и работать на полную ставку, и учиться очно. То есть я хожу не на все пары. Там, допустим, у студентов идет две пары математики, я эти две пары провожу на работе, занимаюсь со своими учениками. Потом после обеда на третью пару я иду в университет.
0: В студенческой среде как себя чувствуете? Действительно, разница 15 лет. Ведь я вот когда сегодняшних студентов встречаю, уже как представитель работодателя, да, общественной организации, я эту разницу, конечно, вижу. Если, когда я только университет окончил, в 2005-2006-2007 году, ну, разницы как-то особо не чувствовалось. А сейчас я понимаю, что, ну, другие люди, другое восприятие мира и много чего еще.
1: Ну, согласен полностью, другое восприятие мира, там, свои интересы, там, у девочек мальчики, у мальчиков девочки. Как уже говорил, то, что я когда поступил, только пришел там на первое занятие, можно сказать. Мы все познакомились, я взял телефоны у ребят. На самом деле, вот, ну, мне доказывается, что люди просто не знали, как со мной общаться, да, там, как ко мне, грубо говоря, даже обращаться на ты или на вы. Но со временем как-то вот они поняли, да, то, что я точно такой же человек, как и они. Хотя и есть, конечно, разница в возрасте. Мы также общаемся, прикалываемся, шутим. Бывали моменты, когда просто мои там одногруппники, коллеги по работе, они как-то вот забывают о том, что я инвалид. Бывали такие случаи, что человек, там, я вопрос задаю, он мне кивает, там, или вот головой мотает, типа, нет. Или просит меня что-то посмотреть, то, что, в принципе, не могу посмотреть. Конечно же, я пришел, я сразу взял телефон у старосты, ну, попросил ее мне говорить о каких-то изменениях в расписании. Но, как это обычно бывает, все-таки сдружились мы с теми, там, девчонками, ребятами, которые сидел поближе, да, вот с кем мы больше общались, так скажем. То есть сначала я кому-то звонил, когда не знал, куда идти. Меня ловили там по корпусу, то есть я шел в первом корпусе, меня там ловили. Ну, а потом вот постепенно у меня собака уже запомнила все корпуса университета, все аудитории, и, собственно, как бы хожу уже самостоятельно туда. Были, конечно, такие курьезные случаи, когда меняли пару, допустим, или я должен был идти в третью пару, а все студенты уходят куда-нибудь в музей и забывают мне об этом сообщать. Я, значит, иди, говорю, Ида, там, шестой корпус, мы идем к шестому корпусу, идем в кабинет, заходим в кабинет, я сажусь на парту, начинаю доставать ноутбук, подключаю наушники, все, сижу, слушаю. И потом такой вопрос: молодой человек, а вы куда зашли? Вы на какую пару? В общем, оказывалось так, что я заходил в аудиторию, а там сидел другой совсем класс, причем стоит преподаватель, и вот это все время они просто смотрели на меня, зашел такой с собакой, тут давай свои вещи раскладывать. После этих случаев уже мои однокрупники привыкли так достаточно удобно. Я захожу в класс, они все: Дима, привет, Дима, привет. Даже хотя, если мы виделись на прошлой паре, то захожу в класс, молчат: Дима, привет, я понял, что я зашел правильно. Ну, я на самом деле не пользуюсь диктофоном, я, как уже говорил, хожу с ноутбуком. Я успеваю все записывать. Мне ноутбука хватает примерно 4 пары. И, в принципе, успеваю в текстовике набирать лекцию. Причем там стараюсь не допускать различных ошибок, успеваю что-то отредактировать. Достаточно так уже быстро научился печатать. Ну, а что касается вообще с преподавателями, да, если, ну, как вот выхожу из ситуации, когда материал преподается в каких-то таблицах или графиках, что, естественно, я не могу передать на компьютер, да, вот эти вот графики. Если мы с преподавателем занимаемся не один семестр, то есть она ведет, допустим, 2 курса, там, 3 курса, то я стараюсь поговорить с преподавателем, чтобы она выстраивала свою лекцию таким образом, чтобы таблица или графики была в текстовом виде. Это тоже очень заметно, когда преподаватель графики или таблицу говорит там по столбикам, вот, вот здесь вот рисуем это, вот здесь это, да. Я прошу, чтобы, во-первых, все, что она рисует на доске, чтобы она озвучивала это и все-таки готовилась маленькой перед лекцией, чтобы в текстовом виде таблицу или график можно было удобно записать. По поводу семинаров, постоянно же идут семинары, причем не один семинар.

0: неделю. И, соответственно, незрячему это все просто не рассказать. То есть наизусть это невозможно учить. Студенты, они как делают? Они готовят какой-то доклад, идут тут же на кафедру, распечатывают. Ну и, собственно, на семинаре они свой доклад зачитывают. А вслепую это либо учить наизусть, либо побрали. Но я думаю, что побрали тоже будет не очень удобно это все читать.
1: Ну, я писал конспекты. Именно конспекты. Читать действительно не очень удобно, но выстраивать последовательность можно. То есть первый, второй, третий, четвертый. А дальше уже голова работает, и ты рассказываешь.
0: Я пошел хитрее. То есть я их пытался заставить слушать синтезатор речи. Включал JAWS или NVDA, подбирал разные голоса. Ну, как правило, никто на это не покупался. Все-таки люди не хотят слушать вот эту синтезированную речь. По-разному выкручивался. Либо действительно приходилось заучивать, да, вот эти вот доклады преподавателя. То есть мы договорились таким образом, что мой доклад зачитывает моя однокурсница, допустим, и преподаватель уже меня непосредственно задает вопросы по этому докладу. Я на них отвечаю. Либо, что тоже очень удобно, я отправляю свой доклад ей на электронную почту.
2: Но тогда это получается уже не столько доклад, сколько контрольная работа.
0: Ну да, можно и так сказать. То есть она видит, что я готовился, что я делал, что я подготовил какой-то материал. Но в большинстве случаев, вот как я говорил, то, что все-таки кто-то из студентов зачитывает мой материал, и я отвечаю на вопросы так подробно по своему докладу. Любой предмет, я считаю, что можно адаптировать под незрячего человека каким-то образом. Тут другой вопрос, насколько эти предметы будут полезны в дальнейшей жизни. Вот, например, я не понимаю, ну, может быть, и понимаю, но не настолько, как мне может пригодится в дальнейшем, например, библиография, хотя некоторые аспекты и пригодятся. Любую таблицу, любой график можно, в принципе, перевести в удобочитаемый вид для незрячего человека.
1: Если говорить о подготовке библиотечных работников, какие специфические учебные дисциплины вы изучаете?
0: Как уже говорил, библиография, библиотековедение, да, это вот управление библиотекой, как вообще библиотеки работают, существуют, документоведение, аналитическая и синтетическая переработка информации, ну и многие другие. Причем информатике очень большое внимание уделяется, то есть там с первого по последний курс идет информатика.
1: Почему? Кстати, потому что современный библиотекарь должен находиться в русле времени, что называется, да, и знать хорошо компьютерные технологии.
0: Именно так. Сейчас библиотека представляет из себя уже давно не то, что представляла раньше. Вы же не обязательно можете идти в библиотеку, скажем, за книжкой. Сейчас есть электронные книги в интернете. Библиотека вынуждена привлекать к себе, ну, скажем так, другими вещами внимание. То есть вот эти же различные мероприятия. Создаются электронные библиотеки. Создается электронная доставка документов и много-много другое. Те же голосовые чаты, как вы знаете, то есть созданные на базе библиотеки.
2: Сейчас реалии таковы, что библиотека превратилась в досуговый центр, то есть функции библиотеки расширились?
0: Ну да, конечно, и досуговый центр, и такой центр организации различных мероприятий, и информационный центр, какой-то онлайн-центр. То есть библиотека сейчас нечто большее. Я вот до этого говорил, нас тоже и в университете спрашивали: «Дима, ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать библиотекарем?» Я: «О, господи!» Конечно же нет. Ну, в моем понимании библиотекарь был, ну, наверное, и в вашем, да, то, что это какая-то там серая мушка в толстых очках, которая читает книжки. Могу с полной уверенностью сказать, что работа очень интересная. Как уже говорил, что библиотека совсем не то, что мы представляем себе. Это каждый день различные новые мероприятия, различные планы. То есть вот у меня непосредственно обучение компьютерной грамотности, работа с сенсорными устройствами. Сюда же включаются и навигационные курсы. То есть если человек освоил уже непосредственно работу с телефоном, мы выбираемся с ним или с ними, да, с группой в парк, на улицу, и там уже ставим точки, разыскиваем какие-то места, изучаем карты.

0: Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. Итак, преподавание компьютерной грамотности. Интересная тема, и интересная тема, наверное, во многих аспектах. Как вообще вы к этому пришли? Через советы в рассылках? И что помогло именно преподавать? Потому что не все могут объяснить, скажем так, как хотелось бы. И какие навыки нужны, собственно говоря?
1: Наверное, желание в первую очередь, да? Твое желание работать с техникой, твое желание работать с людьми, твою способность вообще работать с людьми, потому что соглашусь, что это достаточно сложно, особенно когда ты сам что-то изучаешь, когда тебе дают что-то более такое сложное в университете, или даже взять школьника, вот школьники 12 лет, которые схватывают все, можно сказать, на лету, да, с которым мы вместе пишем какие-то составлянки, да, скрипты для Джоза и так далее. И когда к тебе приходит там бабушка 72 года, которая вообще не знает, что такое компьютер, да, это действительно, это разный вообще подход к людям, абсолютно разный подход, разные программы. Я не могу, скажем так, выгнать ее с курсов за то, что она что-то не понимает, не делает какие-то домашние задания. Но, тем не менее, стараюсь, чтобы люди выполняли домашние задания и хоть чему-то научились. Мы не даем какие-то корочки о том, что человек прошел компьютерные курсы. У нас все-таки эти курсы носят какой-то консультативный характер. В первую очередь я пытаюсь выяснить, что сам человек хочет получить от компьютера, да? То есть кому-то именно важны социальные сети, скайп, общение, да, вот он дома сидит один. Кому-то компьютер нужен для того, чтобы скачивать, слушать аудиокниги. Кому-то нужен именно текстовый редактор, вот особенно юристам, да, работа в Word, работа в Excel, орфография, грамматика и так далее. Ну, вот таким образом и выстраивается вот наше обучение в зависимости от потребности человека, что сам человек хочет получить компьютер. Ну и, конечно же, есть программа, вот наша программа рассчитана на 36 занятий, каждый по полтора часа. И все-таки, я думаю, что очень большую роль играет практика, да. До этого, еще до работы в библиотеке, как-то приходилось что-то людям объяснять. Но работа в библиотеке просто это укрепила и переработала, так сказать. Немножко, да, пришлось переучиваться работать с людьми. Многие, да, меня как ты можешь работать с людьми, когда там бабушка три занятия подряд забывает просто как компьютер выключить. Тем не менее, как-то справляемся. Постепенно, тут же самое главное заинтересовать человека. Когда у человека начинает что-то получаться, у него просыпается желание делать больше, у него появляется мотивация, он начинает дома выполнять какие-то задания. Больше шансов, что у него все получится, то есть он добьется своей цели.
0: А кто кого находит обычно? Вы людей, которые хотели бы обучиться, то есть предлагаете им, рассказываете о том, какие возможности предоставляет незрячему компьютер? Или обычно все-таки люди приходят сами и что-то спрашивают, вот я хочу, научите меня?
1: Ну, скорее второе, да, то, что люди сами приходят, люди звонят, записываются, причем существует очередь на компьютерные курсы. То есть человек просто так не попадет, то есть он позвонит, запишет, через какое-то время мы пригласим. У нас также работают сейчас со слепоглухими людьми. Девушка тоже работает в моем отделе, Виктория. До ее прихода как-то вот я даже сам пытался работать со слепоглухими. То есть каким образом это происходило? Человек совсем не слышал и совсем не видел. Представляете? То есть, ну, очень было большое желание научиться компьютеру, да, вот хотя бы там книжки какие-то читать. Вот как его может слепой человек обучить? То есть у нас есть брайлевские дисплеи, у нас есть книги, допустим, тот же там «Шаг по зрению» Анатолия Киселева. Вот я подключался к другому компьютеру через Джоз Тандем, давал ей в руки брайлевскую строку и, собственно, печатал то, что вот в левом верхнем углу находится клавиша Escape, которая выполняет функцию отмены. Она читала, ну что тут мне повезло, что она могла говорить, да, хотя бы там да, нет. Я пишу, поняла, ну, да, да, так у нее это хорошо получалось, но тем не менее она говорила. То есть я задал вопрос, она отвечала как-то голосом. Что мы с ней научились делать, это читать текстовые книги, то есть с помощью брайлевского дисплея, клавиатуры. Она читала плохо, то, что все-таки не всем доступен брайлевский дисплей, и у нее дома его не было. То есть она дома не занималась. Сейчас, по-моему, должна буквально там в ближайшее время получить брайлевский дисплей благодаря какому-то фонду. Вот, и сейчас у нас работает Виктория, то есть она знает язык жестов, она умеет работать рука в руку. Она работает с слепоглухими. Большинство, конечно же, там имеют достаточно зрение какое-то. Ну, а если, конечно, у нас проходят какие-то семинары или конференции, что мы рассказываем людям, в принципе, о том, о чем мы занимаемся, и что человек может достичь, умея пользоваться компьютером. Ну, а вот в данный момент, да, вот в настоящее время, это немало дает сенсорное устройство, которое мне помогает в том же университете распознавать какие-то контрольные работы в плоскопечатном виде.
2: Кого же все-таки обучать легче компьютерной грамотности? Пожилых или молодых?
1: Нет такого, кого легче или кого сложнее обучать, там, молодого или какого-то пожилого человека. Все зависит от мотивации, то есть случаи абсолютно разные. Если человек мотивирован достаточно, если ему это интересно, вот тоже у меня был случай, когда уже человек при полном возрасте, так скажем, потерял зрение, и он накопил такое количество информации, что ему просто это необходимо передать потомкам. Соответственно, он просто пошел изучать компьютер, ему нужно написать книгу, передать свои знания. У него есть мотивация какая-то, он достаточно быстро все схватывает. Точно так же есть и другие люди. Ну, наверное, человека все-таки зависит, насколько он сам этого хочет, насколько он мотивирован, насколько может мотивировать его преподаватель, да, компьютерных курсов. Есть даже молодые люди, там вот, скажем, 12-13 лет, которые ходят заниматься летом, пока у них каникулы идут. Он прошел курс, он занимался, он все понимает, все прекрасно знает. Проходит год, мама приводит на следующий каникулы вот так же заниматься. Я понимаю, что он почти все забыл.
2: С нуля фактически.
1: Да, практически с нуля. И насколько это вообще самому человеку нужно?
0: Ну а по поводу психологической боязни, я бы сказал, что это решается по мере того, насколько интенсивно ты пользуешься компьютером. Потому что действительно, когда в году так, в 2002-2003 я обучался у нас в ТИФ-информационном центре, обучался, надо сказать, довольно эпизодически, возникали такие ситуации, что что-то случалось с компьютером, и минут 15 потом это исправляли. И у меня дома тоже первое время. Один раз вообще я сам не понял, что я такое сделал, и я ли это был, но результатом стало то, что Windows просто слетел, его пришлось переустанавливать. И сейчас я вообще не понимаю, и через несколько лет после этого я не понимал, как вообще такое получалось, собственно.
1: Когда я последний раз был в Кострога, там у них стояла программа Shadow Defender. То есть программа, не позволяющая, в принципе, пользователю что-то изменить на компьютере. Также в библиотеке, если человек приходит с ноутбуком, я стараюсь все-таки ему создать точку восстановления. Самое главное говорить постоянно, ты не бойся, ты делай это, ты делай все, что хочешь. Самое главное, чтобы что-то человек делал. А восстановить систему мы всегда, если что, сможем. Потому что, знаете, там человек придет на занятие, мы занимаемся полтора часа, пройдет неделя, он приходит, сделал то, что я тебе там давал задание сделать. Нет, я боялся, вылезло какое-то окошко, все, не подходило к неделю компьютеру. Сейчас все-таки есть различные программы, способные защитить компьютер от рук самого же человека. Тот же Shadow Defender.
2: А еще я знаю, что вы обучаете пользоваться сенсорными устройствами. С одной стороны, сенсорное устройство – это тоже огромные возможности распознавания текста, распознавания предметов. Но с другой стороны, человеку, который пользовался долгое время кнопочным телефоном, очень сложно перейти на сенсорное устройство.
0: Да, и на мой взгляд, здесь есть тоже некоторые противоречия с точки зрения Конвенции ООН о правах инвалидов. Я просто рассматриваю эту ситуацию как юрист, которая говорит об универсальном дизайне, а универсальный дизайн должен предполагать некоторую альтернативность, помимо всего прочего. Да, действительно, айфоны и аппараты от Samsung, они предусматривают специальные возможности, и там много чего сделано в плане доступности, но должной альтернативы, особенно если мы говорим о российском рынке смартфонов, ее, к сожалению, нет, потому что, ну, не получается найти кнопочный аппарат с такими же возможностями, как сенсорный. Все-таки сенсор или кнопки, что лучше и какие аргументы в пользу освоения сенсорных аппаратов?
1: Практика, еще раз практика. Ну и, конечно же, выбирать не какое-то дешевое, да, сенсорное устройство все-таки, а более-менее, которое отвечает вот этим потребностям, которые есть у незрячего сенсорного устройства. Человек сам для себя выбирает, чем он хочет пользоваться. Сейчас, слава богу, появляются такие устройства, как Samsung Galaxy Fold 2, полноценный кнопочный Android. И вот буквально недавно Китайцы сделали под него Play Market. Ну, там будут работать, в принципе, и ассистент Дуси, и все программы, которые работают на сенсорных андроидах. Плюс то, что там имеются кнопки. Кому как удобнее. Для меня, по крайней мере, вполне удобно пользоваться что кнопочным телефоном, что сенсорным телефоном. Достаточно давно уже работаю с сенсорными устройствами. В некоторых случаях кнопочные телефоны удобнее, да, вот те же набор кодов, допустим, каких-то, и чтение кодов. Продвинутым пользователям достаточно удобно пользоваться и сенсорным устройством, которых немало в дефорассылках. Некоторые отказываются от сенсорных телефонов в сторону тех же, скажем, слепсунгов. Может быть, знаете, что сейчас выпускаются такие стационарные большие телефоны, в которые вставляются сим-карты, и там такие большие кнопки, которые, в принципе, и слабовидящим, и просто бабушкам удобно нажимать. И людям, которым не нужно вот эти вот все навороты, там распознавание денег, какой-то интернет, какие-то технологии, которые мы можем пользоваться с помощью сенсорных устройств, они, конечно же, будут пользоваться телефонами как звонилкой. А как звонилка я слукавлю, если скажу, что сенсорные будут лучше. Конечно же, если тебе нужна простая звонилка, то лучше использовать кнопочный телефон. Для незрячего удобнее кнопочный телефон. Но будем стремиться, наверное, к идеалу, чтобы совмещалось и то, чтобы было удобно и звонить, и пользоваться навигацией, и писать сообщения, распознавать деньги. Как раз-таки новые устройства кнопочные, вот эти вот Polo 2, BlackBerry Brief, молодым, продвинутым, да и, в принципе, пожилым, которым это все интересно, которые хотят пользоваться не тремя телефонами, один телефон у меня для этого, другой для этого, третий для этого. Они вполне успешно, я думаю, будут использовать и сенсорные устройства. А тем более, что сейчас хочется очень надеяться, да, что будет появляться таких смартфонов больше и больше, которые будут иметь дополнительные клавиши какие-то.
0: Да, ну а если говорить о зрячих, мне доводилось слышать об определенном интересе бизнеса как раз-таки к кнопочным телефонам, потому что очень часто компании предпочитают покупать своим сотрудникам как раз-таки звонилки, чтобы избежать риска заражения телефонов вирусами и тому подобное.
1: Насколько сейчас понимаю, сейчас все вот эти корпорации, что Google, что Apple, они как раз-таки стремятся улучшить свою безопасность. Хакеры все ломают, а они все закрывают бреши. BlackBerry Brief, по-моему, в этом плане достаточно хорошо защищен.
0: Любимый телефон Барака Обамы. Я не знаю, использует ли компания это в качестве рекламного трюка, но я встречал такую информацию.
1: Ну и, конечно, голова у человека должна быть на плечах, чтобы не ставить всякие разные непонятные приложения. Неважно даже, пусть оно будет из плеймаркета, оно может содержать вирус.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: Дмитрий, ну вот мы с вами поговорили о компьютерах, о сенсорных телефонах, но я вот знаю, что вы помимо этого тестировали и другие технические средства для незрячих. В частности, в сюжете местного телевидения про вас упоминался ботинок. Расскажите немножечко об этом.
1: По рассказу той девушки, которая всем этим занялась, она встретила меня как-то на улице с собакой, и показалось, что действительно очень многие незрячие не могут иметь такую собаку-проводника, и что-то захотелось сделать. А так как она имеет свой, ну, технический кружок в Ижевской школе, то они решили придумать ботинок. Достаточно интересная вещь, умный ботинок. Там прикреплены ультразвуковые и инфракрасные датчики, которые направлены, значит, вниз и в стороны. Этот ботинок сообщает тебе либо каким-то звуком о препятствии, которое находится от тебя слева или справа, или впереди, также смотрит вниз, либо вибромоторчиками на задней части ботинка. То есть, если вибромоторчик у тебя работает справа, значит справа препятствие, если слева, то слева препятствие находится. Ну, знаете, когда мы тестировали этот ботинок, нам принесли его в библиотеку, я позвал своих знакомых и друзей незрячих, нам принесли ботинок 43 размера, зимний вариант. Причем девушка тестировала, у которого 36 размер ноги на самом деле. Интересный показался вариант с ботинком. Естественно, мы дали какие-то свои оценки. Ни один незрячий бы не вышел с таким ботинком на улице, тем более по городу, да, по городской среде. В принципе, они были с этим согласны, они делали ботинок такой для школы. Ну и дали им какие-то рекомендации по поводу того, чтобы все-таки это был там не 43-й зимний ботинок зимнего варианта, а какая-то съемная конструкция, которая бы одевалась на любую обувь. И, насколько я знаю, они заключили уже договор с какой-то ортопедической компанией на производство вот этого устройства. Выиграли грант в университете. Общался недавно, значит, с разработчиками, с Алиной Кузнецовой. Они делают что-то на вроде говорящего города в школе. Они хотят, чтобы вот этот ботинок сообщал номера кабинетов. То есть там не только ботинок, там еще передающее устройство, которое вешается на пояс человека. И чтобы он сообщал либо номера кабинетов, либо директор, зауч и так далее.
2: Как вы относитесь к новостям в интернете о различных изобретениях для незрячих? Многие из них довольно необычные.
1: Ну, положительно отношусь, то есть мне это все достаточно интересно. Люди работают, что-то пытаются делать. В любом случае, это лучше, чем ничего, да? Вот эти же перчатки там различные. А в Казахстане изобрели какую-то шапку, как она у них называется, с камерой, которая сообщает о препятствиях впереди. Интересно, на самом деле, почитать, потестировать, возможно.
0: Коммуникативная перчатка, она больше все-таки ориентирована на людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Я сам лично ее не видел, не тестировал, но, как говорят, все-таки определенные перспективы у нее есть.
1: По крайней мере, по описанию показался очень такой интересный вариант. То есть она даже библиотека заинтересовалась, тоже хотелось бы ее ощутить, поработать с ней. Так как у нас тоже достаточно много слепоглухих читателей библиотеки.
2: А еще, Дмитрий, я знаю, что вы активно сотрудничаете с разработчиками голосового ассистента Дуся. Расскажите, пожалуйста, об этом, как получилось так, что вы стали сотрудничать, и как получилось, что вы стали тестировать голосовой ассистент.
1: Началось все давно, наверное, более 2 лет назад. У меня есть знакомый, зовут его Сергей Кельник. А вот мы с ним обкатывали какого-то очередного ассистента, по-моему, ассистент на русском, пытались что-то сделать так, чтобы он работал бесплатно. Потом оказалось, что все-таки этот ассистент на русском, это тоже детище Дмитрия Чечеткина. И вот Сергей мне сказал, что на форуме FOP.EA появился новый голосовой ассистент, который необычно он обновляется каждые полчаса. То есть разработчик очень часто его обновляет, то есть буквально каждые полчаса выходит обновление. Ну, я его попробовал, посмотрели, там оказалось несколько недочетов, я написал Дмитрию Чечеткину, что тоже показалось необычным, что он достаточно быстро ответил. То есть сразу же тут же я не успел точку поставить, он уже мне обратно отвечает. Объяснил ему всю ситуацию, что мы являемся незрячими пользователями и работаем с Talkback на устройствах Android, что нужно сделать вот так, так и так, чтобы ассистент не конфликтовал с Talkback. То есть я ему первое время говорил, что нужно сделать, что можно сделать. То есть он сам там принимал, конечно же, решение. Я говорил просто о выявленных мной проблемах каких-то. Он мне тут же отправлял тестовую версию, которую он исправил, и я тестировал. Но впоследствии уже подключились другие участники. Этот ассистент появился в рассылках, в наших тифлорассылках. И тоже достаточно толковые люди давали толковые советы по усовершенствованию ассистента Дуся. Но потом всем захотелось, чтобы ассистент развивался дальше, чтобы работал с навигационными приложениями, в частности, Osmond, да. Как-то в одно время позвонил в КСРК, рассказал, что есть вот такой ассистент, и очень бы было здорово, если бы он все-таки работал с Osmond, чтобы с помощью ассистента можно было прокладывать маршруты, ставить точки. Мне сказали, ответили, что подумают. Через какое-то время со мной связался по электронной почте, по-моему, Виктор Щербаков. Это разработчик такой как бы официальной версии Osmond, зрячей версии. Потом подключился Игорь Порецкий, Александр Пивень. Они познакомились уже непосредственно с Дмитрием Чечеткиным. Сейчас все замечательно работает. Прокладывает маршруты, ставит навигационные точки в этом приложении. Дуся немного облегчает взаимодействие с навигатором.
0: Дмитрий Чечеткин, он зрячий или нет? Я просто не в курсе.
1: Дмитрий Чечеткин, да, он абсолютно зрячий. Он же не делает что-то специально для слепых. Он же делает ассистента для зрячих людей. То есть ассистент Дуся, он просто как голосовой ассистент, очень умный, очень функциональный ассистент для обычных людей, для зрячих. Но, тем не менее, он добавил какие-то функции, которые бы помогали работать с этим ассистентом и незрячим людям, да? Сделал дополнительные галочки, чтобы там ответы ассистента не отображались в всплывающем окне. И что достаточно удобно, вы когда ставите ассистента из Play Market, то он обнаруживает специальные возможности, что включен Talkback, и настраивается, собственно, собственно, под работу уже непосредственно с табблоком. То есть выключает голосовую активацию, снимает еще какие-то галочки на своих настройках. По большому счету, то есть незрячему человеку не приходится как-то сильно перенастраивать ассистента под себя.
4: Блиц-опрос.
0: Ну и напоследок, после такого содержательного разговора на разные темы, давайте устроим вам, Дмитрий, небольшой блиц-опрос. Ваша любимая игрушка в детстве?
1: Пистолет.
0: Ваша любимая книга?
1: Они постоянно меняются. Пауло Коэльо, Дейл Карнеги, различные книги. Сейчас читаю Бориса Акунина, например, «История российского государства».
0: Что вас больше всего привлекает в людях?
1: Честность. Чувство юмора.
0: Отталкивает.
1: Зажатость, скрытность, может быть. Ложь.
0: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
1: В Индии.
0: Ваше жизненное кредо?
1: Чтобы люди вокруг себя, вокруг тебя были счастливы.
0: А если бы у вас в руках оказался седьмой лепесток, какое желание вы бы загадали?
1: Чтобы не было войны.
0: Напоследок, какая мелодия соответствует вашему настроению в данную конкретную минуту?
1: Не так давно ушла из жизни замечательная, жизнерадостная девушка Кристина Липина. Она очень любила ходить на разные мероприятия, особенно ей нравились рок-концерты. Давайте послушаем Диану Арбенину «Звезды тают».

0: В эфире радио «Рансис» продолжается программа «Зрячее сердце», а в гостях у нас сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской республики Дмитрий Дружинин. Дмитрий, расскажите о ваших планах на будущее.
1: Ну, развиваться, еще раз развиваться. Если ближайшие планы, то это, конечно же, учеба в университете, сдача сессии. Опять же, у нас предстоят в ближайшее время различные конференции в библиотеке. Планы чуть-чуть подальше. Это у нас первый всемирный конгресс людей с инвалидностью, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2017 года вот этого. Тоже хотелось бы там принять какое-то участие, жить и радоваться жизни.
2: А вот какой гаджет или девайс вам хотелось бы протестировать из уже существующих, но вам по какой-то причине недоступных, или, ну я не знаю, из фантастических романов что-нибудь?
1: Ну вот единственное, чего не хватает, для меня, по крайней мере, это озвучивание подходящего автобуса, да? Говорящий город. Вот слушал, как это работало в Сочи, слушал, как это работает в Петербурге. Тут все-таки собака мне не подсказывает, какой маршрут подходит. Приходится, если народ нет на остановке, кричать в автобус. Это какой маршрут? То есть там человек ответит, не ответит, тоже как бы непонятно. Мы пытались сделать, чтобы... Ну, вы знаете, наверное, в Казани там стоят такие динамики на улице, когда на улице объявляются динамики, какой маршрут автобуса подходит. Мы пытались сделать, чтобы просто синхронизировать открытие дверей и объявление названия номера маршрута в самом автобусе непосредственно внутри. Я думаю, что в нашем небольшом, так сказать, городе, когда они приходят по 5 автобусов на одну остановку, вот это слышно. Пока не реализовано, то есть объявление происходит именно по ГЛОНАССу, а ГЛОНАСС не настолько точный. То есть они не могут привязать механическое открытие дверей вот этому озвучиванию маршрутного номера. Поэтому вот мне, по крайней мере, вот этого не хватает. Идеальным вариантом был бы какая-то программа, привязанная к тому устройству, которым пользуется человек. Вот это iPhone к iPhone, Android к Android, да, чтобы приложение могло тебе в твоем устройстве оповещать о приближающемся транспорте. Нужно писать о своих идеях, предлагать свои идеи.
2: Дмитрий, какими будут ваши пожелания нашим радиослушателям?
1: Верить в себя, верить в свои силы. Самое главное – не сидеть на месте, а всегда развиваться и двигаться вперед.
2: Замечательные пожелания. Мы со своей стороны желаем вам, Дмитрий, успехов в учебе, работе и вообще всего самого доброго, светлого и позитивного в жизни.
1: Спасибо.
0: Программу подготовили и провели ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я продолжу рассказ о творчестве народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, и мы послушаем песни в ее исполнении. Цитата. «Каждая песня – это судьба, и только о чувстве надо петь. Я рада, что избежала песен-лозунгов, а всегда пела о людях, об их радостях и переживаниях». Конец цитаты. Откроет нашу программу песня Оскара Фельдсмана и Роберта Рождественского «Старые слова». В сопровождении ансамбля «Голубые гитары» поют Валентина Толкунова и солист «Голубых гитар» Павел Бабаков. Запись 1973 года.

Исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла первую программу, посвященную творчеству Валентины Толкуновой. Песни из телесериала «День за днем» стали популярными и были выпущены фирмой «Мелодия» на грампластинке. Вот еще одна композиция Ильи Катаева на слова Михаила Анчарова из телесериала «День за днем». Она называется «Звук шагов». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

Популярный советский поэт-песенник Лев Ашанин услышал голос Валентины Толкуновой в фильме «День за днем». Голос певицы за кадром понравился, и поэт предложил Толкуновой принять участие в его юбилейном авторском вечере. Валентина Толкунова исполнила песню Владимира Шаинского на слова Льва Ашанина «Ах, Наташа». Перед выступлением Валентина Толкунова вплела себе в волосы жемчужную нить. Так она хотела дополнить платье, расшитое бусинами. Цитата. «Мое единственное украшение – жемчуг. Либо нитка в волосах, либо жемчужные сережки. Я не очень люблю украшения в том виде, в котором все привыкли видеть». Конец цитаты. Зрители, собравшиеся в колонном зале Дома Союзов, дважды вызывали Валентину Толкунову на бис с этой песней. Ее мы и послушаем. –

юбилейном вечере Льва Ашанина принимали участие звезды советской эстрады: Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Георг Оц и другие. Концерт из колонного зала Дома Союзов транслировался по центральному телевидению. Выступление Валентины Толкуновой в юбилейном вечере Льва Ашанина стало началом ее популярности на радио и телевидении. Песню «Серебряные свадьбы» Павла Айдоницкого на слова Екатерины Шевелевой на юбилейном авторском вечере композитора должен был исполнить грузинский ансамбль «Ореро». Но из-за плотного гастрольного графика грузинские музыканты не смогли приехать в Москву. Тогда Павел Айдоницкий обратился к Валентине Толкуновой. Так «Серебряные свадьбы» попали в ее репертуар. Слушаем.

Песня «Серебряные свадьбы» стала участницей телевизионного фестиваля «Песня 73» и стала одной из визитных карточек Валентины Толкуновой. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Выдающимися вокальными данными Валя Толкунова не обладала, да и не претендовала на это, но была поистине музыкальна, с приятным душевным тембром голоса. После расставания с Саульским Валентина оказалась в одиночестве, как в личном, так и в творческом смысле. Мы с ней встретились, и я спросил: «Чем сейчас занимаешься?» Она ответила: «К сожалению, ничем. Я предложил Валюше прийти к нам в Москонцерт». В то время существовал художественный совет, и она пришла на прослушивание. Нельзя сказать, что Валя произвела на членов совета сильное впечатление, но концертов в то время было в избытке, имелась возможность работы, и я настоял на том, чтобы она осталась в Москонцерте. Конец цитаты. В 1973 году Валентина Толкунова стала солисткой Государственного объединения музыкальных, театральных и цирковых коллективов «Москонцерт». В исполнении Валентины Толкуновой послушаем песню Исаака Шварца на слова Владимира Высоцкого «Не уезжай насовсем». Песня прозвучала в кинофильме «Черный принц», где Валентина Толкунова сыграла роль ресторанной певицы. Запись 1973 года.

замкнутый круг. Только чудо спасет

совсем, постарайся вернуться. Осторожно, не резко, бокалы сближай. Разобьются. Осторожно, не резко, бокалы.

стало ясно, уйдешь по росе. Вижу я, что не можешь иначе. Почему лишь в конце длинных рельс и шоссе гнезда вьют?

уезжай насовсем. Постарайся вернуться, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьются, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьют.

Песню Владимира Мигули на слова Виктора Гина «Поговори со мною, мама» планировалось отдать Людмиле Зыкиной, но она уехала на длительные гастроли. Цитата. «Раздался звонок, я открываю дверь. Входит человек, такой беленький, с длинными волосами, очень скромный молодой человек. Сел за инструмент и сыграл мне эту песню. И когда я стала репетировать, первая женщина, которая услышала песню, это была моя мама. Она заплакала и сказала: «Эта песня будет нравиться всем мамам». Конец цитаты. Песня «Поговори со мною, мама» прозвучала в эфире Всесоюзного радио 8 марта 1973 года и сразу же стала популярной. Почти ежедневно эта песня звучала в концертах по заявкам и других программах Всесоюзного радио. Естественно, что она попала в финал телевизионного конкурса «Песня года 74». Вот эта песня.

Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. До звезд.

Валентина Толкунова выступала в различных сборных концертах, а также в авторских концертах ведущих советских композиторов и поэтов. В 1979 году Валентина Толкунова дала свой первый сольный концерт. С этого времени она стала выступать с сольными концертными программами. Давайте послушаем «Колыбельную» Александра Градского на слова Натальи Кончаловской. Песня прозвучала в фильме «Романс о влюбленных». Александр Градский считал Валентину Толкунову лучшей исполнительницей этой песни. Запись 1973 года.

Цитата. Она сумела передать сокровенные чувства, мысли и переживания, свойственные любой женщине. Ее песне требуется простор, воздух, дальний горизонт. Ей нужен запах полевых цветов. Вот почему многие ее песни стали по существу народными, вошли в его плоть и кровь. Конец цитаты. Так о Валентине Толкуновой писал Лев Лещенко. Послушаем песню Юрия Саульского на слова Леонида Завальнюка «Над рекою туман». Поет Валентина Толкунова.

Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Цитата. «Мы познакомились с Валей Толкуновой, когда я делал свои первые шаги на эстраде. Эдуард Савельич Колмановский, известнейший композитор, один из столпов, неожиданно пригласил нас с Валей на запись новогодней елки. Я это воспринял как шок. Сам Колмановский пригласил. Имена Фельдсмана, Френкеля, Колмановского, Фраткина были столь громкими, что казалось невероятным чудом получить приглашение от одного из них. И Валя в то время уже была знаменитостью, входила в число звезд эстрады первой величины. Мы встретились у Эдуарда Савельича. Как сейчас помню, небольшой уютный кабинет, рояль. Мы сели в уголочке, он наиграл музыкальный диалог, и мы сходу по ролям его разыграли. Я безумно волновался рядом с ними. Все же Толкунова, Колмановский. Эдуард Савельевич был очень теплым, семейным человеком. Что касается Валентины, то она, как состоявшаяся звезда, могла по-всякому отнестись ко мне, молодому начинающему артисту, но повела себя настолько деликатно, что через 10 минут я забыл о волнении. С ней было удивительно легко». Конец цитаты. Послушаем диалог у новогодней елки Эдуарда Колмановского на стихотворение Юрия Левитанского в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.

0: что происходит на свете,
1: а просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель, вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал.
0: И слух этот вами проверен.
1: Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

И я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить.

0: вальс начинается.
1: Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: В нашей следующей программе вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Надежда Киселева. Никто не знает час явления, никто не знает день и год, когда Господь прислал на землю всего 7 нот. 7 малых нот, упавши в душу человека, они цветами проросли, наполнив мир чудесным светом надежды, веры и любви. Им оказалось все подвластно, и людям стало чуть теплей, ведь музыка – синоним счастья и доброй жизни на земле.

стихшем зале меркнет свет. Скрипач на сцене безобразен, но ничего на свете не

0: Песню «Скрипка Паганини» исполнил Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону. Сегодня он мой гость.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Рансис». Я очень рад поучаствовать в эфире этого замечательного радио. Я очень люблю радио «Рансис», слушаю его с самого основания. Много интересных передач. Много было замечательных гостей, и я очень рад, что вы пригласили меня.
0: Спасибо вам на добром слове. Действительно, мы давно хотели вас пригласить. Вот я особенно, когда услышала вас на фестивале в Волгограде, это было в 2015, по-моему, году, да, если я не ошибаюсь. И вот так долго мы собирались.
1: Это было в 2016, наверное. Ну, это был предпоследний фестиваль, после был только Питер, на который я, к сожалению, не попал.
0: По каким-то причинам или вы не захотели?
1: По финансовым причинам.
0: Понятно. Но с деньгами во всех организациях туго. Все-таки Волгоград и Ростов недалеко, да? А Питер?
1: Я очень хотел попасть в Питер. Даже готовился очень долго. Но, к сожалению, вот так сложились обстоятельства, что не получилось.
0: Жалко, что вы не попали в Питер, ведь в Волгограде вы выступили неплохо, да?
1: Да.
0: Вы довольны, что вы заняли там какое место?
1: Второе место.
0: Это был первый ваш фестиваль?
1: Нет, это был второй мой фестиваль. Первый фестиваль был в Челябинске, 10 лет перед Волгоградом. Да, наверное, все-таки в 2005 я был в Челябинске, а в Волгограде в 2015.
0: Да, это большой перерыв, конечно. Но как вы шли к этим фестивалям? Где вы родились?
1: Родился и вырос я в Ростове-на-Дону. Это замечательный город, очень теплый, очень ласковый, очень радушный. Я незрячий от рождения. В 1980 году я поступил в школу-интернат номер 33 в городе Новочеркасске. С этой школой у меня связаны очень теплые чувства. Недавно я вновь прошелся по школьным этажам, ощутил такое дежавю. Мне даже было очень неловко, когда вот иду, вроде голоса вокруг знакомые, и хочется подойти и сказать: «Привет, ну как там контрольная по математике?» Голоса знакомые, а дети уже другие. И они так меня оббегают, вокруг бегают. Такой дядька здоровый приехал, что ему тут надо?
0: За своего не признают.
1: Да, к сожалению, не признают. Умер наш дорогой директор Михаил Петрович Мухаев, к сожалению. Это целая эпоха ушла. Мы его с теплом вспоминаем, даже с благоговением. Многих учителей уже не стало. Но школа осталась, остался ее дух, остались дети. Я думаю, что еще не раз мы будем там выступать, мы будем просто разговаривать с детками.
0: А директор много лет руководил школой, да?
1: Где-то около 30 лет он руководил школой.
0: А из учителей кто-то есть еще, работает, которые вас учили?
1: Да, Наталья Васильевна Габрилян – это учитель русского языка и литературы. Но, по-моему, она тоже уже не работает. Вот она приходила на юбилей. Мы очень тепло пообщались с ней. Нина Федоровна Паненко – учитель физики. Замечательная женщина, замечательный педагог. Она еще работает.
0: Сколько лет в вашей школе было, когда вы были вот последний раз на юбилее, на котором?
1: В последний раз я был в декабре 2017 года. Мы отмечали нашей школе 70 лет.
0: А песню, которую мы сейчас будем слушать, вы написали?
1: Песню, которую мы будем слушать, я написал еще раньше, к 60-летию школы. Потом мы ее немножечко корректировали. И когда я выступал уже на 70-летии, то там уже немножко тоже слова были подкорректированы. Но песню написали мы в сотрудничестве с замечательным нашим поэтом незрячим Михаилом Щербининым, которого, к сожалению, уже нет с нами. Сначала он предложил так, я говорю: нет, хотелось бы вот так. И ему очень нравилось, что мы вместе работаем. И я всегда так и говорю, что песню написал, значит, Михаил Щербинин. Музыка Валерия Петренко, слова Михаила Щербинина и Валерия Петренко.
0: Ну, это замечательно. Михаил Антонович тоже был героем нашей передачи, правда, уже после того, как его не стало, но передача о нем у нас на радио была.

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостиной «Радио Рансис» Валерий Петренко, музыкант из Ростова-на-Дону.
2: Новочеркасская школа-интернат – это целая эпоха, это целая история. Она у нас расположена за городом, в таком дачном районе. Сейчас там все тоже изменилось, но вот когда я учился, там были два пруда рядом, были луга, соловьи нас будили весной в 5 утра. Я вообще-то городской человек, я родился и вырос в шумном городе, а вот школа для меня была отдушиной.
1: Ну, весной, наверное, вам было не до учебы там.
2: Вы знаете, мы совмещали и приятное, и полезное, и учились мы хорошо, умели и отдохнуть.
1: Вы музыкант, так?
2: Так. Я музыкант, и как ни странно, навеки сросся я с баяном. Со мной он рядом постоянно, но до сих пор не ясно мне. Так как же, я на нем играю или играет он на мне?

0: Ваше музыкальное образование, ваше музыкальное пристрастие, ваше отношение к музыке, где оно сложилось, как оно начиналось?
1: Начиналось это еще в далеком-далеком детстве. Я, когда был маленький, у меня сначала была игрушечная пианинка такая. Я что-то на ней пиликал, а бабушка моя говорила: надо Валерке баян купить. Вот она принесла мне сперва очень большой такой громоздкий инструмент, водрузила мне его на колени и говорит: играй. Я что-то там стал пиликать, но у меня сразу заболели коленки, потому что он был очень тяжелый, а мне было лет 5 всего. Потом бабушка говорит: нет, этот баян не подходит, и нашла мне баян поменьше. И когда я стал что-то там наигрывать, первая песня, которую я подобрал, «Катюша, расцветали яблони и груши», я мог играть только правой рукой. Левой рукой я никак не мог ее приспособить, она у меня болталась. Но все гости, которые к нам приходили, они, конечно же, были в таком благоговейном шоке и говорили: сыграй нам, Валерочка, еще, сыграй нам. Потом был в траве сидел кузнечик. Все это было вот одной рукой. Я никак не мог приспособить левую руку. А потом пришел один знакомый, он умел играть двумя руками. Я когда услышал, я думаю: ну, мне так никогда не сыграть. В общем, это долгая песня, но в 6 лет я уже научился играть двумя руками потихоньку так.
0: Вы сами научились или благодаря вот этому знакомому?
1: Нет, он только меня подстегнул. Если бы он приходил почаще, может быть, он мне чем-то и помог бы. Но он приходил очень редко, он был занятой человек, поэтому приходилось самому. И когда поступил в школу, я уже умел играть. Это была, конечно, моя привилегия. Мы тогда спали в большой такой комнате, угловая спальня, 24-я, и было нас 2 класса, второй класс и подготовительный. И вот ребята спросили, второклассники: а что ты умеешь делать? Я говорю: я умею на баяне играть. Да ты что, а ну-ка, давай, покажи, как ты умеешь. Привели меня в класс, дали мне баян, и я стал им играть. Тогда я уже умел много играть. Там, «Катюша», это понятно, как родная меня мать провожала. В траве сидел кузнечик. Я играл, играл, а потом пацан подходит и говорит: вот, я тебе дарю машинку. Говорит: классная машинка, смотри, как она гоняет. Такой почет для меня. Вот второклассник мне подарил машинку.
0: Как вы его поразили своим искусством. Какие боевые песни выучили в первую очередь?
1: Да, у меня папа очень любил еще вальс «На сопках Маньчжурии». Он говорит: ты, сынок, должен выучить обязательно этот вальс. Но я услышал по радио и на слух ему подобрал вот этот вальс. И он очень был мною доволен. Он говорит: учись, сынок, с баяном ты не пропадешь в жизни.
0: И он оказался прав.
1: Да, он оказался прав на 100%. А потом, когда я уже пошел учиться в школу, был там такой Константин Федорович Газин, преподаватель баяна. Он всегда говорил мне так: Валерка, играть же ж надо. Вы ж не занимаетесь ни черта. Вы только хотите играть, когда дождь пойдет.
0: Почему это именно когда дождь пойдет?
1: Потому что весна, потому что тепло. Все хотели на улицу. И только когда дождь пойдет, все разбредались там, кто книжку начинал читать, кто за баян брался. Вот это его, конечно, очень злило. Он же нам задание задавал, мы же должны были выучить.
0: А он был зрячий?
1: Нет, он был абсолютно слепой. Он был ветеран Великой Отечественной войны, замечательный баянист. Мы на него равнялись, он нас учил. Он мне еще говорил: Валерка, баян – это твой кусок хлеба. И он тоже оказался прав.
0: Ну вот видите, какие у вас хорошие были наставники. И вы на протяжении всей учебы баяном занимались.
1: Да, потом Константин Федорович, к сожалению, ушел. Уже стало ему не по здоровью. Пришел Александр Сергеевич Чичкан. Мы занимались. Мне было интересно. Потом я стал аккомпанировать на концертах, на больших мероприятиях, просто на каких-то капустниках школьных. Меня приглашали в другие классы, в младшие, чтобы я помог подготовить какое-то мероприятие.
0: Самодеятельность хорошо у вас была развита в школе?
1: Да, у нас был хор младший, хор старшеклассников был. Ну, солисты, конечно же, были всяческие, дуэты, трио. А еще был эстрадный ансамбль, в который попасть было очень почетно. Мы все, когда еще были малышами, ходили и подслушивали, стояли под дверью, как играют ребята. Там был бас, ритм, гитара, соло-гитара и ионика. Ну и удар.
0: Аппаратура все-таки в школе была, да? Деньги для этого давали какие-то?
1: Выделяли аппаратуру наши шефы. Это ростовское предприятие ВОЗ. Дом культуры ВОЗ тогда был. Вот они нам помогали, дарили аппаратуру. Было на чем играть. Конечно, хотелось чего-то большего, но что было, на то мы играли. И вот в связи с этим я и стал писать песни.
0: Уже в школе, да?
1: Да, пришла пора, я стал заниматься вот в этом эстрадном ансамбле. И мы что играли? Мы играли то, что тогда было на слуху. Там «Веселые ребята», «Ласковый май», «Мираж», вот эти вот коллективы. И когда окошки открыты, вот народ проходит мимо и говорит, да, все равно они так не сыграют, как вот там «Ласковый май» или как «Веселые ребята». Ну что они там брынькают, брынькают? И вот я тогда уже задумался, как бы так сделать, чтобы заинтересовать слушателей. Я говорю, нам надо что-то свое придумать, и тогда люди будут нас слушать с интересом. Мы стали писать свои песни.
0: Это уже какой был ваш класс?
1: 8-9 класс.
0: Первую песню вы в школе написали?
1: Да, первую песню я написал в школе, песню к новогоднему вечеру. И когда мы сделали свою программу, потом подошли к нам учителя, говорят, а вы сыграете еще. Мы выходили, мы не услышали. А вот ребята говорят, хорошо. И нам пришлось второй раз повторять.
0: Эта песня у вас не записана?
1: Нет, тех записей не сохранилось. Но вообще те песни, которые я тогда написал, когда у меня появилась возможность, я и стараюсь записать и, может быть, какое-то новое звучание придать этим песням.
0: Ну, а первые песни не записали?
1: Я ее немножечко переделал и записал. Называется «Новый год».
0: Давайте ее послушаем, раз она первая.
1: Давайте послушаем всем, кто еще, может быть, в душе тоскует по новогодним праздникам. Давайте об этом напомним.
0: А стихи вы тоже сами написали?
1: Да, стихи к этой песне я написал сам.

0: А стихи вы как рано начали писать?
1: Стихи я начал писать тоже в далеком детстве. Они были у меня бессмысленные, но складные. То есть рифмы я чувствовал. Эти стихи я потом всем показывал. И вообще я очень любил читать стихи свои и чужие. У меня пластиночки были детские. Я их заучивал наизусть. И потом всем, кто приходил в гости, я читал эти стихи. Все были довольны.
0: Значит, сцена вас звала с самого детства.
1: Да, ну если говорить о сцене, то еще с трехлетнего возраста меня бабушка брала к себе, у нее был особнячок такой. Вот я выходил во двор, начинал громко петь и аккомпанировать себе, топая ногами. Соседи говорят: как у вас мальчик хорошо поет.
0: Вот у вас уже публика была с каких пор? Ну, песня была, наверное, не одна написана в школе, да? Еще, наверное, вы что-то успели там создать.
1: Конечно. Вот потом пришла к нам Лена Баланчук. Она из славянской школы пришла. Это уже 10-11 класс. Она писала стихи, она занималась эсперанто. Много чего интересного она принесла в нашу школьную обыденную такую жизнь. И вот я показал ей мелодию, говорю: ты сможешь написать стихи на эту мелодию? И она мне написала стихи. И это как раз была одна из моих любимых песен. Она называется «Звезда». Вот это мы написали вместе с Леной Баланчук.

0: И было несколько песен, мы с ней написали, ну, где-то песен 5 точно. Вот две мне удалось записать сейчас, а еще есть одна песня, которую не мы поем, в смысле не я, и не я записывал. Вот был такой Владимир Иванович Городнов, Царство ему небесное. Он записал, они пели у себя в Новошахтинске в клубе «Крылья мне дай, память, стрела».
1: Музыка Валерия Петренко, слова Елены Баланчук «Крылья». Эту песню вместе со мной поет Зоя Золотухина. Кстати сказать, один год она училась в училище. Это был 1992 год. Итак, песня «Крылья».

0: В эфире гостиная «Радио Рансис».
1: Продолжаем знакомиться с творчеством Валерия Петренко из Ростова-на-Дону. Школу вы закончили полностью, среднюю школу.
2: Да.
1: Предпочтение отдавали гуманитарным предметам или все вам нравилось в школе?
2: Мне нравилось все, но предпочтение отдавал гуманитарным. Русский, литература, эти предметы я обожал. Математику до шестого класса любил, а потом, когда вот алгебра, геометрия, у меня с геометрией были проблемы. У меня отсутствовало напрочь пространственное понимание геометрических фигур. У нас был очень хороший учитель математики Михаил Иванович Токарев, тоже, к сожалению, ушедший от нас. Вот он нам на спичках, на пальцах все это умел показать. Он был абсолютно незрячий человек, но он мог так подать материал, что мы все понимали, все было доступно, и было очень интересно с ним.
1: Значит, вы уже в школе определились, по какой дороге вы пойдете?
2: Если говорить откровенно, то я собирался поступать после школы в университет на журфак. Нас было 4 человека, мы готовились. Я говорил, музыка, она и так со мной, баян у меня всегда в руках, а хотелось учиться, хотелось получить высшее образование. Но эти мечты оказались несбыточными. Мечтать, конечно, не вредно, но после окончания школы я подумал и решил, что все-таки мне дорога в Курск. И ничуть об этом не жалею.
1: Извините, вы как готовились? У вас какие-то были, может, радиогазеты там или стенгазеты? Почему именно журфак вы хотели выбрать?
2: К сожалению, радиоузла как такового у нас тогда не было. О чем мы очень жалели. Мы просто много читали, мы занимались дополнительно с преподавателем русской литературы. Ну, в общем, поставили себе такую задачу.
1: Но все-таки из тех, кто готовился, поступил кто-нибудь на журфак или на филологический какой-то факультет?
2: Из нас только одна девочка поступила на филфак. И то не в Ростове, а у себя на Украине. Это как раз и была Лена Баланчук, которая писала стихи.
1: Все-таки она связала свою жизнь с филологией. А вы пошли в музыку. И вы поступили?
2: И я поступил в 92-м году в Курское музыкальное училище.
1: По классу баяна?
2: По классу баяна. Поступил к Станиславу Константиновичу Озерову. Был такой педагог там.
1: И как ваша учеба там проходила?
2: По-разному. Как я вам уже говорил, я с детства сам научился играть на баяне. И думал, что проблем с этим у меня не будет. Но у меня были проблемы с аппликатурой, то есть с тем, как нужно играть, каким пальцем какую нотку нажимать. Я придумал себе собственную систему игры, потому что мне было так удобно, меня пришлось переучивать. Это было довольно сложно. Даже были моменты, когда я хотел бросать училище. Но, слава тебе, Господи, все обошлось благополучно.
1: А почему же ваш преподаватель в школе не обратил на это внимания?
2: Он обращал на это внимание, я не обращал. Я играл как умел.
1: И потом вам пришлось заново практически все это осваивать.
2: Да.
1: И вы с этим справились.
2: Да, я с этим справился, слава богу.
1: А сейчас вы не удивляетесь, как это я так мог играть?
2: Да, я даже не представляю, как можно было так вот играть.
1: Ну, значит, вы победили. Сами себя победили баян.
2: Да. Ну, в Курском музыкальном училище были замечательные преподаватели. Вот хотелось бы... Да много о нем теплых слов всегда говорили и будут говорить. Об Александре Николаевиче Грибачеве. Это был мой земляк. Он тоже учился в свое время в Новочеркасской школе-интернате. Вот с ним можно было поговорить обо всем. Он не просто аппликатуру мог показать, а он мог посоветовать, как дальше жить, что нужно делать. Вот это очень ценно. Ему доверяли мы. Это был наш друг.
1: Ну, а он близко был по возрасту к вам или уже взрослый был он человек?
2: Конечно, он был очень взрослый, такой уважаемый. Но в душе он был студентом. И любил похохмить со студентами. Студенты его понимали, он понимал студентов. На таком вот уровне мы и общались. Но он был очень строгий и требовательный. Но его уважали, его боялись, но его любили.
1: А вы участвовали в диске «Слепой музыкант», который питерцы создавали?
2: Конечно, участвовал.
1: Вы учились в Курске?
2: С 92 по 96 год.
1: Помимо баяна, там ведь, наверное, хор был.
2: Обязательно. Сперва у нас был солдатский хор, это мужской. А с третьего курса мы уже стали заниматься в смешанном хоре. И там же мы проходили практику, то есть работали с хором, разучивали произведения.
1: А девочек много было?
2: Много.
1: Вот некоторые ваши товарищи по Курску рассказывали, когда они учились, ну, в 50-х, в 60-х в начале, мало было девочек.
2: У нас было много девчонок, было дирижерско-хоровое отделение, там было много девчонок. Да и у нас, у народников тоже, и баянистки были, и аккордеонистки. Я всегда их немножко жалел, говорю, ну как же ты можешь такой баян тяжелый таскать? Переходи лучше на гитару или на балалайку. Там же я познакомился с будущей своей супругой, мы с ней однокурсники.
1: Там началась у вас дружба и зарождалась ваша семья.
2: Да, мы познакомились еще на абитуре. Я подошел, поздоровались, познакомились, я говорю, ты откуда? Она говорит, я из Хабаровска. Я говорю, ничего себе, говорю, а сколько ж ты летела-то? Она говорит, да я сперва до Москвы, а потом, говорит, сюда. Я говорю, на сколько часов разница во времени? Вот мы как стали с ней общаться. Потом, после абитуры, я даже стал звонить ей летом по телефону. Было очень здорово.
1: Значит, она вас уже заинтересовала.
2: Да.
1: Так, вот, надежные семьи создаются в студенческие годы очень часто, да.
2: Абсолютно согласен.
1: Ну, вы закончили как муж и жена или еще как друзья училище-то?
2: Мы поженились в училище, у нас там свадьба была замечательная. Были на третьем курсе с ней.
1: А она тоже на вашем отделении училась?
2: Да, на народном отделении.
1: Вам дали хотя бы комнату или вам пришлось на квартиру куда-то уходить?
2: Нет, нам дали комнату в общежитии, с этим проблем не возникало.
1: Вы вместе закончили училище, уже она в Хабаровск не поехала, вы тоже.
2: К сожалению, все случилось с точностью до наоборот. Она уехала в Хабаровск, я училище закончил один.
1: Ай-яй-яй, вон чего, а что это, почему это так случилось? А, я поняла, значит, вы уже заложили фундамент прочной вашей будущей семьи, да, наверное, уже ждали ребеночка.
2: Да, и мы подумали, что все-таки с ребенком нужно, чтобы помогла мама там дома в Хабаровске. Все-таки тяжело в общежитии. Хотя были такие семьи, которые воспитывали детей, умудрялись учиться. Все это можно было осуществить. Но мы посовещались, и я решил, что ей надо ехать в Хабаровск.
1: У нее зрения тоже остаточного нет?
2: Она немножко, совсем чуть-чуть видит.
1: И об этом, как я понимаю, ваша песня «Маленькое счастье».
2: Ну, не совсем об этом, а о том, как вот она уехала в Хабаровск. Я закончил учебу, третий курс я закончил. И я решил поехать в Хабаровск, чтобы познакомиться с маленькой доченькой моей. Она родилась, когда я выехал из Москвы в Хабаровск, то есть когда я сел в вагон.
1: Это вы долго-долго были в пути?
2: Около 7 суток. Вот за эти 7 суток и родилась эта песня.

0: маленькое счастье уже выросло. Тогда я приехал, меня встретила теща. Первое, что я спросил, кто? Она говорит, девочка. Я говорю, о, Надежда.
1: Вы имя придумали?
0: Да.
1: Ой, замечательно, правильно. Я вот сначала не любила свое имя, потом вот уже, когда стала взрослой, думаю, оказывается, у меня хорошее имя.
0: Замечательное имя.
1: Значит, девочка ваша Надежда родилась так далеко, в Хабаровске. И сейчас уже маленькое счастье стало большим. И сколько же ей лет?
0: Ей 23 года.
1: Она еще свою семью не создала?
0: К сожалению, пока нет.
1: Ну и успеет.
0: Она учится, она работает. Учится заочно, она будущий педагог-психолог. Работает в детском садике музыкальным работником.
1: Музыка у нее, значит, наследственная.
0: Конечно. Она у меня играет на фортепиано. Закончила музыкальную школу, а потом еще и педколледж по классу фортепиано.
1: Ну, а жена ваша, Света, ее зовут, училище так и не закончила, да?
0: Да, случилось так, что училище она не закончила. Но она продолжает петь, мы поем дуэтом, она поет сама. Участвуем в художественной самодеятельности, записываемся иногда.
1: Ну, может быть, что-то послушаем в исполнении вашего дуэта?
0: Да, конечно. «Спроси у моря» давайте послушаем.

0: Ну, значит, вы в Хабаровске побыли.
1: И я поехал назад в Курск. Ну и потом, это был четвертый курс, я закончил. Маленькой надежде было 11 месяцев, когда я закончил. И мама с доченькой благополучно приехали ко мне в Ростов. И мы стали жить-поживать в квартире. У нас дружная семейка тогда была. Мои мама и папа, старшая сестра, мы с супругой и маленькая надежда.

Здесь мы поставим многоточие в нашей беседе и продолжим знакомство с Валерием Петренко, музыкантом из Ростова-на-Дону, в следующей передаче.

добро пожаловать в гостиную «Радио Рансис». Радио Рансис. www.rancis.org

Осенью ты мне сказал он.

Ищенку награды, и не надо. Я куплю ему медаль и шапку.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Мурза Гапаров. Начало пути.

0: Опять ты, Акун?
1: Я, дядька Сэм. Откройте.
0: Нет, не пущу.
1: Ну, только на одну ночь, дядька Сэм. На одну единственную ночь.
0: Ты твердишь мне это уже целый месяц. Что, неправда говорю?
1: Ну, мне удалось подыскать комнату. Я завтра перееду.
0: Зачем же дело стало? Переезжай сегодня. Подожди минутку, я сейчас тебе чемодан вынесу.
1: Да поздно же уже, дядя Касым, поздно. Понимаете, и комната на окраине, на Пешпеке.
0: Нет, парень, хватит. Не верю я тебе.
1: Да послушайте, дядя Касым, ну послушайте же. Но уже бесполезно. Сквозь дверное стекло я вижу, как дядя Касым, комендант нашего общежития, ложится на диван в вестибюле, отгораживается от меня газетой и преспокойно берется за чтение. Да, делать нечего. Я стою еще немного перед закрытой дверью и направляюсь к пожарной лестнице, по которой мне иногда удавалось проникать в общежитие. К сожалению, комендант знает этот мой секрет. И все-таки я поднимаюсь по лестнице до второго этажа и через окно пролезаю в свою комнату. Эх, еще неделю назад у меня были и простыни, и пуховая подушка, и одеяло. Комендант все забрал. Оставил один матрас. Ну, я, правда, не слишком расстраиваюсь. Спать можно, и на том спасибо.
2: Акун, это ты там, шалопай?
3: Все равно спать не дам. Давай матрас.
4: Дядя Косынь, давай. Ну, завтра я уйду.
3: И слушать не хочу. Вот. На голой сетке не уснешь.
2: Ой. И не ходи за мной, не теряй времени даром.
1: Дядь Косым.
2: Лучше собирайся по-добру, по-здорову.
1: Я работу нашел, дядь Косым. Устраиваюсь редактором на радио.
3: Ишь ты. А с газетой уже рассчитался, что ли? Ведь 3 дня назад ты был корреспондентом газеты. Или запамятовал?
1: Ну, ваша правда, корреспондентом. Но сегодня по радио сказали, что им нужна талантливая молодежь.
3: Ага.
1: Пришлось согласиться.
3: Ага. Мили. Перед тобой ведь дурак. Все за чистую монету принимает. Эх, Акун. Если бы ты только знал, как ты мне надоел.
5: Привет, пап.
3: Сколько раз я тебе говорил, чтобы пораньше возвращался. Неужели тебе не страшно? А что если... хулиганы нападут.
5: Не беспокойся, меня проводили. Здравствуй, Акун. Как дела?
1: Все прекрасно, Айша. Не считая того, что на моем матрасе теперь будет спать твой отец.
3: Он, видишь ли, сегодня ушел из газеты. На радио устроился.
5: Вы что, поссорились?
3: Да не имею я права его тут держать. Он 5 лет здесь жил. Хватит. Пусть... государство поблагодарит и выметается.
5: А тебе-то что? Неужели жалко матраса для человека? Конечно, Акун уйдет при первой же возможности.
1: О чем речь?
5: Отец, не упрямься, ты же хороший. А ты, Акун, бери свой матрас.
1: Ой, спасибо.
3: Раскомандовалась тут. Ну, ладно, только на одну ночь. Ну... но, парень, предупреждаю, если завтра заявишься, никого не послушаю. Вытурю. Так и знай.
1: Спасибо, дядя Касым, дорогой вы мой.

0: Ох, и устал же я за день. Глаза слипаются. Во всем теле приятные стомы. Да, все же жизнь прекрасная штука. Особенно, если есть где спать.
1: Бедненький, уже спишь без задних ног.
0: Айша.
1: Пользуйся моей добротой.
0: А ну-ка, стрекоза, отвечай мне, как отцу. Где была, с кем гуляла, чем занималась?
1: Стирала до обеда.
0: Угу.
1: После обеда ходила в кино.
0: Так, и с кем же?
1: С тем кандидатом, я тебе о нем говорила.
0: Значит, стирала, была в кино, потом?
1: Ты знаешь, Акун, просто невозможно дружить с мужчинами. В первый день обращаются уважительно, на «вы». На второй день целоваться норовят.
0: Ясно. А как же я? Я же тоже мужчина, как-никак.
1: Только ты ко мне относишься по-человечески. Я тебе верю. Уже 5 лет тебя знаю... И ничего лишнего ты мне не сказал.
0: Все правильно. Айша, можно сказать, выросла на моих глазах. Когда я впервые появился в этом общежитии, дочке коменданта было 12 лет. Помню, я ей куклу подарил. Она меня пирожками угощала, что мать пекла. Прибежит, смеется, болтает о всякой всячине. Я ее младшей сестрой считал. И только в прошлом году вдруг заметил, что она уже не ребенок. И чуть не влюбился в нее. А в этом году ей исполнилось 17 лет. Окончила 10 классов, но университет не смогла поступить, не прошла по конкурсу, но на следующий год снова будет поступать.
1: Ох, Акун, я такая несчастная.
0: Глупенькая, ты так говоришь, будто уже знаешь, что такое счастье.
1: Акун, женись на мне.
0: Не, ну я же тебе говорил, что женюсь в 40 лет.
1: Тогда я подожду тебя до 40 лет, согласен?
0: Нет тебе моего согласия.
1: Ну тогда разреши мне один раз замуж выйти, идет?
0: Нет, нет, нет, не пойдет. За такое долгое время ты родишь 10 детей, и что мы с ними будем делать?
1: Хорошо, тогда не женись на мне. Но все равно я тебя люблю. Ты мой наставник, мой советчик. А ты знаешь, мои родители тебя очень любят.
0: Ну да.
1: Клянусь, недавно за обедом о тебе говорили.
0: Почему же тогда твой отец меня выгоняет?
1: Почему-то боится. Но одним словом, сомневается в нашей дружбе. Думает, как бы чего со мной ни случилось. А койки ему не жалко.
2: Айша! Айша! Ах, пропади ты пропадом!
1: Вот Пинкертон, придется скрыться, спи!
2: Ты один? А где Айша?
1: Пап, ты меня звал?
2: Я знал, что ты здесь. Чтоб ты провалилась.
1: Ай.
2: А ну, марш отсюда. Если еще раз увижу тебя здесь, не так отшлепаю. А ты что здесь храпишь? А ну, хватит притворяться. Сейчас же вставай и уматывай. А то я тебя сейчас...
3: Это вы. А что случилось?
2: Ничего. Ничего особенного. Будь ты неладен.
4: Подождите, подождите. Что вы делаете, дядя Касым? Зачем вам мой чемодан?
2: А для того, чтобы вышвырнуть его в окно. Вот так. Теперь все ясно?
4: Теперь да.
2: И чтобы через 5 минут... Духу твоего тут не было.
0: Ну куда я теперь пойду? Друзья все разъехались. Кто в отпуск, кто на каникулы. И все равно уходить надо. Бедный мой чемодан, досталось тебе. И как только не раскололся. 5 лет мы с тобой неразлучны. Сколько раз я ездил с тобой в мой далекий Наукат, который утопает сейчас в абрикосах. А во время уборочных кампаний ты служил мне мягкой подушкой. Да, тебе бы целый рассказ вышел, бедняжка. Ну вот придется все же распроститься с общежитием, а впереди полная неизвестность. Но с другой стороны, это же романтично.

0: Мне посчастливилось самым невероятным образом. В гостинице вдруг оказалось свободное место в двухместном номере, и я его обладатель. А вот и мой сосед. Он лежит на кровати, перелистывает журнал «Челкан» и неистово хохочет.
1: Что
0: так смешно?
1: Живот надорвал. Тут пишут у одного.
0: Что?
1: Жена ушла. Никак найти не может. Ну, глупый, одну женщину не уберег. Ты знаешь, у моего деда было 3 жены. Попробовали по ней убежать, и он бы их...
0: Да. Горячая вода есть?
1: Что? Не знаю. Я умываюсь холодной. Эй, откуда будешь?
0: Из Москвы.
1: Из Москвы? Живешь там, что ли?
0: Ага.
1: А почему же я тебя не видел? Я в этом году был в Москве.
0: Так. Ну и логика у тебя. А что ж ты делал в Москве?
1: Я-то на сессию ездил. Я депутат. Вот видишь значок?
0: Ого, дружище, да ты ведь знаменитый человек.
1: Так обо мне в 3 газетах писали. А ты, может, по радио слышал? Меня зовут Маман. Фамилия Сулейманов. Я Чабан.
0: Сулейманов?
1: Сулейманов?
0: Нет, не приходилось. А знаешь что, Маман? Я бы хотел тебя попросить.
1: Давай. Какая нужна помощь?
0: Да понимаешь, я тебе соврал. Я не москвич.
1: Я так и подумал.
0: Ну так вот, понимаешь, какое дело? Я закончил университет. И меня направили на Памир, там, в какой-то колхоз. Там, говорят, есть киргизский район, так называемый Мургаб. Но я отказался. Хотел здесь устроиться, но ничего не выходит. Так вот, если бы ты...
1: А почему отказался от Памира?
0: Ну, зачем тебе об этом знать? Ну, не поехал и все. Ну, как, поможешь?
1: Да нет, меня здесь никто не знает. Я депутат от Таджикистана. А сюда приехал на слет животноводов. Скажи все-таки, ну почему ты не поехал на Памир?
0: Да понимаешь, долго рассказывать.
1: Ты делаешь глупость.
0: Почему?
1: Да потому что у нас очень хорошо. Тебе понравится.
0: А ты что, сам оттуда, что ли?
1: Да. Из того киргизского района, из Мургаба. Поехали лучше со мной. Что смеешься?
0: Занятное совпадение. Подожди, после поговорим, я помыться хочу.
1: Извини, приятель. Кстати, а как тебя зовут?
2: Акун.
1: Извини, Акун. Ты не очень хорошо поступаешь. Учителей у нас в районе не хватает. Вот работают в наших школах случайные люди. Как говорится, там, где нет утки, и ящерица сойдет. А такие специалисты, как ты, не хотят ехать, а зря. Хорошо ведь у нас, и народ хороший. А красота какая кругом. Плохо только одно, далеко от города. Но если все образованные будут жить в городе, кто же обучит грамоте деревенских детишек, а? Да я тебя спрашиваю. Молчишь? Акун, ребят жалко, понимаешь? Детей.
0: Маман. А это правда, что на Памире умирают от горной болезни?
1: Ну и чудак, парень.
0: А что?
1: Да ты сам подумай, стали бы там жить люди, если бы умирали раньше времени. Дураков нет. Зачем веришь болтовне? Ты лучше поживи там, погляди своими глазами. А как почувствуешь приближение своей смерти? Скажи мне только слово, я сам на райкомовской «Волге» отвезу тебя во Фрунзе.
0: Ох и мастер ты уговариваешь.
1: Нет, правда, Акун, приезжай к нам. Посмотри. Понравится, останешься. Нет, никто не будет держать тебя на привязи. Поработаешь с годик и вернешься. Ну как, договорились?
0: Подумаю, Маман.
1: Вот и хорошо. Подумай серьезно. Я завтра уезжаю домой. Оставлю тебе свой адрес. Ведь ты приедешь, Акун, я знаю. А я всех там предупрежу.
0: Ладно, подумаю. Пиши свой адрес.

Всего неделя прошла, а я уже на помире. Что-то ждет меня здесь. Вокруг высоченные горы, а с них ледники сползают. Пониже ледников склоны изрезаны бесчисленными долинками, ложбинками, а кишлак располагается по правому берегу бурной речки, разрезающей неширокую долину. А чуть пониже речка разделяется на два рукава, образуя маленький островок, на котором стоит одинокая мазанка. Всего в кишлаке домов 30.

0: Вот оказывается, каков он, этот Памир.
1: А вы что хотели увидеть?
0: Да как тебе сказать, Шарип? Что-то в этом духе.
2: А школа где?
1: Вон там. Ну, мне дальше. Держите чемодан.
3: Людей почему-то не видно. Только огромный оседланный як с понурым видом стоит неподалеку. Тихо в кишлаке. Но вот из того здания, которое Шарип назвал школой, доносится какой-то шум. Зайду туда. Так, школа, как нетрудно понять, еще ремонтируется. В коридоре парты в три этажа, в беспорядке валяются учебные доски, и звездкой пахнет очень сильно. А вот и первый человек.
2: Салам алейкум!
4: Алейкум салам. Добро пожаловать.
2: Я из Фрунзе, учитель. Мне нужен директор или зауч. Вы не поможете мне найти их?
4: Значит, вы и есть тот человек, про которого рассказывал нам Маман.
2: Да, наверное. А где он сам?
4: Маман, что ли? Да вчера в область укатил. Вызвали его. Думаю, будет через пару дней. А вы приехали очень кстати. Ну, познакомимся?
2: Давайте. Акун.
4: Меня зовут Мамыт. Я завуч этой школы.
2: Ох, извините, я подумал, что вы столяр.
4: Правильно, правильно. Я столяр тоже. Каждый год сами ремонт делаем. Где ваши вещи?
2: На улице.
4: Ну, тогда пойдемте. Пойдемте, я покажу вам ваше жилье.
2: Хорошо.

0: Почему так удивительно тихо в вашем кишлаке? Где же народ?
1: Да здесь всегда так. С первых дней весны до поздней осени эти дома пустуют. Все на летних пастбищах, на Джайлоу.
0: А, так выходит, что здесь живут всего 3-4 месяца в году?
1: Да. Да и то не все спускаются. Многие на зиму в горах остаются.
0: Почему?
1: Пасут скот.
0: Что, и дети тоже?
1: Ну, нет, нет, конечно. Ученики живут у родителей только во время каникул. Завтра 1 сентября, вот, учителя и поехали собирать детей. Возможно, сегодня ночью приедут. А вот и ваш дом. Входите, Акун.
2: Так, ну что же. Ну, вроде все есть для беспечальной и долгой жизни. Печь, стол, кровать. О, даже журналы. Правда, старый. Так, ну-ка поглядим. Советский экран. Юность.
1: В прошлом году здесь жила одна русская девушка из Душанбе. Угу. Она вела русский язык и литературу. Правда, недолго, 3 месяца. А потом уехала.
2: Почему?
1: Скучно ей стало. С тех пор в этой квартире никто не живет.
2: А вы сами, мамы такие. Вот вам здесь не скучно?
1: Мне? Коль был бы скучно, уверяю вас, Акун, уехал бы. Ну вот, через час зайду за вами, чаю у меня попьем.
2: Спасибо. Да, комната не очень веселая. Придется привести ее в божеский вид. Но не сейчас. Ой, пойду-ка пройдусь по кишлаку. Посмотрю, чем люди дышат. Если кого-нибудь найду. Салам алейкум, аксакалы.
3: Алейкум салам. Ты кто будешь такой красивый? Небось, из района.
2: Меня зовут Акун. Я буду работать учителем в вашей школе. А приехал я из Фрунзе.
4: А, значит, вы тот самый молодой человек, которого нашел нам маман, да? Мы вас ждали. Давайте знакомиться. Меня зовут Ташмат. Я директор школы.
2: Очень приятно.
4: А это Талубай. Он охотник.
2: Очень приятно.
3: А я тебя принял за начальство из района.
2: Разве у меня такой вид?
3: Сейчас все они такие молодые.
4: Очень хорошо, Акун, что вы приехали. У нас пустует 5 учительских ставок.
2: Ну, 5-то для меня многовато.
3: А ты что стоишь? Присаживайся, братец.
2: Спасибо, я хочу пройтись, осмотреться.
3: Тогда знаешь что? Проводи меня до дома.
4: И правда, Акун, проводите старика.
2: А вы где живете, Аксакал?
3: Да недалеко. Пойдем, милый, пойдем. В ордо играешь?
2: Не пробовал.
3: Зря. У нас в кишлаке это любимое развлечение. Ну, конечно, во время свадеб, на октябрьскую, на майских праздниках и конные скачки на приз бывают. И канат перетягивают. Но это происходит нечасто. В обычные же дни играют в ордо. О, на той площади, где мы встретились.
2: Так, понятно. И как же это происходит?
3: Ну, так... В свободное время оно всегда в обрез. Мужчины наши разбиваются на 2 команды.
2: Так.
3: И давай выбивать из круга альчики. Чаще всего учителя против колхозников.
2: И на что играют? Выигравшие получают какой-нибудь приз?
3: А как же, а как же. Ставят на кон барана. Когда игра начинается... Баран уже варится в казане. После игры все едят мясо, а платит за барана проигравшие.
2: Постойте, Аксакал.
0: Уже же и кишлак кончился. Где же вы живете?
3: На том берегу, батя. Вон, на островке. Что свистишь? Гуляй, смотри вокруг. Видишь, какие красивые горы.
0: Да, горы красивые. Но уж больно много по их склонам ложбинок да долинок.
3: В старые времена про нас, памирских киргизов, так говорили. В каждой ложбине юрта, в каждой юрте свой бий. То есть судья, разбирающий тяжбы.
0: А что, любили поспорить?
3: И не говори.
0: Какие узкие здесь тропинки. Аксакал, идите вперед.
3: Нет, нет, ты гость. Тебе и дорога.
0: Слышите? Что это там шелестит? Не змея ли?
3: Заяц. Заяц. Здесь кладбище. На нем живет один единственный заяц. Вот иной раз я ему говорю: эй, ушастый, не перебегал бы ты так часто мою дорогу, а то я могу и шурпу из тебя сделать. Да нет, нет, нет. Пусть живет. А нам с тобой для охоты и козлов хватит.
0: Да.
3: Вот и до берега добрались.
0: Фу ты! Напугали прям. Чуть не из-под ног вспорхнули.
3: Это дикие утки. А вон, видишь, вон, с того берега поднялись в воздух гуси.
0: Ага, вижу.
3: О, еще несколько дней будут летать они над нами. А потом исчезнут до весны.
0: В теплые края?
3: Да. Перелетные они. Среди них есть белый гусь. Весной он прилетит раньше всех.
0: Белый гусь. Это красиво. А как называется эта речка?
3: Называется, как и район наш, Мурга. Вернее, район называется, как эта речка. Мургаб – таджикское слово. Мурк – утка. Об – вода. Значит, река, где водятся дикие утки. А знаешь, сколько здесь форелей? У нас женщины вычерпывают их ковшами. Так много их здесь. Здешние рыбы непугливы.
0: Это, наверное, от того, что никто всерьез здесь рыбалкой не занимался.
3: Да, памирские киргизы не рыбачат. Не в обычае это. Где-то здесь должен быть висячий мост. Ну-ка, поищи, бача.
0: Тут какие-то два троса. Да, и на одном сундук висит. Но я готов поклясться, что это не мост.
3: Мост, бача, мост.
0: Как же?
3: Это и есть мост, он самый.
0: А как же мы здесь перейдем речку?
3: Сначала посади меня вот в эту люльку. Потом садись сам.
0: Так, подождите. Готово.
3: Так, теперь отвязывай люльку.
0: Куда это нас несет-то?

0: Жоржа, ничего не поделаешь. Воздух-то здесь разрежен. Быстро устаешь с непривычки. Сагал, а вы, вижу, недостатка в кислороде не испытываете.
1: А вон и дочь меня поджидает. Карачаш! Привяжи покрепче люльку и познакомься с новым учителем. Только сегодня приехал из Фрунзе.
2: Салам алейкум.
0: Алейкум салам.
1: Помоги, дочка, помоги.
2: Давай.
1: Эй, бача, что ты делаешь?
0: Как, отвязываю люльку. Мне надо возвращаться.
1: Эй, брось, брось. Раз ты добрался со мной до этого места, значит, заночуешь у нас. А ну, вылазь, вылазь.
0: Нет уж, спасибо.
1: Эй, бача, так нельзя. Во-первых, ты обидишь нас с дочерью. А потом, если ты оставишь люльку на том берегу, как же мы доберемся до магазина? С голоду помрем.
0: Ах, вот оно что. Да, дурацкое положение.
1: Ну, что стоишь? Пошли. Спать где-то надо. Здесь или в кишлаке, все равно на новом месте. Проходи, бача, проходи на почетное место. Дочка!
2: Да?
1: Подавай ужин. Буза осталась?
2: Есть еще немного.
1: Вот хорошо. Сейчас устроим той.
2: Это мясо косули, вам должно понравиться, Агай.
1: Да, кстати, бача.
0: Да.
1: Ты из какого места Киргизии?
0: Из Науката.
1: Ух-ху-ху-ху-ху. Ведь ты мне племянником доводишься.
0: Как?
1: Да, моя покойная мать только и твердила, что она наукатская.
0: Ну вот и родичами оказались.
1: Давай, бача, угощайся. Доченька, налей-ка моему племяннику бузы. А скажи, в Наукате охотятся?
0: Ну а как же?
1: А ты сам любишь охоту?
0: Люблю, но не умею. Хотя в детстве бывало бегал с палкой в руках за горными куропатками. Вот на этом мой опыт и заканчивается.
1: Ну, тогда я из себя сделаю хорошего охотника. Хорошего. Вот увидишь, будем брать козлов, медведей, барсов. Да-да, мы еще и покажем.
0: И когда же мы выйдем?
1: Если хочешь, завтра. Только встать надо пораньше, а то удачи не будет. Слышишь, дочка, мы чуть свет отправимся. Ишаку подсыпь овса побольше, а собак привяжи. Эх, племянник, я тебе завтра такую охоту устрою.
0: Спасибо. Да нет, Аксакал, в следующий раз. Я же еще и чемодан не распаковал.
2: И правда, отец, человек с дороги. Еще успеете поохотиться.
1: Ладно, ладно, занимайся своим делом. А мы с тобой, Акун, завтра все же сходим на охоту.
2: Пойду посуду помою.
1: Умница. Ох, умница она у меня. Точь-точь покойная мать. Бог даст, выдам ее замуж за большого человека. А ты сам женат?
0: Нет.
1: Так-так. Это неплохо.

0: Эй, вставай, бача. А то козы все опять спать лягут.
1: Что?
0: Вставай, говорю, на охоту пора.
1: А, да. Ой, а что?

0: Так рано.
1: Уже так проспали. Патронтаж и бинокль на столе. Возьми их.
2: А ружье?
1: Ружье понесу я сам.
2: А, не доверяете?
1: Ну, в следующий раз доверю. Вот на эту палку будешь опираться, чтобы не спотыкался. А в левую руку возьмешь собачьи поводки.
2: А вы как?
1: А я верхом на ишаке. Стар я уж бегать-то. Ну, пошли.

0: Далеко нам идти?
1: Здесь, на Памире, бача, за дикими козами далеко ходить не надо. Ну-ка, погоди. Давай бинокль.
0: Пожалуйста.
1: Так. Так.
0: Ну, что видно?
1: Вон в той стороне штук 10 пасется.
0: Где? Дайте бинокль. И в самом деле. И что же будем делать, Аксакал?
1: Спускай, собака. Так, оп. Слебилые, пошли. Туда.
0: Не понимаю, почему они побежали не в том направлении, которое вы показали, а вбок?
1: Они увидели козлов и пошли в обход.
0: А мы что здесь будем делать? Не отправиться ли и нам туда же?
1: Нет, мы там сейчас не нужны. Собаки сами пригонят их вон на ту скалу. Ты лучше сними себя халат, будь наготове.
0: Мне хочется все увидеть.
2: И тут я увидел, как 4 собаки гонят одного козла на скалу, о которой только что говорил Толубай. Козел держится метрах в 100 впереди собак и все увеличивает и увеличивает расстояние, легко поднимаясь по крутому склону. Вот он остановился на маленькой площадке над пропастью. Ясно, что на этот пятачок собаки забраться не могут.
1: Это все, что от них требовалось.
0: Бедный козел, наверное, думает, что опасность миновала.
1: Откуда ему знать, что скоро придем и мы туда с ружьем? Ну, пошли. На, возьми ружье. Прицел поставь на 75 метров. Знаешь как?
0: Ну, разберусь.
1: Вот он, милый. Стреляй отсюда, бача.
0: Сейчас.
1: Не торопись. Восстанови дыхание.
0: Сейчас.
1: Вот так.
0: Сейчас.
1: Ну, чего же ты медлишь?
0: Сейчас. Не могу я, Толубайки. Он такой большой, красивый. Да и потом, если бы он еще бежал, я бы палил вдогонку, а то тут получается, что я его расстреливаю.
1: Эй, дорогой, плохой из тебя охотник.
0: Да. Зато, может быть, учитель выйдет хороший. Как вы думаете, Толубайки?
1: А это мы еще посмотрим.

0: прошлый раз я рассказал вам, друзья мои, как меня с треском выгнали из общежития, где я занимал койку в течение 5 лет, учась в университете. Как в гостинице, о случай, я встретился с маманом, депутатом, который чуть ли не насильно внушил мне мысль, что мое место в этой жизни только на Памире, в киргизском районе Мургаб. Должен сознаться, что именно туда меня и хотели послать после университета. Но тогда наши желания не совпали. И вот я на Памире, в Кишлаке. Я учитель и сейчас направляюсь в 8-й класс. Это мой класс. Несколько минут назад прозвенел первый звонок.
1: Акун, желаю отлично провести первый урок.
2: Ой, уж лучше, мамыт, пошлите меня к черту.
1: Ну, ну, смиряй, смиряй.
3: Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Акай.
3: Садитесь. Ребята, сегодняшний урок мы посвятим знакомству. Зовут меня Акун, фамилия Маткалыков. Я ваш классный руководитель и учитель киргизского языка и литературы. Вот, ну а теперь я хотел бы познакомиться с вами. Апсаматов Кайчуман.
5: Я Агай.
3: Садись. Такабаев Садык.
6: Я!
3: Кричать только не надо. Просто вставайте, когда я называю. Ага. И все. Батырова Саира. Да, Лотова Унсун. Садись. Эсенов Эрмек. Садись. Тайчиев Паис.
7: Я.
3: Ох, уж больно ты огромен, Паис. Сколько тебе лет?
7: 18.
3: А почему ты до сих пор в 8-м классе?
6: А? Агай, он любит в каждом классе по 2 года сидеть.
3: Садись, Паис. Мамытова Адалат.
8: Я Агай.
3: Так, 7 человек. Знакомиться больше не с кем. Ну, а теперь, братцы, я хочу узнать, как вы провели каникулы. Расскажите.
6: Каникулы провели хорошо, Агай.
9: Да нет, так себе, средненько. Ну, мы даже не заметили, как они пролетели-то, эти каникулы. Все работали в колхозе. Девочки доили яков, ребята косили сено, стригли овец. Ну, разве это каникулы?
8: О чем ты говоришь? Что же вы, по-твоему, должны были делать?
9: Отдыхать, что же еще?
8: Конечно.
9: Вот возьми, к примеру, городских школьников. Чем они занимаются в каникулы? Отдыхают, веселятся в пионерских лагерях.
3: Ну, ты не совсем прав, Садык. Веселье, если оно без всякой пользы, оно быстро надоедает. Да и в лагерях не только, разумеется, веселятся, но и работают.
8: Посмотрите в окно! Приехала Волга, мама на Оке!
10: Где?
3: Подожди, подожди. А ну, по местам. Ребята, ребята, ребята, по местам. Вы что, машины никогда не видели?
11: Да ведь это такая редкость у нас, Агай.
3: Странно. До конца урока еще целых 20 минут.
10: Куда? Куда? Ребята, а ну, по местам. По местам, ребят. Ребят.
6: Ведь звонок же.
3: Просто безобразие какое-то. Кто же дал этот звонок? Нет, пойду в учительскую разберусь. Этого так оставлять нельзя.
10: Почему звонок дали раньше времени?
1: Акун!
10: Здравствуй, мама.
1: Здравствуй, Акун. Спасибо, батя, что приехал. Ну как? Нравится наш край?
10: Да, погоди, мама. Не все сразу. Ташматаке, почему звонок дали раньше времени?
1: Звонил я.
10: Ты? Почему?
1: Да пусть ребята полюбуются черной Волгой. Сейчас я должен отправить ее в район.
10: Я не понимаю, на что тут глядеть. И зачем тебе надо было срывать урок?
1: Эй, батя, поостынь немного. Давай выйдем на воздух.
12: Ой,
7: Пойми, дорогой, в нашем районе только одна Волга, вот эта. Гляди, как ребята ее облепили, а? Хе-хе, красавица. Недавно ее вручили первому секретарю, а он ее жалеет. Ездит только в райцентр и, когда надо, в область, в Харок. Дороги у нас плохие, поэтому предпочитает газик.
10: Как же он тогда доверил ее тебе?
7: Что? Мне, что ли? Чудак-человек, я — это я. Мне дадут все. Ну, нагляделись?
8: Нет, пожалуйста, еще немножко.
7: Все, ребята, все, нельзя задерживать, нельзя. А то дядя-шофер не доедет засветло. Посторонитесь. Паис!
12: Да.
7: Приторочь-ка к Яку мой чемодан.
12: Хорошо.
7: Так, Васенбай, поезжай теперь.
10: Подождали бы еще чуточку.
7: Не унывай, малый, не унывай. Дай лох Мамоноке здоровья, не раз еще увидишь ее. А теперь мне пора. Еще целый день пути.
10: Коли так далеко идти, не надо было отпускать машину, мама.
7: Бача, туда, где я живу, не только Волга, трактор не доберется. Паис,
12: да.
7: Веди моего Яка. Так, ну, до свидания, друзья.
13: Счастливо добраться, Мамоноке.
8: До свидания, Мамоноке.
7: До свидания, Акун.
10: До свидания, мама.
7: Ташматаки. Мамытаки. Вы не обижаете Акуна.
14: Ну, с чего это мы будем его обижать, маман? Он же не маленький. Все сделаем, что пожелает. Мы ему дали, кстати, всю нагрузку по языку и литературе. Дадим еще, коли покажется мало.
10: Ой, не надо.
14: У нас нет учителя по английскому и по пению. Пусть ведет, если захочет.
7: Дайте.
10: Нет, спасибо. Петь я люблю, но в свободное от работы время. Да у меня и без этих предметов дел будет, во, по горло.
7: Ну, как знаешь. Лишь бы не обижался на нас. Ну, ладно, я поехал. Паис,
12: да.
7: Давай повод. Акун, ты верно не знал, что Паис мой племянник?
10: Нет.
7: Единственный сын моей сестры. Учи хорошо. Закончит 8 классов. Повезу в Душанбе. Пусть учится на ветеринара. Человеком хочу сделать. Ну, милый, шоу.
10: Так, ну, все, ребята, все. Все на урок. Представление окончено.
15: Эй, племянник.
10: Салам алейкум, Талубаки. Добрый день, Карачаш.
16: Здравствуйте.
15: Племянничек, приходи вечером к нам. Завтра пойдем на охоту.
10: Спасибо, Талубаки, я не могу. Завтра у меня уроки.
15: Ну тогда приходи в свободное время, хорошо?
10: Хорошо.
15: Вот увидишь, я все же сделаю из тебя охотника. Выйдешь на медведя, на барса.
10: Эх, а почему бы и нет? Ты что улыбаешься, Карачаш?
16: Извините, это я не вам.
10: Не мне? А кому ж? А, ты все еще здесь, Паис?
12: А, да я...
10: А ты что думаешь, звонок тебя не касается?
12: Извини.
15: Акун, так на медведя пойдем или на варса?
10: Знаете, Аксакал, я хотел бы на кого-нибудь еще пострашнее.

0: Живописно кунись в вашей кисти.
1: Вы что, Акун?
2: Да?
1: Решили навеки поселиться у нас на Памире?
2: С чего вы взяли, мамы таки?
1: С того, что красите свой курятник.
2: А, вот и хочу, чтобы этот дом отличался от курятника.
1: Ну, дело хорошее. Берите. Может, понравится людям, и вслед за вами, кто знает, тоже возьмутся.
2: Мамы так я. Я все хочу у вас спросить. Какого вы мнения о нашем директоре?
1: Аташмате? Ну что ж, мне кажется, что человек он неплохой. Он самоучка, практик. До многого дошел сам. Хотя, может быть, не все у него получается. Ну, по крайней мере, авторитет он имеет большой. А почему вы о нем заговорили, Акун?
2: Мне кажется, он человек слишком болезненного самолюбия.
1: Почему так?
2: Слишком уж часто он вызывает учителей на откровенные разговоры по поводу своих уроков. Ну, а они, разумеется, плохого в глаза ему не скажут.
1: А вы скажете?
2: Не знаю.
1: Вы что, были у него на уроке?
2: Нет. А вы?
1: Ну, был, конечно. Слава богу, 10 лет вместе работаем.
2: И каковы ваши впечатления от уроков?
1: Ну, скажу по секрету, я не в восторге.
3: Агай, идемте с нами.
4: А вы куда в полном составе?
5: Кизяк собирать, повариха из интерната поручила.
1: А ребята вас любят.
2: И пользуются полной взаимностью.
4: Идите, я вас догоню. Мне еще несколько мазков рукой мастера.
2: И будем жить в белых хоромах, а, мамы такие?

0: южного склона горы кишлак наш как на ладони. Дух захватывает от высоты и красоты, к которой никак не могу привыкнуть.
1: Смотрите, дом нашего Агая похож на белый паровоз.
2: И правда.
1: Ой, глупые, разве бывают белые паровозы?
2: Ты плохо видишь. Конечно, это белый паровоз. Интересно, а куда он едет?
1: А он никуда не едет. Он стоит на вокзале.
2: Нет, едет.
3: Вы что, в своем уме, а?
2: А что бы вы сделали, если бы дом нашего Агая и вправду превратился в паровоз, а те серые – вагоны?
3: Я бы тогда уехал.
2: Куда?
3: Да хоть куда, мне все равно. Например, туда, где вообще нет школ.
2: Дурачок!
1: А я бы поехал бы в Африку. В Африке никогда не бывает зимы, и все едят только бананы.
4: Ух ты, обжора!
2: А ты, Сыра?
4: Я? А, все равно мама никуда не отпустит. А ты?
2: Знаете, куда бы я поехала? Поехала бы во Фрунзе. Каждый день ходила бы в кино, в театр. Да.
4: А ты, Паис?
3: Он бы никуда не поехал. Ведь если он куда-нибудь уедет, дочь Толубая охотника останется старой девой.
5: За это, Садык, я тебе надеру уши,
3: если догонишь!
2: Агай, а куда бы вы поехали?
6: Я бы сидел в маленькой деревянной будочке, и каждому из вас раздавал бы билеты. Вы же знаете, без билета на поезд не пустят. А когда бы вы разъехались, кто в Африку, кто во Фрунзе, а кто туда, где и вовсе нет школ, я бы вам писал длинные-длинные письма и просил бы, чтобы вы скорее возвращались. Ведь мне еще столько надо втиснуть в ваши глупенькие головенки.

0: Как быстро летит время, уже зима. Мороз градусов 20. На площади, где осенью играли в Ордо, вздымаются снежные вихри. Сейчас я целый урок сидел на задней парте в 5-м классе. Шел урок русской литературы, который вел директор. Это у нас называется обмен опытом. Да, и что же я вынес из этого урока? Сначала директор вызвал к доске ученика читать наизусть. Тот шмыгнул носом и начал. «Во глубине сибирских руд белеет парус одинокий». Все долго смеялись. Улыбнулся и директор и поставил ученику 2. Потом учитель полчаса допытывался, кто написал былину об Илье Муромце. Никто этого не знал, кроме одного второгодника, который изо всех сил тянул кверху руку. Ребята умоляли, чтобы он им подсказал, однако тот оставался глух и нем. Директор спросил его в последнюю очередь, и он ответил правильно. Однако учитель поставил и ему 2, объяснив это тем, что ученик не помог остальным, то есть не подсказал. Да, тут прозвенел звонок.
1: «Так, Акун, ну, что скажешь о моем уроке? Ну, чего молчишь?
0: Может быть, не надо?»
1: «Чего не надо? Говори, мы все говорим друг другу откровенно. Нам нечего скрывать».
0: «Мне не понравился ваш урок».
1: «Что? Не понравился, говоришь? А то, что на конференции в районе меня ставили в пример другим, это тебе, может, тоже не нравится?»
0: «Я бы не поставил. Простите, Ташматаке, вы же сами призывали к откровенности».
1: «Так. Так. И что же ты мне посоветуешь?»
0: «Не знаю. Мне жалко учеников. Очень жалко».
1: «Ага. Если их жалко, мне что же, бросить учительствовать, что ли?»
0: «Это ваше дело».
1: «Эй, парень, ты знаешь, сколько лет я работаю? 24 года».
0: «И что, все 24 года вот так?»
1: «Уходи».

0: Вот и поговорили.
1: Акун, слыхал новость?
0: Нет, а что?
1: Дочь Толубая охотника ждет ребенка.
0: Интересная новость. Ну и кто же будущий отец?
1: Она молчит. Говорят, Толубай до полусмерти ее избила, а она ни слова.
0: Ну, это он напрасно.
1: Да вот ходят слухи, что к этому событию ты имеешь непосредственное отношение.
0: То есть? Вы всерьез?
1: Да не я, люди говорят.
0: Люди?
1: Ну, не относись так к этому. У нас не город, здесь все на виду.
0: Ну, знаете ли, что же мне теперь делать?

0: Час от часу не легче. Зачем я сюда приехал? Теперь вот что получается. И хоть бы один понимающий человек был рядом. Да хоть Байша. Да, что-то я в последнее время слишком часто вспоминаю ее. Да, она милая, веселая, озорная. Нет, она просто умница. Да, но эта история, это... Ну, как же глупо. А, вот и Санта-Лубай с директором.
1: Ах ты, выродок! Я считал тебя человеком. К себе приглашал. Ничего не жалел. А ты вон что натворил. Перед людьми опозорил на старости лет.
0: Тулубайки, мне сказали, что обо мне ходят неприятные слухи. Но поверьте, я никакого отношения к вашему делу не имею.
1: Имеешь? Имеешь? А такое позорное дело мог пойти только ты, никто больше. В моем доме никто, кроме тебя, не бывал.
2: Акун, будь по-твоему, ты человек грамотный, а я не очень. Ты детям даешь больше, а я почти ничего. Но мы оба педагоги, так ведь?
3: Так. А теперь скажи мне, пожалуйста, разве педагог должен поступать так, как ты?
0: Почему вы, ташматаки, сразу утверждаете, сами ни в чем не разобравшись? Поймите же, я здесь... Абсолютно ни при чем.
3: Хорошо, хорошо. А если бы все-таки педагог пошел на подобное дело, чего бы он, по-твоему, заслуживал?
0: Наказание, конечно.
3: Кто же его должен был наказывать?
0: Директор.
3: Тогда, как тебе известно, я и есть директор. Я тебя и накажу. А наказание тебе будет следующее. Сегодня переночуешь на Памире, а с рассветом забирай свой чемодан и мотай отсюда, откуда приехал.
1: Нет, нет. А что будет с моей дочкой? Ты подумал, ташмат? Значит, он уедет, и все. Нет, так не пойдет, братцы. Этот парень должен жениться на Карачач.
3: Успокойся, успокойся, Толубай. Для твоей дочери найдется достойный человек. Памирские парни куда лучше этого пришельца. Ведь он перелетный дикий гусь. Рано или поздно улетит в теплые края. Его не переделаешь.
1: Нет, ташмат, нет. Он должен жениться на ней. А если не женишься, худо тебе будет. Давай лучше по-хорошему. А не то я застрелю тебя.
4: Куда хватил?
0: Маман.
4: Кого это ты хочешь застрелить, Толубаяки?
2: Братец, у нас тут интересные дела творятся. Наш Акун постарался, чтобы Толубай не остался без внуков. И вот теперь Карачач ждет ребенка.
5: Чего-чего? Я этого не ожидал от тебя, Акун.
0: Что же это такое? Вы что же все спятили, что ли? Скоро уже полгода, как я здесь работаю, а вы... Вы просто, видимо, принимаете меня за какого-то... просто другого человека. И ты, маман, тоже.
1: Эй, парень, имей совесть. Только ты бывал у меня.
0: Да что же это?
2: Не понимаю я тебя, Акун, не понимаю. Ты лучше вот скажи. Извините, мол, братцы, по своей молодости соблазнил девушку.
0: Да, ну...
2: Шайтан попутал, мол, и все. Ну, тогда мы, вот и маман здесь, сообща придем к какому-нибудь решению. Или, скажем, уезжай, пока не все еще в курсе дела. Или, скажем, женись на ней, уважишь старика. Ну так ведь, мама?
4: Подождите. Из ваших слов выходит, что вы только подозреваете Акуна? А что говорит девушка?
1: Да, она подлая, ничего не говорит. Я ее ругал, бил. Ничего не помогает.
4: В таком случае этот вопрос нужно решать после внимательного разбора. Устроим товарищеский суд.
2: Суд?
4: Да, суд. Акун, мы тебя будем разбирать на товарищеском суде. Не бойся. Все будет по справедливости. Сам буду председателем. Уж я докопаюсь до сути дела. Окажешься прав, оправдаю. Нет, не обижайся. Если не ты виноват, а другой, ну тогда... Ну тогда берегитесь, аксакалы. Вот так, бача. Ташматака.
3: Слушаю.
4: Завтра часам к 12 буду здесь. Предупредите людей. Соберем товарищеский суд. Ясно?
3: Ясно.
4: Дядя Тулубай, ты приведи свою дочь. Я сам поговорю с ней. Все. Ну, а теперь, я думаю, вам лучше разойтись.

0: Хорошо дело завернулось. Уже и до суда дошло. А может, оно и к лучшему. Зайду-ка к заучу, поговорю на чистоту. Может быть, что-нибудь посоветует. Вон свет в окне горит, значит, не спит.
1: Салам алейкум, дядя Мамед.
2: Это ты, Акун. Ну, проходи, проходи, садись. Да садись поближе. С чем пожаловал?
1: Дядя Мамед, я все про дочь Толубая думаю.
2: Ну, и что думаешь?
1: Так вот, я, как вы, наверное, догадываетесь, нисколько же не виноват.
2: Ну, не виноват, значит, прав.
1: Да, но меня обвиняют.
2: Ну, не обращай внимания.
1: Но вы же сами говорили.
2: Мне кажется, все скоро выяснится. Я тут одного юношу подозреваю.
1: Да? Кого?
2: Паиза.
1: Паиза?
2: Да.
1: А вы знаете, мамы такие, я ведь тоже кое-что приметил. Паиз.
2: Понимаешь, Хакун, они вместе учились до 6 класса. Даже на одной парте сидели. А потом Паиз стал плохо учиться, отстал от своих и вовсе бросил школу. Снова взялся только в этом году. А Карачач закончил 10 классов. Я уже давно замечаю, любят они друг друга. Но скрывает это. Скрывает тщательно. Если бы все зависело от Паиза, он бы тут же бросил школу и женился бы на Карачач. Откровенно говоря, так было бы лучше для них обоих.
1: Ну, конечно.
2: Ну, ты, наверное, понял уже. Паизу учение не впрок.
1: Ну, зачем же мы тогда его учим?
2: Ну, так хочет маман. Говорит, как-нибудь дотащите до 9 класса, а там я его в техникум устрою.
1: Спасибо на добром слове, дядя Мамед. Поздно уже. Пойду я.
2: Держи нос кверху, Акун.
0: Сейчас приду домой. Растоплю свою печерку, согреюсь, почитаю. Устал я. Да и наплевать мне на эти все суды. Пускай судят, рядят. Или нет? Нет, читать не буду. А напишу-ка я лучше письмо Айше. Да, смешно. Как Ленский Ольге перед дуэлью. Нет, а я все равно напишу. Так, где мои канцелярские доспехи? Так, послушай, Айша. Ты даже не представляешь, как весело мне здесь живется. Местные жители только и стараются сделать мне приятное. Это потому, как ты уже, видимо, догадываешься, что я такой хороший. Вот и сегодня со мной произошла очень занимательная история. Нет, не так. Девочка моя, я кретин, круглый идиот. Я ничего с собой не могу поделать. Я люблю тебя. Почему это раньше до меня не доходило? Ведь я не могу без тебя жить. Если можешь, приезжай. Акун.
1: Да-да, входите.
3: Агай, это я.
1: Паиз. Заходи.
3: Агай, выслушайте меня.
1: Я догадываюсь, Паиз, зачем ты пришел. Можешь не говорить. Хочешь сделать доброе дело? Вот тебе письмо. Сейчас я напишу адрес. Вот так. Тащи его скорее на почту. Ну, что ж ты стоишь?
3: Агай, я хочу поговорить с вами.
1: Потом разговоры, дружок. Потом, завтра. Хочу лишь сказать тебе, Не будь никогда малодушным, Паис. Ты ведь уже не мальчик. Детство кончилось. И начинай жить своим умом. Хорошо, Паис?
3: Я постараюсь, Агай.
1: А сейчас беги на почту. Это для меня очень важно. Понимаешь?
3: Понимаю, Агай. Не беспокойтесь. Все сделаю, как вы сказали.
1: Все ли? Завтра увидим.

0: Мы расстались с вами, друзья мои, в тяжелый для меня момент. Ну, для тех, кто вовсе не знаком с моей историей, все по порядку. Я учитель, после окончания университета, волею судеб, попавший в памирский кишлак. Я преподаю здесь киргизский язык и литературу. С ребятами я подружился. Был у меня здесь друг и из аксакалов. Был. Охотник Толубай. Упорно пытался сделать из меня охотника. Не получилось, конечно. Ну, каждому свое. Так вот, Толубай узнал, что его дочь, Карачач, ждет ребенка. Но кто будущий отец, говорить не хочет. И тут дружбе нашей пришел конец. Старый охотник подумал, что в случившемся виноват я. А депутат Маман, кстати, тоже мой друг, решил, что рассудить нас может только товарищеский суд. И вот пришел мой судный день. Зал, конечно, переполнен. С тех пор, как я сюда приехал, много раз было кино, прошло общее собрание колхозников, но столько народу я вижу впервые. В президиуме Маман, зауч и директор.
1: Товарищи! Товарищи, как вам известно, давно у нас не было товарищеского суда. Но в этом, товарищи, не моя вина. Для того, чтобы состоялся суд, нужен материал, а к нам с жалобой никто не обращался. Теперь у нас есть этот материал. Сегодня мы рассмотрим дело учителя Маткалыкова Акуна. Тихо, тихо, товарищи, тихо. Итак, товарищи, объявляю открытым наш товарищеский суд. Маткалыков, встаньте.
2: Можно сидя?
1: Нет. Это будет нарушением. Так, дядя Толубай, объясни суду, в чем суть дела.
3: Подождите, подождите. Паис, что же ты молчишь, Паис?
4: Эй, девушка, а ну-ка сядь на свое место, не нарушай порядок. Мы здесь собрались тебя защищать, а ты...
1: Погодите, Ташматаке, погодите. Погодите, Карачач, скажи, при чем тут мой племянник?
3: Маманаке, Акунагай ни в чем не виноват.
1: Тихо, товарищ, тихо. Так, кто же тогда виноват?
3: Паис, говори, ведь ты обещал.
5: Да. Мы любим друг друга. Я и Карачач.
1: Почему же вы раньше ни о чем не сказали? Ни ты, ни она.
5: Я боялся вас, дядя Маман. Ведь вы так хотели, чтобы я закончил учебу. Вот мы и решили пока не говорить.
1: Тише, товарищ, тише, тише. Так, ты все сказал, Паис?
5: Да.
1: Ну что ж, на этом, я думаю...
2: Нет! Теперь хочу сказать я.
3: Ой, бедная, горько, как нехорошо.
2: Я здесь человек новый. Приехал издалека. Приехал, чтобы учить ваших детей. И вот произошла эта история. Кто-то заподозрил меня. Почему меня... Не знаю. По-моему, я не давал повода для этого. Но не это главное, не это. А главное то, с какой легкостью все поверили в слуху. Ведь прежде чем обвинять человека, нужно убедиться в его неправоте. И убедиться до конца. Я хочу жить с вами. Я успел полюбить это место, Памир. Только мне кажется, что мы должны относиться друг к другу добрее. А за Паиза и Карачач я счастлив.
6: Так, все слышали? Так вот, на этом наш товарищеский суд объявляю закрытым. Все, кроме учителей, свободны. Толубаяка, вы тоже останетесь с дочерью.
7: Хорошо.
1: Друзья, я вот что хочу вам сказать. Паис, единственный сын моей сестры. Я очень хотел, чтобы он учился. Не вышло. Теперь я его заберу отсюда. Сам буду учить уму-разуму. Толубаяке, ничего не поделаешь. Ваша дочь и мой племянник поступили неразумно. Слишком они молоды. Но раз так получилось, пусть ребенок скрепит их семью. Если вы согласны, я сегодня же увезу их с собой. Что вы на это скажете?
8: Без свадьбы, что ли?
1: Свадьбу сыграем весной. Сейчас зима, работа по горло. Не могу я сейчас справить свадьбу. Да и народу некогда веселиться. Может, даже и к лучшему. Как раз не хватало чабанов на одну отару. Пусть поработают. Карачач.
9: Да.
1: Послушай меня, сестрица. Найди Паиза. Приведи его сюда побыстрей. Пусть не боится. Скажи, бить не буду.
9: Хорошо.
1: Акун.
2: Да.
1: Ты извини нас. Мы напрасно подозревали тебя. Дядя Ташмат, надо бы по волоску выщипать вам бороду. Но, к сожалению, возраст ваш не позволяет этого сделать.
4: Да ты лубай же сам.
8: Зачем неправду говоришь? Я сначала его не подозревал, а только решил с тобой посоветоваться. Ты надоумил меня.
1: Хватит, все, друзья, хватит. Дело прошлое, спорить не стоит. Ну все, все, пора. До свидания, Акун. Мы запомним твои слова. Добрая ты душа.
2: До встречи, маман.

0: Вот и январь наступил, зимние каникулы. Мы развозим ребят по зимовьям. Белая дорога, белая долина, белые горы. А шофер тот самый Шарип, который привез меня в Кишлак.
1: Глядите, Агай, архары.
2: Красавцы. Стадо голов 50 будет.
1: Эх, ружьишка, бля.
2: Ну зачем же их стрелять-то, Шарип? Вот понаблюдать одно удовольствие.
1: Нет, я люблю поохотиться. Агай, а можно кое-что спросить у вас?
2: Ну почему же нет, конечно можно.
1: Во Фрунзе у вас есть любимая девушка?
2: Есть.
1: Красивая?
2: Очень.
1: Красивее вот этой на фотографии?
2: Тю, да у тебя вся кабина в красавицу.
1: Да, вырезаю из киргизских журналов. Так красивее, Агай?
2: Которой?
1: Вот этой.
2: Да представь себе, Шарип, еще красивее. Мне кажется, она красивее всех этих вместе взятых.
1: Значит, моя Айгюль вам не очень приглянулась. Она во Фрунзе живет, учится в медицинском.
2: Откуда ты знаешь? Вычитал, что ли?
1: Нет, здесь только ее фотография. А об остальном она написала мне сама.
2: Как? Разве ты с ней переписываешься?
1: Да, уже полгода.
2: А с этими, вот, с остальными?
1: И этим писал, но они не ответили. А Айгюль ответила. И теперь не жалеет. Пишет, закончу институт, приеду к вам на Памир работать врачом. А я говорю, чтобы не приезжала.
2: Почему же?
1: А что ей здесь делать? Ну что тут хорошего? Горы? Так это скоро надоест. Я бы по своей воле никогда из города не уехал. Тем более из Фрунзе. Там, конечно же, совсем другая жизнь.
2: А ты когда-нибудь бывал во Фрунзе?
1: Нет.
2: А почему же не съездишь?
1: Поеду. Скоро совсем уеду.
2: Не торопись, Шарип. Ох, не торопись. И вообще, я бы тебе не советовал. Специальность у тебя отличная.
1: Что случилось?
3: Остановитесь! Я стою здесь.
2: А что, разве доехала? А где же юрты ваши? Здесь ничего не видно.
3: Наше зимовье вон за той ложбиной. Да вот, вон, где пасутся яки, видите?
2: А, да, вижу. Ну что же, Адалат, тогда счастливо оставаться. И запомни, 12 января я приеду за тобой. Так что будь готова.
1: 12 числа ты поджидай нас вот на этом самом месте.
3: Хорошо, до свидания.
0: Дорога становится все круче. Чем дальше, тем глубже снег. Машина буксует, и мы подталкиваем ее.
2: А ну, взяли!
4: Раз!
2: Еще!
4: Раз!
2: Еще!
4: Раз!
2: Ура! Кайчуман, прыгай в кузов! Садык, а ты почему не залезай?
5: Да я почти что дома, Агай. Видите две юрты? Да нет, правее.
2: А, вижу. Ну, иди.
5: Агай, пойдемте к нам, чаю попьем.
2: Спасибо, Садык, в другой раз.
0: Дорога совсем утонула в снегу. Машина едва тащится.
1: Ну вот, приехали. Посмотрю, глубоко ли сели. Агай, машина дальше не пойдет.
2: Плохие дела, Шариф. Что же будем делать?
1: Пойдем пешком. До зимовья Кайчумана отсюда 3-4 километра.
2: Ага. Эй, Кайчуман!
1: Кайчуман, ты жив еще?
2: Кайчуман,
5: жив.
1: Ну, вылезай. Пешком вернее будет.
2: Ну как, не замерз?
5: Нет, Агай, я же в сено зарылся.
6: Смотрите, волк!
1: Это не волк, дурачок, это лиса.
5: Не боится. Ух, как уставилась.
2: Да. Ну ладно, пошли.

0: Кочеман, где ваша юрта?
1: Должна быть вот эта, с краю.
2: Нет, нашей юрты не видно что-то, а была здесь.
0: Где?
2: Да вот, пятно на снегу.
3: Эй, кто вы будете?
1: Собственно, двоюродного брата не узнает. Это Берди, работает здесь за фермой.
0: Да, я знаком с ним.
3: Ты, Шарип? Да не окун ли здесь? Я... Таким ветром занесло в наши края.
0: Да вот, ребят развозим. Каникулы.
3: Мороз ведь, лучше сидел бы дома.
0: Нет уж, так спокойнее с ребятами.
3: А, это ты, Кочеман.
4: Здрасте, дядя Берди.
3: Здравствуй. Я вчера только отправил твоих в Бель, так что они перекочевали. А кот начался, народу там не хватает. Конечно, тебе туда не добраться. Машина туда не ходит, лошадей не хватает. Ничего, у меня погостишь. Ну что ж, прошу в юрту, гости дорогие.
5: Жилище Берди ничем не отличается от других памирских юрт. Посередине железная печка. Труба выходит в тундюк. Это отверстие для дыма наверху. В западном углу большой сундук, покрытый узорчатой тканью. На сундуке полно всякой посуды. Чайники, пиалы, транзистор, будильник, керосиновая лампа с высоким чистым стеклом. А слева от входа за изгородью лежит и стоит с десяток новорожденных ягнят.
3: Шарип, ты исполнил мою просьбу?
1: Узнавал. Их пока еще нет в продаже.
3: Ага, значит, нет.
1: На желающих купить очень много. Бухгалтер из Каракуля, завмак из колхоза Мургаб, чайханщик. Это еще не все. А начальство говорит, что в первую очередь будут предлагать передовым чабанам, матерям-героиням, депутатам. А если что останется, тогда уж...
3: Акун, вы понимаете, о чем идет речь?
0: Откуда мне знать?
3: Вот в чем дело. Нашему району дали 5 мотоциклов «Урал». Мне нужен один. А Шарип, вы слышали, говорит, что пока еще никому не продают. Вот и ломаю здесь голову. Хотя, погодите. Шарип, ты знаешь Осмона?
1: Знаю. А что?
3: Акун, в нашем колхозе есть чабан по имени Осмон.
1: Так.
3: Его жена в этом году рожает 10-го ребенка. Мать-героиня. Так вот, не воспользоваться ли мне ее правами, а? Как думаете, Акун?
0: То есть хотите на время стать отцом-героем? Ну что ж, Берди, у вас есть что-то героическое.
3: Ну, вам бы все шутить, а мне не до шуток. Завтра поеду, проведу их. Она вот-вот должна родить, так что надо быть наготове. Верно говорю, Шарип?
5: Я и не заметил, как заснул. И вот уже утро. Я выхожу из юрты и сразу же зажмуриваюсь. Так сильно сверкает снег под утренним солнцем.
3: Как спалось, Акун?
2: Спасибо, хорошо. А где Кочеман?
3: Кочеман? Только что был здесь.
6: Эй, Кочеман!
3: Ах, вот он!
6: Назад!
3: Смотрите, Акун!
2: Что такое?
3: Мальчишка до своих решил добраться.
2: Вот ведь какой упрямый. И не сказал-то никому.
3: Еще бы, весь в отца.
6: Эй, вернись! Все равно сегодня не доберешься до Беля!
2: Берди, может быть... Дадите мне своего коня, а? Я найду способ вернуть его вам.
3: Дал бы с удовольствием, но я должен ехать к той многодетной женщине. Помните, я вчера говорил? Да и всяких других работ много, сами понимаете. Время охота, а без коня и шагу не ступишь.
2: Ну ладно, что же, придется потопать ножками. Ну ничего, вдвоем не пропадем.
6: Эй, Кочеман! Подожди, я с тобой!

0: Целый день мы были с мальчиком в пути. Светило солнце, холода мы не ощущали. Не спеша идти по тропинке, было даже приятно. Но в середине дня небо нахмурилось. Поднялся ветер. Ближе к вечеру облака спустились с гор. В густом тумане мы потеряли тропинку. Мне стало страшно. Но Кайчуман оказался настоящим памирцем. Он устал, проголодался, однако я чувствовал, что он не боится. Не было в нем страха, который испытывал я. Страха от мысли, что мы можем совсем заблудиться в этот недобрый час в таком безлюдном месте. Мы то поднимались по склону, то опускались. Кайчуман все время шел впереди. Вот и теперь я вижу его узкую спину, снег под ногами и больше ничего. Кругом туман.
1: Кайчуман! Ты вообще

0: Нет, где-то рядом должны быть еще юрты. Уж очень здесь тихо.
1: Кто там?
0: Я учитель, а это мой ученик. Мы идем на Бель. Скажите, мы не заблудились?
1: Идете правильно, но до Беля сегодня не доберетесь. Идемте за мной.
0: А здесь только одна юрта, что ли?
1: Почему же одна? 10 их. Но в юртах только дети.
0: А где же их родители?
1: Овец ищут. Сегодня ночью разбрелись все наши овцы. Держите конец аркана.
0: Зачем?
1: Чтобы не потеряться в тумане.
0: А где же второй конец?
1: Сейчас увидите.
2: Привязан к порогу юрты.
1: Вот он. Проходите в юрту. Здесь и заночуете. Ты тоже проходи, парень.
3: Не липни к печке. Все равно холодная. Со вчерашнего дня не топлена. По всему зимовью и хворостинки не найдешь. Да вы оба дрожите.
4: Так весь день идем.
3: Ладно, придется затопить.
4: Кочума, ты молодец. Один бы я наверняка заблудился бы.
5: Так я же вырос в этих местах, Агай.
3: Никак наши возвращаются.
6: Не уставать вам.
2: О, да и тебе тоже.
5: Здравствуйте.
6: Акун? Вот так встреча.
2: Рад тебя видеть, Маман.
6: Да, а это наши молодожены.
7: Здравствуйте, Агай.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Как ты оказался в этих местах? Куда путь держишь? Рассказывай.
2: Да вот ребят развожу по домам. Каникулы же. Вот Кочуман последний.
6: О, сын старика Апсамата.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуй, хороший парень, хороший.
2: Его родители сейчас на Беле.
5: А туда не попадете, Агай.
2: Это почему же?
5: Перевал сейчас закрыт, снегу много намело.
2: Вот не везет.
3: Ладно, не переживай, Кайчуман. Поживи пока у нас, а там, глядишь, и на Бель удастся пройти.
6: Акун, ты приехал очень кстати. Мама, давай приготовь чего-нибудь. Этот джигит приехал из Фрунзе, учитель. Я его привез сюда.
2: Так это твоя мать?
6: Да. А это моя юрта. Вот так и живем. Ну ладно, рассказывай ты, как там в кишлаке, как сам-то?
2: Да спасибо, не жалуюсь, как говорится, твоими молитвами.
6: Никто не обижает, если только кто посмеет, скажи мне.
2: Да кто же меня обидит? Разве ты еще один суд устроишь?
6: Ты все еще сердишься?
2: Да я шучу.
6: Как там Толубай, Ташмат?
2: Ну все хорошо, мама. Мы уже помирились, скоро снова пойду на медведя или барса.
6: Так.
2: Да, кстати, маман, забыл тебя спросить, овец-то всех нашли?
4: Нашли, брат, нашли. От меня им никуда не деться.
2: Да, нелегко, я вижу, живется вам здесь, в горах. Маман, я знаю, что ты любишь свою работу. А скажи откровенно, тебе не хотелось бы жить все же, ну, как-нибудь по-другому?
4: Что, жить по-другому? Зачем?
2: Ну, ведь переселяют отдаленные высокогорные кишлаки вниз. Разъезжали бы на своей любимой Волге.
4: Я не понимаю тебя, Акун. Разве мы так уж высоко забрались? По-твоему, мы здесь плохо живем?
2: А ты думаешь, хорошо? А мать твоя, когда мы пришли, растопила печь, скрипя сердце. И не потому, конечно, что пожалела. Нет, а просто нет его здесь топлива. Или чего тут хорошего? Даже зимой жить в юрте.
4: Но везде есть свои трудности, бача. Значит, юрта тебе не нравится. Чудак ты.
2: Ну скажи, мама, что все-таки тебя держит здесь?
6: Не знаю. Но держит крепко. Мы здесь родились. Почему мы должны оставить эти места?
2: Ведь тоже верно.
6: Ты посиди здесь, бача. Я пойду проведаю овец. Я скоро вернусь. Боюсь. Пойдем со мной.
5: Иду, дядя Маман.
2: Маман, если не возражаешь, я выйду с

0: Назад в Кишлак я добирался на верблюде. А в Кишлаке меня ожидали новости. Дверь в мой дом приоткрыта, в комнате горит свет, печь до красна натоплена, да к тому же вовсю кипит чайник.
1: Мамы такие, вы не можете мне объяснить, что здесь происходит?
2: Что, удивляешься?
1: Вы угадали.
2: К тебе сегодня утром приехала девушка из Фрунзе.
1: И у меня такое подозрение, что ее зовут Айша. И где она?
2: Пошла в магазин.
1: Но ведь как раз в магазин я и собираюсь сейчас бежать, дядя Мамы!

0: Айша! Айша!
1: Айша! Прилетела все-таки, стрекоза! Прилетела!
0: Ну-ка, ну-ка, целуй меня как отца. Нет, первым поцелую тебя я.
2: Да подожди, там все покупки рассыпятся.
1: Ничего, соберем, купим новые покупки.
0: Милая ты моя, как же тебе удалось приехать? Неужели тебя отец отпустил?
2: Как видишь.
0: А?
2: Ой, Акон, ты меня задушишь. Ой, как неловко перед теми вон людьми.
0: Да это директор Ташмат и Тулубай, охотник, мои хорошие друзья.
2: Как внимательно они на нас смотрят.
0: А, я понял. Наверное, они ждут, чтобы я тебя поцеловал еще раз. Вот так.
2: Ой, ну хватит, Акон.
0: Айша, скажи, ты высоты боишься?
2: Очень.
0: Но со мной тебе ничего не страшно, ведь так?
2: Так, Акун.
0: Тогда пошли.
2: Куда?
0: Пошли, пошли. Я покажу тебе мой кишлак.
2: Твой!
0: Ну а как же? Я ведь здесь агай, учитель. Солидный, если хочешь знать, человек. Сам дядя Касым, твой отец, здесь передо мной спасовал бы. А ведь всего полгода назад гнал меня в Трише из общежития, как какого-то мальчишку.
2: Он вспоминал тебя много раз, жалеет, что слишком круто с тобой обошелся тогда.
0: О, нет, нет, нет. Разжалобить меня может только его чистосердечное согласие на наш брак.
2: Я могу это понимать как официальное предложение.
0: Можешь, Айша.
2: А как же твои намерения жениться лишь в 40 лет?
0: Эй, дорогая, ты видишь перед собой совсем другого Акуна. Теперь Акун не мальчик, но муж.
2: О, мой муж Акун. Ой, не могу, я так страшно устала, еле дышу.
0: Ой, бедняжка, я ж совсем забыл. Ну, конечно, здесь воздух разреженный, тебе с непривычки нелегко.
2: Долго нам еще?
0: Нет, уже пришли. Гляди.

Мы стоим на южном склоне горы, где осенью собирали кизяк. Теперь мой дом уже не напоминает белый паровоз. Теперь все дома белые, с белыми снеговыми крышами. Отсюда видна и школа, и излучина реки, и домик охотника Толубая. Полгода прошло, и каким родным все это выглядит сейчас. Для Айши это пока экзотика, а для меня это уже жизнь. Айша, вот это и есть мой кишлак.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица, привет! Сегодня для Юлии мы открываем музыкальную шкатулку с секретом. Звучит знакомая многим мелодия. «Танго, мне сегодня так больно», также известная как «Романс, если можешь, прости». Танго это имеет длинную историю, связанную с европейской музыкой. Изначально это было итальянское танго «Скривими», «Напиши мне». Его сочинили композитор Джованни Раймондо и поэт Энрико Фратти в 1930 году. Первым исполнителем в Италии стал Нино Фонтана. Танго быстро стало популярным и пустилось в путь по Европе. Его исполняли во Франции, Тино Росси, Польше, Мечислав Фок и в других странах. В СССР это танго стало известно благодаря пластинке с записью Тино Росси, которая вышла в 1937 году. Однако в России танго обрело новую жизнь в исполнении Изабеллы Юрьевой, превратившись в романс «Мне сегодня так больно». Музыка была обработана Аркадием Островским, аранжировщиком, аккордеонистом и композитором. А текст написал Иосиф Аркадьев. Изабелла Юрьева считала этот романс особенным. Он был посвящен ее мужу. Они встретились в начале 20-х годов в Ленинграде и прожили вместе 46 лет. Изабелла Юрьева вытеснила тонкий итало-французский гламур оригинала своей знойной цыганской манерой исполнения. Ну а мы с вами для начала послушаем первого исполнителя итальянского танго. Поет Нино Фонтана.

В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Танго на французском языке исполняет Тино Росси. Эх, переведу. Вот благоуханная роза, которую я сохраняю как память. Она уже совсем завяла и умирает в моих пальцах. Как тяжело тянутся грустные часы ожидания. Лишь эти лепестки расцвечивают мою жизнь, как воспоминание. Напиши мне хоть несколько печальных строчек. Вдали от тебя мне так больно, а твое слово меня успокоит. Выслушай меня без гнева. И даже если в твоем письме нет смысла, напиши мне, не покидай меня. Как тяжело это молчание в эти ночи, когда я думаю о том, как с тобой прекрасно, о сладком звуке твоего голоса. И все же, после такого опьяняющего счастья и нежности, мое сердце сжимается, потому что больше ничего не знает о тебе. Напиши мне несколько слов, неважно о чем, главное, что твое письмо согреет мое сердце. Я не могу больше ждать, не зная ничего о тебе и ничего не понимая. Напиши мне, не покидай меня.

0: Я не могу больше ждать, ничего не зная о тебе и ничего не понимая. Напиши мне. Не покидай меня. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Слушаем танго на польском языке. Поет Мечислав Фог.
1: Килька слов пожегнания Уścisk dłoni i przebacz, rzeklaś wilk.

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, мы слушаем Изабеллу Юрьеву.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Вот такая история. Заходите в гости, будем бродить в музыкальных лабиринтах и разгадывать музыкальные секреты. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Чао, ми гранди амичи.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
1: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Спасибо. Я люблю вас.
1: Их имена известны во всем мире. Рэй Чарльз.
2: Джорджия. Джорджия.
1: Хосе

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Песня известная. Помогайте нам.

0: Иний.
1: Иний бывает
0: ой,
1: синий.
0: Ой, спасибо вам большое за это добро, которое прям нас...
2: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: А в какую сторону крестятся?
2: Кто там?
3: Откройте немедленно!
2: Не открывайте!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. «Театр с доставкой на дом» на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Авторами песни «Тых лет не отда никт» «Тех лет никто не отдаст» являются композитор Владислав Шпильман и поэт Казимеш Винклер. В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила гибкую пластинку ансамбля «Веселые ребята», на которой была записана песня «Сон», русский текст Онегина Гаджикасимова. Автором музыки был указан руководитель «Веселых ребят» Павел Слободкин, что не соответствовало действительности. Вероятно, поэтому песня больше не переиздавалась на грампластинках.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

нас. Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я продолжу рассказ о творчестве народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, и мы послушаем песни в ее исполнении. Цитата. «Каждая песня – это судьба, и только о чувстве надо петь. Я рада, что избежала песен-лозунгов, а всегда пела о людях, об их радостях и переживаниях». Конец цитаты. Откроет нашу программу песня Оскара Фельдсмана и Роберта Рождественского «Старые слова». В сопровождении ансамбля «Голубые гитары» поют Валентина Толкунова и солист «Голубых гитар» Павел Бабаков. Запись 1973 года.

1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла первую программу, посвященную творчеству Валентины Толкуновой. Песни из телесериала «День за днем» стали популярными и были выпущены фирмой «Мелодия» на грампластинке. Вот еще одна композиция Ильи Катаева на слова Михаила Анчарова из телесериала «День за днем». Она называется «Звук шагов». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

шагов, будто общий шаг, будто лодка проходит по камышам. В тех шагах, шагах и твои шаги, в тех шагах, шагах.

Популярный советский поэт-песенник Лев Ашанин услышал голос Валентины Толкуновой в фильме «День за днем». Голос певицы за кадром понравился, и поэт предложил Толкуновой принять участие в его юбилейном авторском вечере. Валентина Толкунова исполнила песню Владимира Шаинского на слова Льва Ашанина «Ах, Наташа». Перед выступлением Валентина Толкунова вплела себе в волосы жемчужную нить. Так она хотела дополнить платье, расшитое бусинами. Цитата. «Мое единственное украшение – жемчуг. Либо нитка в волосах, либо жемчужные сережки. Я не очень люблю украшения в том виде, в котором все привыкли видеть». Конец цитаты. Зрители, собравшиеся в колонном зале Дома Союзов, дважды вызывали Валентину Толкунову на бис с этой песней. Ее мы и послушаем.

В юбилейном вечере Льва Ашанина принимали участие звезды советской эстрады: Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Георг Оц и другие. Концерт из колонного зала Дома Союзов транслировался по центральному телевидению. Выступление Валентины Толкуновой в юбилейном вечере Льва Ашанина стало началом ее популярности на радио и телевидении. Песню «Серебряные свадьбы» Павла Айдоницкого на слова Екатерины Шевелевой на юбилейном авторском вечере композитора должен был исполнить грузинский ансамбль «Ореро». Но из-за плотного гастрольного графика грузинские музыканты не смогли приехать в Москву. Тогда Павел Айдоницкий обратился к Валентине Толкуновой. Так «Серебряные свадьбы» попали в ее репертуар. Слушаем.

Песня «Серебряные свадьбы» стала участницей телевизионного фестиваля «Песня 73» и стала одной из визитных карточек Валентины Толкуновой. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Выдающимися вокальными данными Валя Толкунова не обладала, да и не претендовала на это, но была поистине музыкальна, с приятным душевным тембром голоса. После расставания с Саульским Валентина оказалась в одиночестве, как в личном, так и в творческом смысле. Мы с ней встретились, и я спросил, чем сейчас занимаешься? Она ответила, к сожалению, ничем. Я предложил Валюше прийти к нам в Москонцерт. В то время существовал художественный совет, и она пришла на прослушивание. Нельзя сказать, что Валя произвела на членов совета сильное впечатление, но концертов в то время было в избытке, имелась возможность работы, и я настоял на том, чтобы она осталась в Москонцерте». Конец цитаты. В 1973 году Валентина Толкунова стала солисткой Государственного объединения музыкальных, театральных и цирковых коллективов «Москонцерт». В исполнении Валентины Толкуновой послушаем песню Исаака Шварца на слова Владимира Высоцкого «Не уезжай насовсем». Песня прозвучала в кинофильме «Черный принц», где Валентина Толкунова сыграла роль ресторанной певицы. Запись 1973 года.

Неужели, неужели мы заперты в замкнутый круг? Только чудо спасет, только чудо. У меня в этот день все валилось из рук, и не к счастью билась посуда. Но, пожалуйста, не уезжай насовсем.

стало ясно, уйдешь по росе. Вижу я, что не можешь иначе. Почему лишь в конце длинных рельс и шоссе гнезда вьют?

насовсем постарайся вернуться. Осторожно, не резко бокалы сближай. Разобью

пришлось отдать Людмиле Зыкиной, но она уехала на длительные гастроли. Цитата. «Раздался звонок, я открываю дверь. Входит человек, такой беленький, с длинными волосами, очень скромный молодой человек. Сел за инструмент и сыграл мне эту песню. И когда я стала репетировать, первая женщина, которая услышала песню, это была моя мама. Она заплакала и сказала: «Эта песня будет нравиться всем мамам». Конец цитаты. Песня «Поговори со мною, мама» прозвучала в эфире Всесоюзного радио 8 марта 1973 года и сразу же стала популярной. Почти ежедневно эта песня звучала в концертах по заявкам и других программах Всесоюзного радио. Естественно, что она попала в финал телевизионного конкурса «Песня года 74». Вот эта песня.

Валентина Толкунова выступала в различных сборных концертах, а также в авторских концертах ведущих советских композиторов и поэтов. В 1979 году Валентина Толкунова дала свой первый сольный концерт. С этого времени она стала выступать с сольными концертными программами. Давайте послушаем колыбельную Александра Градского на слова Натальи Кончаловской. Песня прозвучит.

Сначала в фильме «Романс о влюбленных». Александр Градский считал Валентину Толкунову лучшей исполнительницей этой песни. Запись 1973 года.

Цитата. «Она сумела передать сокровенные чувства, мысли и переживания, свойственные любой женщине. Ее песне требуется простор, воздух, дальний горизонт. Ей нужен запах полевых цветов. Вот почему многие ее песни стали по существу народными, вошли в его плоть и кровь». Конец цитаты. Так о Валентине Толкуновой писал Лев Лещенко. Послушаем песню Юрия Саульского на слова Леонида Завальнюка «Над рекою туман». Поет Валентина Толкунова.

Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Цитата. «Мы познакомились с Валей Толкуновой, когда я делал свои первые шаги на эстраде. Эдуард Савельич Колмановский, известнейший композитор, один из столпов, неожиданно пригласил нас с Валей на запись новогодней елки. Я это воспринял как шок. Сам Колмановский пригласил. Имена Фельдсмана, Френкеля, Колмановского, Фраткина были столь громкими, что казалось невероятным чудом получить приглашение от одного из них. И Валя в то время уже была знаменитостью, входила в число звезд эстрады первой величины. Мы встретились у Эдуарда Савельича. Как сейчас помню, небольшой уютный кабинет, рояль. Мы сели в уголочке, он наиграл музыкальный диалог, и мы сходу по ролям его разыграли. Я безумно волновался рядом с ними. Все же Толкунова, Колмановский. Эдуард Савельевич был очень теплым, семейным человеком. Что касается Валентины, то она, как состоявшаяся звезда, могла по-всякому отнестись ко мне, молодому начинающему артисту, но повела себя настолько деликатно, что через 10 минут я забыл о волнении. С ней было удивительно легко». Конец цитаты. Послушаем диалог у новогодней елки Эдуарда Колмановского на стихотворение Юрия Левитанского в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.

0: происходит на свете?
1: А просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
2: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
2: Будет апрель, вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал.
0: И слух этот вами проверен.
1: Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

И я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить.

0: вальс начинается.
1: Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: В нашей следующей программе вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два.

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». Микрофон Евгений Корнев. И раз уж в прошлом выпуске я опять обрисовывал в общих чертах картину с доступностью ТВ-приставок на Android, то сегодня я решил целый выпуск посвятить именно обзору некоторых доступных приложений, внимание, именно под Android TV. Потому что в прошлом выпуске я говорил о том, что даже файловых менеджеров у вас изначально на Android TV не будет. Не будет никаких браузеров и много чего еще не будет. И даже если вам нужно установить сторонний привычный синтезатор из APK-файла, это не так просто, как на смартфоне. Поэтому сегодня я расскажу о тех приложениях, которыми либо сам пользуюсь, либо с которыми хорошо знаком. Я точно знаю, что они вполне доступны, что ими можно пользоваться даже с пульта. Ну, такие основные приложения для реализации наиболее насущных задач. Прежде всего, хочу сказать, что, как я говорил в предыдущем выпуске, если вы обнаружили, что у вас на приставке нет ни TalkBack, ни синтезатора, попытайтесь это установить из Google Play Market. То есть привлекайте зрячего помощника. Зрячий помощник с вашей учетной записью, с вашими учетными данными заходит в магазин Google Play Market. Уж Google Play Market есть абсолютно на любой приставке, неважно, на Android TV она, на Android iOSP. Итак, вы должны зайти в Google Play Market и набрать запрос. Если зрячий не знает, как вводить запрос с пульта, очень просто. Нажимаем на поле поиска. Вот этой центральной круглой кнопочкой на пульте появляется сенсорная клавиатура. Дальше, нажимая стрелки на пульте, нужно ходить по символам на этой клавиатуре. И когда все будет введено, символ, естественно, вводится нажатием центральной круглой кнопки. Зрячий должен навести стрелками на пульте фокус на кнопку «Поиск» или «Готово» и снова нажать центральную круглую кнопку. После этого будет выдан результат поисков, и там вас интересует пункт «Специальные возможности от Google». Пытайтесь это установить. Если все прошло успешно, дальше зрячий открывает настройки, идет в раздел «Специальные возможности». Внимание, некоторые приставки на Android TV вообще такого раздела не имеют. И тогда вы уже даже подобным способом никак TalkBack установить не сможете. Есть и такие приставки, они даже мне попадались. Итак, зрячий заходит в раздел «Специальные возможности» и смотрит, появился ли там TalkBack. Если появился, то просто включает его с пульта. Дальше нужно установить синтезатор от Google, потому что если TalkBack нет, то, скорее всего, синтезатор нет. Опять заходим в Google Play Market и пишем следующий запрос. Google TTS. Ну и там будет найден Recognition and Speech from Google. Вот это нам и нужно установить. И когда вы установите и синтезатор от Google, и TalkBack, и он у вас заговорит привычным, известным гугловским голосом, дальше вы уже можете самостоятельно начинать доводить программное наполнение вашей приставки до ума.
2: Инфотрон.
3: Прежде всего, конечно же, хочется установить файловый менеджер. На Android TV файлового менеджера нет изначально. Если это чистый Android, конечно, некоторые производители пытаются туда встроить файловый менеджер, ну тогда вам еще повезло. Но, как правило, встроенные файловые менеджеры, они тоже очень плохо доступны. Поэтому я советую либо уже самостоятельно, либо с помощью зрячего установить какой-нибудь файловый менеджер сначала из Google Play, а потом уже из APK файла. Ну, например, последние версии самого продвинутого файлового менеджера под Android под названием Mixplorer, они теперь поддерживают и Android TV. Это менеджер, где есть поддержка большинства облачных хранилищ, где есть интерфейс с вкладками, но там есть некоторые нюансы. При использовании TalkBack команда Alt плюс Backspace для возврата на предыдущий уровень, то есть команда «назад» не работает именно в Mixplorer. Нужно нажимать только кнопку «назад» на пульте. Но есть там еще некоторые завихрения, если вы готовы с ними мириться. Ну, например, когда у вас к месту, не к месту, открывается меню общее Mixplorer, его нужно закрывать либо по Escape, либо по нажатию кнопки «назад». Ну, а в остальном все вполне доступно, все можно использовать. Но Mixplorer нужно устанавливать из APK-файла. А для того, чтобы устанавливать APK-файлы, нужно сначала установить какой-нибудь файловый менеджер из Google Play. Итак, открываем Google Play и пишем запрос по-английски «файл пробел менеджер». И там будет предложено несколько файловых менеджеров. Я вам точно могу сказать, какие вы можете смело устанавливать, и с ними с помощью TalkBack можно работать. Но в отличие от Mixplorer, это уже однопанельные, такие простенькие, бесхитростные файловые менеджеры. Это, собственно говоря, файловый менеджер, который так называется File Manager Plus или файловый менеджер. Там, естественно, его бесплатная версия, но даже бесплатной версии для начала вам хватит. Можете устанавливать его, он простой, полностью доступный. Дальше файл менеджер, который называется следующим образом: rs-explorer. То есть две английские буквы rs-explorer. Потом файловый менеджер, в котором даже заявлено, что в нем реализована поддержка специальных возможностей, называется он следующим образом. Опять две буквы, это cx-explorer. И действительно, я его устанавливал, причем там, по-моему, через чур эта поддержка TalkBack реализована, он там очень много всякой раздражающей лишней информации произносит, но действительно файловый менеджер доступный, но, правда, по функционалу он проигрывает. Ну, а потом вы уже можете из этого файлового менеджера, подключившись либо к USB-накопителю, если на вашей Android-приставке есть USB-порт, либо к сетевому диску, если у вас Android TV-Stick, то там портов нет. В этом случае вы где-то в сети должны создать какое-то сетевое расположение, куда можно получить доступ либо по FTP, либо по WebDAV. Ну а если у вас продвинутый маршрутизатор, я лично на маршрутизаторе просто поднял файловый сервер и с помощью продвинутого файлового менеджера, того же File Manager Plus, подключаюсь к локальной сети и уже оттуда устанавливаю через APK-файлы нужные мне приложения. Итак, когда вы уже имеете какой-то доступный пригодный файловый менеджер и имеете источник, из которого вы можете устанавливать APK-файлы, вы уже можете установить и нужные приложения из APK-файлов, и нужные синтезаторы, и даже какие-то примочки и скринридеры. Тут уже все довольно стандартно.
1: Инфотрон.
3: Следующая проблема – это веб-браузер. Потому что в чистом Android TV никакого веб-браузера нет. Google Chrome под Android TV не делают. Компания Яндекс сделала такую смешную программу под названием Яндекс Браузер для Android TV. Но более убогого приложения вообще не видел, потому что, во-первых, там всего, по-моему, две кнопки, это поле поиска и голосовой поиск, и больше ничего, больше никаких настроек там нет. Браузер, даже когда вы что-то в поиск ввели, довольно плохо обрабатывается с помощью TalkBack. Ну, в общем, одно название, и браузер этот чисто формальный. Поэтому советую установить и доступный, вполне функциональный браузер, который так называется Browser for TV. Его можно установить из Google Play на Android TV. Там устанавливается бесплатная версия. Просто открываете Google Play, нажимаете «Поиск» и пишете запрос «браузер» по-английски, то есть B-R-O-W-E-R. И первый же результат будет либо просто браузер, либо браузер for TV. Устанавливайте, и там же и доступность нормальная, и настроек много. И при необходимости, когда какое-то приложение требует открыть страницу в веб-браузере, вы вполне сможете это сделать. Однако я сейчас вам назову очень полезный сайт, где вы можете скачивать полноценные, уже авторизованные, полнофункциональные версии именно приложений для Android-приставок. Адрес сайта следующий. tvbox.one. tvbox так и пишется. tvbox.one. И вот на этом сайте вы можете скачивать уже полностью активированные, полнофункциональные версии различных приложений. В том числе и браузер for TV там есть в полноценные версии, где уже платные функции тоже доступны. Замечательный сайт, можете оттуда скачивать APK-файлы и устанавливать. Итак, с браузером разобрались. Теперь, что касается различных приложений для подкастов, радио, IPTV и так далее. Ну, для IPTV ничего лучше и доступнее, чем IPTV Pro, которую, кстати, тоже можно скачать на сайте tvbox.one, я не нашел. Правда, адрес плейлистов на Android TV вам придется вводить вручную. Даже если вы с другого устройства экспортируете настройки, каналы и подписки в специальный файл, то при нажатии «Добавить список каналов», «Выбрать файл» у вас ничего не произойдет. Нужно вписывать вручную. Такова уж ситуация на Android TV. Но зато программы доступны, и основной функционал там есть. Еще советую, когда вы установите IPTV Pro на Android TV именно, то нажмите кнопку «Вид» и выберите пункт «Плитка», потому что у вас тогда не только название канала будет произноситься, но еще и текущая программа, которая сейчас там идет. Итак, IPTV Pro – это лучшее приложение для работы с IPTV. Если провайдер вам предоставляет такую возможность или с помощью сторонних каких-то источников. Что касается приложений для работы с подкастами. Я пробовал устанавливать подкаст Republic и подкаст Edict. Для работы именно с пульта более подходит подкаст Edict. Потому что там даже с пульта можно вполне неплохо управлять приложением. Причем там же экспорт и импорт настроек и каналов поддерживается, в отличие от IPTV Pro. Поэтому находите подкаст Edict на любом ресурсе, где выкладывается приложение. Из APK файл устанавливайте. По-моему, в Google Play Market подкаст Edict нет. Импортируйте подкасты и пользуйтесь стандартным образом.
1: Инфотрон.
3: Что касается всевозможных мессенджеров, соцсетей и так далее. На Android TV с этим очень-очень плохо. Есть специально какие-то приложения для Telegram и для, по-моему, Facebook, но я их когда ставил, но это как-то сильно все урезано. В общем, с социальными сетями работать вам придется либо через браузер, либо вот в таком урезанном варианте. Для ВКонтакте я вообще ничего не нашел. Можно, конечно, устанавливать с помощью APK файлов версии для сенсорных устройств, но при работе с клавиатурой и с пульта здесь уже большие проблемы начинаются. Хотя, конечно, вы можете установить и попробовать, но другой вопрос, понравится вам, удобно ли вам это будет. И еще несколько слов о всевозможных плеерах мультимедийных и программах для радио. Ну, для радио я в предыдущем выпуске уже называл. Самое лучшее, на мой взгляд, приложение – это V-Radio, причем именно версия для Android TV, потому что есть V-Radio для сенсорных устройств, а есть для Android TV. И вот как раз на сайте tvbox.one для Android TV версия выложена. И если вы опять полнофункциональную версию установите, то там будет весь функционал и избранная, и запись станции, и добавление пользовательских станций, и расписание, и, в общем, все функции, известные по версии для сенсорных устройств, а я про это приложение, по-моему, даже отдельный выпуск сделал, теперь и на Android TV реализовывается. Вот, на мой взгляд, это самое лучшее и доступное приложение для радио. Что касается плееров, тут их много всяких разных. Есть VLC for Android TV, который можно прямо из Google Play Market установить. Это такой всеядный плеер. Доступность там тоже вполне себе нормальная. Сразу включается режим для Android TV. Можно установить всевозможные приложения для просмотра ТВ, к которым вы привыкли, но там с доступностью уже могут быть проблемы. А что касается плееров, то и VLC плеер можно установить, и MX плеер. В общем, как раз плееров для видео и аудио под Android немало, но другой вопрос, какой вам привычен, какой вам будет удобен и какой вам покажется доступным. Тут уже дело вкуса и привычки. Ну вот на этом, пожалуй, я на сегодня и останавливаюсь. Хотя, конечно, есть и другие приложения. Например, приложение для переназначения функций кнопок на пульте. Button Mapper. Его бесплатную версию можно установить прямо с Google Play Market. И прочие полезные утилиты. Но, по-моему, я уже про них рассказывал. Поэтому советую послушать ранние выпуски. Ну что же, а я с вами на этом прощаюсь. И до следующей встречи в эфире.
1: Электронный адрес программы. Infotron@ransys.org. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Рансис. С 13 по 15 сентября в городе Ярославле проходил 6-й Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС. 34 участника из 23 регионов России выступили в 5 номинациях. Это было действительно серьезное испытание. Каждый из номинантов выступал в 2 турах и представлял на суд жюри 4 произведения. Победители и призеры выступили в гала-концерте, который прошел 15 сентября. Зрители увидели много ярких, интересных номеров. Радио «Рансис» дает вам возможность проникнуться атмосферой этого музыкального праздника и предлагает полную версию записи фестиваля. В течение нескольких дней вы услышите все, что происходило на сцене областного творческого реабилитационного центра города Ярославля. Сегодня предлагаем вашему вниманию церемонию открытия фестиваля, а также выступления в номинациях «Вокальные ансамбли» и «Авторское исполнительство». Время начала трансляций уточняйте на сайте www.ransys.org. Эту информацию вы также сможете узнать из анонсов, которые будут публиковаться в нашей рассылке и на страничках Радио Рансис в социальных сетях. Итак, мы начинаем. Устраивайтесь поудобнее и приятного прослушивания.
5: На исполнение гимна Всероссийского общества слепых прошу всех встать.

Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас на древней Ярославской земле. На сцене лауреат всероссийских конкурсов эстрадных исполнителей Сергей Левинсон.

0: Добрый день, уважаемые гости и участники Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал». Мы рады приветствовать вас. Этот фестиваль – настоящий парад талантов, который проводится в целях популяризации жанра эстрадной песни. Он учрежден в 2003 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых и дает удивительную возможность инвалидам по зрению совершенствовать свое исполнительское мастерство. В Ярославле фестиваль продлится с 13 по 15 сентября. В нем примут участие 44 исполнителя, представляющих 23 региональных организаций. Давайте все вместе с вами сейчас их поприветствуем. Красноярская и Мордовская. Краснодарская и Кировская. Ульяновская, Самарская и Кабардино-Балкарская. Курская, Костромская и Ярославская. Курганская и Свердловская. Пермская, Карельская и Ивановская. Чувашская и Смоленская. Московская, городская и Иркутская. Астраханская и Ростовская. Омская и Татарская. А сейчас разрешите мне познакомить с нашим уважаемым жюри, которые будут оценивать этот прекрасный конкурс. Итак, Борисова Наталья Геннадьевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат областной премии имени Стомполева, преподаватель Ярославского училища культуры, руководитель народного коллектива камерного хора «Возрождение». Шлыкова Ирина Александровна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующий сектором отдела сохранения нематериального культурного наследия Государственного учреждения культуры Ярославской области, областной дом народного творчества. Слепцов Александр Николаевич, музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки. Халиуллина Дания Завитовна, секретарь жюри. Халединов Анатолий Николаевич, председатель жюри, заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивно-репетиционного комплекса Всероссийского общества слепых. Дорогие друзья, вас приветствует Троицкая Ольга Александровна, начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Департамента труда и соцподдержки населения Ярославской области.
1: Добрый день, милые, дорогие друзья. Это большая честь для нашей Ярославской области встречать здесь вас всех. 23 региона. Что это значит? Это значит талантливые люди, замечательные голоса. И все это будет на этой сцене. Желаю вам приобрести здесь новых друзей, достигнуть творческих результатов и, конечно же, вернуться домой с хорошим настроением и с подарками. Мы тоже от правительства области передаем свой подарок в жюри, и при подведении итогов он будет обязательно этот приз найдет своего хозяина. Всего вам доброго, здоровья, благополучия и, конечно же, больше позитива в этой жизни.
0: А я приглашаю на эту сцену Лафицкую Евгению Владимировну, главный специалист отдела культуры и искусств Департамента культуры Ярославской области.
2: Уважаемые гости и участники фестиваля, позвольте поприветствовать вас от лица Департамента культуры Ярославской области. Мы очень рады вас видеть. Мы хотим вам пожелать ярких выступлений на сцене Центра творческой реабилитации и пожелать вам дальнейших творческих успехов. Спасибо.
0: А я приглашаю на сцену заслуженного работника социальной защиты населения Российской Федерации, председателя Ярославской области Организации Всероссийского общества слепых Осипова Александра Сергеевича.
3: Добрый день, дорогие участники Всероссийского фестиваля «Вокал». Мы, как организаторы, принимающая сторона, рады видеть вас в нашем Доме культуры, в нашем областном центре творческой реабилитации инвалидов. Я думаю, мы сделаем, наверное, все, чтобы вот этот фестиваль прошел на хорошем организационном уровне, чтобы надолго остался у вас в памяти. У вас будет время на все и отдохнуть, и посмотреть наш красивый город. Это вот воскресенье экскурсия. Так что всем самого доброго. И хочется, конечно, пожелать солистам. В первую очередь сегодня приехали, ну и ансамблям. Сегодня приехало много уже опытных лауреатов всероссийских областных фестивалей, которые уже имеют опыт выступления на таких уже крупных социокультурных мероприятиях. Но хотелось, как в первую очередь, конечно, пожелать успехов солистам, потому что волнение, побороть вот это волнение, всегда это волнительно выходить на сцену, тем более сейчас сцена для многих незнакома. Я думаю, ну, плохо тот артист, который не волнуется. Но зрителям, конечно, быть доброжелательным, тем более люди приехали совсем некоторые буквально с дороги. Ну, а немногочисленным зрителям хочу сказать, чтобы тоже принимали аплодисменты, поддерживали каждого зрителя. Так что получилось сегодня, как тут мы задумывались, пятница 13-й, год 2013-й, да? Но все равно, говорят, мы люди не суеверные, добрый путь, ни пуха, ни пера.
0: А я приглашаю на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Анатолия Николаевича Хрединова.
4: Добрый день, уважаемые участники, добрый день, уважаемые жюри, и, конечно, добрый день, счастливый день вам, дорогие зрители, потому что без вас нет конкурса, без вас нет настроения, без вас нет концертного зала. Так что всем, кто здесь присутствует, огромная благодарность. Сегодня уже прозвучало и 13-е, и суеверие. А я могу сказать, что мы не только не суеверны, мы еще и умеем отличать даты. А у нас сегодня 10 лет с того времени, когда мы начали проводить первый Всероссийский фестиваль эстрадного вокала. Это было в городе Москве. Потом мы проводим каждый нечетный год, вы это знаете. Потом было 3 раза в Челябинске. Это 5-й, 7-й и 9-й. В 11-м году мы выступали в Казани. И сегодня благословенный Ярославль. Город, который мы очень любим. Город, который является гордостью России, жемчужиной России. Это, безусловно, так. Город-история и город-культурный центр. Это родина театра, вы знаете. И здесь много-много талантливых людей. И здесь есть замечательные учреждения культуры и учебные заведения культуры. Одно слово. Здесь живут культурные люди. Поэтому нам приятно быть здесь. Мы надеемся, что мы будем достойны этого города. Я хочу сейчас передать слово Данизавете Михалиулиной, которая зачитает приветствие вице-президента ВОС, курирующего направление культуры, Лидии Павловны Абрамовой.
5: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых приветствую участников и гостей Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС. Подобные фестивали несут идеалы добра, духовной красоты, раскрывают образцы высокохудожественного искусства, создают равные возможности для проявления таланта всех граждан нашей страны. Творческий поединок особых эстрадных самодеятельных коллективов и индивидуальных исполнителей способствуют обмену опытом и сотрудничеству между участниками. Искренне поздравляю вас с праздником и верю, что сегодня и еще раз вы сможете раскрыть всей душой все и продемонстрируете, что ограничения по здоровью не могут остановить стремление добиваться творческих успехов. Желаю всем ярких выступлений, дальнейшей плодотворной работы, доброго здоровья, новых свершений и отличного настроения. Вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова.
4: Ну что ж, и чтобы не быть многословными, мне осталось произнести вот те самые слова сокровенные, после которых прозвучат фанфары, и сказать, что шестой фестиваль эстрадного исполнительства по вокалу в городе Ярославле в 13 сентября в 2013 году объявляется открытым!

Ну что ж, уважаемые конкурсанты, уважаемые зрители, уважаемые еще раз жюри, давайте немножечко еще познакомимся раз с нашим сегодня условием конкурса. Итак, сегодня в номинации давайте дружно поаплодируем вокальные ансамбли. У них идет советский ретро-шлягер 30-х, 80-х годов и произведение на их выбор. Номинации «Авторское исполнительство». Песни в стиле ретро и произведение на выбор. Дальше у нас идут «Молодые голоса». Номинация. И во второй половине сегодня нашего дня номинация «Солисты женщины» и «Солисты мужчины». Всем ни пуха, ни пера. Ну а сейчас я на сцену приглашаю дуэт Тесловой Лидия и Лев. Исполняет песню «Бродячие артисты». Музыка Марка Минкова, слова Юрия Давыдова. Старый рояль.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо зрителям за поддержку во время исполнения. Вот это хорошо, что вы так сделали. Спасибо.
3: На сцену приглашается ансамбль эстрадного пения «Вдохновение», Краснодарский региональное отделение. Руководитель Бравкова Светлана Владимировна. Музыка Бабаджаняна. Слова Рождественского. Ноктюрн.

Музыка Леонидова. Слова Фоменко. Вниз по течению.

0: Вокальное трио «Саратовские красавицы». Чернышова Екатерина, Мухортова Наталья, Семенова Наталья, Самарское региональное отделение.
1: Мы красавицы самарские.
0: Песня о Самаре.
2: Самарские красавицы.
1: Да-да, мы красавицы самарские.

Продолжает наш конкурс номинации авторское исполнительство. На сцене Озарева Лилия. Мальчишка с силой.

0: посвящается двум моим маленьким девочкам. Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Кефалиди Елена, Краснодарское региональное отделение. Песня «Здравствуй, счастье».

0: Спасибо!
1: Дмитриенко Виталий, Ростовское региональное отделение. Приглашаю вас на сцену. А мы продолжаем. Песня «Я люблю».

0: Спасибо огромное.
1: Дмитриенко Виталий. Ростовская региональная организация.
2: Раз.
1: Песня «Музыка любви».
2: Я прошу прощения, Виталий, извини, пожалуйста. Все авторы были предупреждены, что они должны сдать тексты своих произведений в жюри. Пожалуйста, я прошу всех авторов принести свои тексты в жюри. Спасибо, Виталий уже сдал, спасибо. Все остальные, пожалуйста, тексты сдайте в жюри. Прошу прощения, Виталий, пожалуйста.

Вы не подумайте, сейчас не антракт, а эта песня так называется «Антракт».

между прошлым и будущим именно так. Мы отдыхаем с тобой, а дела — это просто пустяк. Мы поднимаем руками свободными наш старый флаг. Вот и антракт. Вот и антракт.

тончайшей в теплейших морях дрейфовал. Много любил, ненавидел, нашел и, конечно, терял. Ты так устал. Давай умрем, а потом воскреснем и с новой силой, и с новой песней зайдем в манеж, чтобы сделать свой первый шаг.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Бурдукова Надежда, Карельская региональная организация. Как говорили поэты.
2: Дамы и господа, ретро-танго.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: На сцену приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Песня «Сын и дочь».

0: посвящается моей сестре.
1: Я хочу попросить Сумцов Евгений, Московская городская организация. Прошу, пожалуйста, подняться на сцену. Уважаемый жюри, здесь у Рифата другая песня «Шадрин, городок».

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Сунцова Евгения, Московская городская организация. Песня «Лето».

0: Спасибо.
1: Песня «Ностальгия». Кто автор аранжировщик этой вещи? Кто
0: аранжировал вещи? А, я.
2: Спасибо.
0: Все мое.

0: Радио «Рансис» продолжает знакомить своих слушателей с выступлениями первого конкурсного дня 6-го Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС, прошедшего в городе Ярославле. Сегодня в эфире номинации «Молодые голоса», возраст участников от 15 до 25 лет и «Солисты-мужчины».
1: И следующая номинация «Молодые голоса». Я думаю, что последовательность, пожалуйста, наших конкурсантов, не забудьте выходить к нам на сцену. Первая Свердловская, потом Костромская, потом Самарская, потом Иркутская и потом Ивановская. Итак, я приглашаю на сцену Улитина Наталья, Свердловская региональная организация. Музыка Зацепина, слова Дербенева. Звенит январская вьюга.

0: Спасибо.
1: А я приглашаю на сцену Барышеву Наталью, Ивановская региональная организация. Песня из репертуара Анны Герман. «Я жду весну».

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Парышевой. Вернись и останься.
0: Нет, там другая фонограмма и другая песня, прошу прощения. Песня из репертуара «Жасмин», называется она «Ресничка».
2: А вы когда вносили замену?
0: Вчера говорили об этом.
2: Спасибо. Есть фонограмма, радисты?
3: Да.
2: Давайте.

продолжаем наш фестиваль. И открывает второе отделение в номинации «Солисты-мужчины» Завидов Мурат, Кабардино-Балкарская региональная организация. Музыка Тухманова, слова Сашко. «Эти глаза напротив».

Музыка Алима Апаева. Слова Султана Таганидзе. Это наш Северный Кавказ.

0: Спасибо.
1: А я на сцену приглашаю Цветкова Александра. Ульяновская региональная организация. Песни из репертуара «Красные маки» «Ни о чем не жалей».

Песня Андрея Бандеры «Ты лети, моя душа».

На сцену приглашается Саранцев Владимир, Пермская региональная организация. Музыка Добрынина, слова Дербенева. Ни минуты покоя.

волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. За юнгой стайкою бегут ребята, им тоже хочется носить бушлаты, а юнга держится молодцевато. И на волну глядит с тоской, как старый волк морской.

0: Он дрожит по лбу и свято верит, что где-то ждут его 500 Америк. Но не 500, так 5, по крайней мере. Ведь без мечты покоя нет в 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. Море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка.
1: Спасибо.
2: На сцену приглашается Горохов Леонид, Астраханская региональная организация. Музыка Островского, слова Ашанина. А у нас во дворе.
1: Спасибо.
0: А у нас во дворе

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Майданова. Вечная любовь.

0: А я приглашаю на сцену Павлова Евгения, Ярославская региональная организация. Музыка Добрынина, слова Дербенева. «Где же ты была?»
1: Единственный представитель Ярославля.

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Мартынов Николай, Мордовская региональная организация. Песня из репертуара группы «Лейся, песня. Где же ты была?»

0: Спасибо.
1: Приглашается на сцену Кулаков Владимир, Курская региональная организация. Музыка Минха, слова Тактиль. Пароход!

0: Все!
1: Музыка Броневицкого, слова Яковлева. Хорошо!

0: гибло за твоей я заглянул. Хорошо! Спасибо!
1: На сцену приглашается Панченко Александр, Смоленская региональная организация. Музыка Синатры, слова Подберезкина. «Путники в ночи».

0: Спасибо.
1: На сцену приглашается Байдашев Рифат, Курганская региональная организация. Песня «Вальс Бастон».

Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Мурза Гапаров. Начало пути.

0: Опять ты, Акун?
1: Я, дядька Сэм. Откройте.
0: Нет, не пущу.
2: Ну, только на одну ночь, дядька Сэм. На одну единственную ночь.
0: Ты твердишь мне это уже целый месяц. Что, неправда говорю?
1: Ну, мне удалось подыскать комнату. Я завтра перееду.
0: Зачем же дело стало? Переезжай сегодня. Подожди минутку, я сейчас тебе чемодан вынесу.
1: Да поздно же уже, дядя Касым, поздно. Понимаете, и комната на окраине, на пешпеке.
0: Нет, парень, хватит. Не верю я тебе.
1: Да послушайте, дядя Касым, ну послушайте же.
3: Но уже бесполезно. Сквозь дверное стекло я вижу, как дядя Касым, комендант нашего общежития, ложится на диван в вестибюле, отгораживается от меня газетой и преспокойно берется за чтение. Да, делать нечего. Я стою еще немного перед закрытой дверью и направляюсь к пожарной лестнице, по которой мне иногда удавалось проникать в общежитие. К сожалению, комендант знает этот мой секрет. И все-таки я поднимаюсь по лестнице до второго этажа и через окно пролезаю в свою комнату. Эх, еще неделю назад у меня были и простыни, и пуховая подушка, и одеяло. Комендант все забрал. Оставил один матрас. Я, правда, не слишком расстраиваюсь. Спать можно, и на том спасибо.
4: Акун, это ты там, шалопай?
5: Все равно спать не дам. Давай матрас.
2: Дядя Косы, да давай. Ну завтра я уйду.
5: И слушать не хочу. Вот. На голой сетке не уснешь.
4: Ой. И не ходи за мной, не теряй времени даром.
1: Дядя Касым.
4: Лучше собирайся по-добру, по-здорову.
1: Я работу нашел, дядя Касым. Устраиваюсь редактором на радио.
5: Ишь ты. А с газетой уже рассчитался, что ли? Ведь 3 дня назад ты был корреспондентом газеты. Или запамятовал?
1: Ну, ваша правда, корреспондентом. Но сегодня по радио сказали, что им нужна талантливая молодежь.
5: Ага.
1: Пришлось согласиться.
5: Ага. Мили. Перед тобой ведь дурак. Все за чистую монету принимает. Эх, Акун. Если бы ты только знал, как ты мне надоел.
6: Привет, пап.
5: Сколько раз я тебе говорил, чтобы пораньше возвращалась. Неужели тебе не страшно? А что, если хулиганы нападут?
6: Не беспокойся, меня проводили. Здравствуй, Акун, как дела?
1: Все прекрасно, Айша. Не считая того, что на моем матрасе теперь будет спать твой отец.
5: Он, видишь ли, сегодня ушел из газеты. На радио устроился.
6: Вы что, поссорились?
5: Да не имею я права его тут держать. Он 5 лет здесь жил. Хватит. Пусть государство поблагодарит и выметается.
6: А тебе-то что? Неужели жалко матраса для человека? Конечно, Акун уйдет при первой же возможности.
1: О чем речь?
6: Отец, не упрямься, ты же хороший. А ты, Акун, бери свой матрас.
1: Ой, спасибо.
5: Раскомандовалась тут. Ну, ладно, только на одну ночь. Ну? Но, парень, предупреждаю, если завтра заявишься, никого не послушаю. Вытурю. Так и знай.
1: Спасибо, дядя Касым, дорогой вы мой.

0: Ох, и устал же я за день. Глаза слипаются. Во всем теле приятная истома. Да, все же жизнь прекрасная штука. Особенно, если есть где спать.
1: Бедненький, уже спишь без задних ног.
0: Айша.
1: Пользуйся моей добротой.
0: А ну-ка, стрекоза, отвечай мне, как отцу. Где была, с кем гуляла, чем занималась?
1: Стирала до обеда.
0: Угу.
1: После обеда ходила в кино.
0: Так, и с кем же?
1: С тем кандидатом, я тебе о нем говорила.
0: Значит, стирала, была в кино, потом?
1: Ты знаешь, Акун, просто невозможно дружить с мужчинами. В первый день обращаются уважительно, на «вы». На второй день целоваться норовят.
0: Ясно. А как же я? Я же тоже мужчина, как-никак.
1: Только ты ко мне относишься по-человечески. Я тебе верю. Уже 5 лет тебя знаю... И ничего лишнего ты мне не сказал.
0: Все правильно. Айша, можно сказать, выросла на моих глазах. Когда я впервые появился в этом общежитии, дочке коменданта было 12 лет. Помню, я ей куклу подарил. Она меня пирожками угощала, что мать пекла. Прибежит, смеется, болтает о всякой всячине. Я ее младшей сестрой считал. И только в прошлом году вдруг заметил, что она уже не ребенок. И чуть не влюбился в нее. А в этом году ей исполнилось 17 лет. Окончила 10 классов, но университет не смогла поступить, не прошла по конкурсу, но на следующий год снова будет поступать.
1: Ох, Акун, я такая несчастная.
0: Глупенькая, ты так говоришь, будто уже знаешь, что такое счастье.
1: Акун, женись на мне.
0: Не, ну я же тебе говорил, что женюсь в 40 лет.
1: Тогда я подожду тебя до 40 лет, согласен?
0: Нет тебе моего согласия.
1: Ну тогда разреши мне один раз замуж выйти, идет?
0: Нет, нет, нет, не пойдет. За такое долгое время ты родишь 10 детей, и что мы с ними будем делать?
1: Хорошо, тогда не женись на мне. Но все равно я тебя люблю. Ты мой наставник, мой советчик. А ты знаешь, мои родители тебя очень любят.
0: Ну да.
1: Клянусь, недавно за обедом о тебе говорили.
0: Почему же тогда твой отец меня выгоняет?
1: Почему-то боится. Но одним словом, сомневается в нашей дружбе. Думает, как бы чего со мной ни случилось. А койки ему не жалко.
2: Айша! Айша! Ах, пропади ты пропадом!
1: Вот Пинкертон, придется скрыться, спи!
2: Ты один? А где Айша?
1: Пап, ты меня звал?
2: Я знал, что ты здесь. Чтоб ты провалилась.
1: Ай.
2: А ну, марш отсюда. Если еще раз увижу тебя здесь, не так отшлепаю. А ты что здесь храпишь? А ну, хватит притворяться. Сейчас же вставай и уматывай. А то я тебя сейчас...
3: Это вы. А что случилось?
2: Ничего. Ничего особенного. Будь ты неладен.
0: Подождите, подождите. Что вы делаете, дядя Касым? Зачем вам мой чемодан?
2: А для того, чтобы вышвырнуть его в окно. Вот так. Теперь все ясно?
0: Теперь да.
2: И чтобы через 5 минут... Духу твоего тут не было.
0: Ну куда я теперь пойду? Друзья все разъехались. Кто в отпуск, кто на каникулы. И все равно уходить надо. Бедный мой чемодан, досталось тебе. И как только не раскололся. 5 лет мы с тобой неразлучны. Сколько раз я ездил с тобой в мой далекий Наукат, который утопает сейчас в абрикосах. А во время уборочных кампаний ты служил мне мягкой подушкой. Да, тебе бы целый рассказ вышел, бедняжка. Ну вот придется все же распроститься с общежитием, а впереди полная неизвестность. Но с другой стороны, это же романтично.

0: Мне посчастливилось самым невероятным образом. В гостинице вдруг оказалось свободное место в двухместном номере, и я его обладатель. А вот и мой сосед. Он лежит на кровати, перелистывает журнал «Челкан» и неистово хохочет.
1: Ой!
0: Что, так смешно?
1: Живот надорвал. Тут пишут, у одного...
0: Что?
1: Жена ушла. Никак найти не может. Ну, глупый, одну женщину не уберег. Ты знаешь, у моего деда было три жены. Попробовали по ней убежать, и он бы их...
0: Горячая вода есть?
1: Что? А, не знаю. Я умываюсь холодной. Эй, откуда будешь?
0: Из Москвы.
1: Из Москвы? Живешь там, что ли?
0: Ага.
1: А почему ж я тебя не видел? Я в этом году был в Москве.
0: Так. Ну и логика у тебя. А что ж ты делал в Москве?
1: Я-то на сессию ездил. Я депутат. Вот видишь значок?
0: Ого, дружище, да ты ведь знаменитый человек.
1: Так обо мне в трех газетах писали. А ты, может, по радио слышал? Меня зовут Маман. Фамилия Сулейманов. Я Чабан.
0: Сулейманов?
1: Сулейманов?
0: Нет, не приходилось. А знаешь что, Маман? Я бы хотел тебя попросить.
1: Давай. Какая нужна помощь?
0: Да понимаешь, я тебе соврал, я не москвич.
1: Я так и подумал.
0: Ну так вот, понимаешь, какое дело? Я закончил университет. И меня направили на Памир, там, в какой-то колхоз. Там, говорят, есть киргизский район, так называемый Мургаб. Но я отказался. Хотел здесь устроиться, но ничего не выходит. Так вот, если бы ты...
1: А почему отказался от Памира?
0: Ну, зачем тебе об этом знать? Ну, не поехал и все. Ну, как, поможешь?
1: Да нет, меня здесь никто не знает. Я депутат от Таджикистана. А сюда приехал на след животноводов. Скажи все-таки, ну почему ты не поехал на Памир?
0: Да понимаешь, долго рассказывать.
1: Ты делаешь глупость.
0: Почему?
1: Да потому что у нас очень хорошо. Тебе понравится.
0: А ты что, сам оттуда, что ли?
1: Да. Из того киргизского района, из Мургаба. Поехали лучше со мной. Что смеешься?
0: Занятное совпадение. Подожди, после поговорим, я помыться хочу.
1: Извини, приятель. Кстати, а как тебя зовут?
2: Акун.
1: Извини, Акун. Ты не очень хорошо поступаешь. Учителей у нас в районе не хватает. Вот работают в наших школах случайные люди. Как говорится, там, где нет утки, и ящерица сойдет. А такие специалисты, как ты, не хотят ехать, а зря. Хорошо ведь у нас, и народ хороший. А красота какая кругом. Плохо только одно, далеко от города. Но если все образованные будут жить в городе, кто же обучит грамоте деревенских детишек, а? Да я тебя спрашиваю. Молчишь? Акун, ребят жалко, понимаешь? Детей.
0: Маман. Фу. А это правда, что на Памире умирают от горной болезни?
1: Ну и чудак, парень.
0: А что?
1: Да ты сам подумай, стали бы там жить люди, если бы умирали раньше времени. Дураков нет. Зачем веришь болтовне? Ты лучше поживи там, погляди своими глазами. А как почувствуешь приближение своей смерти? Скажи мне только слово, я сам на райкомовской «Волге» отвезу тебя во Фрунзе.
0: Ох и мастер ты уговариваешь.
1: Нет, правда, Акун, приезжай к нам. Посмотри. Понравится, останешься. Нет, никто не будет держать тебя на привязи. Поработаешь с годик и вернешься. Ну как, договорились?
0: Подумаю, Маман.
1: Вот и хорошо. Подумай серьезно. Я завтра уезжаю домой. Оставлю тебе свой адрес. Ведь ты приедешь, Акун, я же знаю. А я всех там предупрежу.
0: Ладно, подумаю. Пиши свой адрес.

Всего неделя прошла, а я уже на помире. Что-то ждет меня здесь. Вокруг высоченные горы, а с них ледники сползают. Пониже ледников склоны изрезаны бесчисленными долинками, ложбинками, а кишлак располагается по правому берегу бурной речки, разрезающей неширокую долину. А чуть пониже речка разделяется на два рукава, образуя маленький островок, на котором стоит одинокая мазанка. Всего в кишлаке домов 30.

0: Вот оказывается, каков он, этот Памир.
1: А вы что хотели увидеть?
0: Да как тебе сказать, Шарип? Что-то в этом духе.
2: А школа где?
1: Вон там. Ну, мне дальше. Держите чемодан.
3: Людей почему-то не видно. Только огромный оседланный як с понурым видом стоит неподалеку. Тихо в кишлаке. Но вот из того здания, которое Шарип назвал школой, доносится какой-то шум. Зайду туда. Так, школа, как нетрудно понять, еще ремонтируется. В коридоре парты в 3 этажа, в беспорядке валяются учебные доски, и звездкой пахнет очень сильно. А вот и первый человек.
0: Салам алейкум!
4: Алейкум, салам. Добро пожаловать.
0: Я из Фрунзе, учитель. Мне нужен директор или зауч. Вы не поможете мне найти их?
4: Значит, вы и есть тот человек, про которого рассказывал нам Маман.
0: Да, наверное. А где он сам?
4: Маман, что ли? Да вчера в область укатил. Вызвали его. Думаю, будет через пару дней. А вы приехали очень кстати. Ну, познакомимся?
0: Давайте. Акун.
4: Меня зовут Мамыт. Я завуч этой школы.
0: Извините, я подумал, что вы столяр.
4: Правильно, правильно. Я столяр тоже. Каждый год сами ремонт делаем. Где ваши вещи?
0: На улице.
4: Ну, тогда пойдемте. Пойдемте, я покажу вам ваше жилье.
0: Хорошо.

0: почему так удивительно тихо в вашем кишлаке? Где же народ?
1: Да здесь всегда так. С первых дней весны до поздней осени эти дома пустуют. Все на летних пастбищах, на Джайлоу.
0: А, так выходит, что здесь живут всего 3-4 месяца в году?
1: Да. Да и то не все спускаются. Многие и на зиму в горах остаются.
0: Почему?
1: Пасут скот.
0: Что, и дети тоже?
1: Ну, нет, нет, конечно. Ученики живут у родителей только во время каникул. Завтра 1 сентября, вот, учителя и поехали собирать детей. Возможно, сегодня ночью приедут. А вот и ваш дом. Входите, Акун.
2: Так, ну что же. Ну, вроде все есть для беспечальной и долгой жизни. Печь, стол, кровать. О, даже журналы. Правда, старый. Так, ну-ка поглядим. Советский экран. Юность.
1: В прошлом году здесь жила одна русская девушка из Душанбе. Угу. Она вела русский язык и литературу. Правда, недолго, 3 месяца. А потом уехала.
2: Почему?
1: Скучно ей стало. С тех пор в этой квартире никто не живет.
2: А вы сами, мамы таки. Вот вам здесь не скучно?
1: Мне? Коль был бы скучно, уверяю вас, Акун, уехал бы. Ну вот, через час зайду за вами, чаю у меня попьем.
2: Спасибо. Да, комната не очень веселая. Придется привести ее в божеский вид. Но не сейчас. Ой, пойду-ка пройдусь по кишлаку. Посмотрю, чем люди дышат. Если кого-нибудь найду.
3: Салам алейкум, аксакалы.
4: Алейкум салам. Ты кто будешь такой красивый? Небось, из района.
3: Меня зовут Акун. Я буду работать учителем в вашей школе. А приехал я из Фрунзе.
5: А, значит, вы тот самый молодой человек, которого нашел нам маман, да? Мы вас ждали. Давайте знакомиться. Меня зовут Ташмат. Я директор школы.
3: Очень приятно.
5: А это Талубай. Он охотник.
3: Очень приятно.
4: А я тебя принял за начальство из района.
3: Разве у меня такой вид?
4: Сейчас все они такие молодые.
5: Очень хорошо, Акун, что вы приехали. У нас пустует 5 учительских ставок.
3: Ну, 5-то для меня многовато.
4: А ты что стоишь? Присаживайся, братец.
3: А, спасибо, я хочу пройтись, осмотреться.
4: А, тогда знаешь что? Проводи меня до дома.
5: И правда, Акун, проводите старика.
3: А вы где живете, аксакал?
4: Да, недалеко. Пойдем, милый, пойдем. В ордо играешь?
3: Не пробовал.
4: Зря. У нас в кишлаке это любимое развлечение. Ну, конечно, во время свадеб, на октябрьскую, на майских праздниках и конные скачки на приз бывают. И канат перетягивают. Ага. Но это происходит нечасто. В обычные же дни играют в ордо. О, на той площади, где мы встретились.
3: Так, понятно. И как же это происходит?
4: Ну, так... В свободное время оно всегда в обрез. Мужчины наши разбиваются на 2 команды.
3: Так.
4: И давай выбивать из круга альчики.
3: А.
4: Чаще всего учителя против колхозников.
3: И на что играют? Выигравшие получают какой-нибудь приз?
4: А как же, а как же. Ставят на кон барана. Когда игра начинается... Баран уже варится в казане.
3: Ага.
4: После игры все едят мясо, а платит за барана проигравшие.
3: Постойте, аксакал. Уже же и кишлак кончился. Где же вы живете?
4: На том берегу, батя. Вон, на островке. Что свистишь? Гуляй, смотри вокруг. Видишь, какие красивые горы.
3: Да, горы красивые. Но уж больно много по их склонам ложбинок да долинок.
4: В старые времена про нас, памирских киргизов, так говорили. В каждой ложбине юрта, в каждой юрте свой бий. То есть судья, разбирающий тяжбы.
3: А что, любили поспорить?
4: И не говори.
3: Какие узкие здесь тропинки. Аксакал, идите вперед.
4: Нет, нет, ты гость. Тебе и дорога.
3: Слышите? Что это там шелестит? Не змея ли?
4: Заяц. Заяц. Здесь кладбище. На нем живет один единственный заяц. Вот иной раз я ему говорю: эй, ушастый, не перебегал бы ты так часто мою дорогу, а то я могу и шурпу из тебя сделать. Да нет, нет, нет. Пусть живет. А нам с тобой для охоты и козлов хватит.
3: Да.
4: Вот и до берега добрались.
3: Фу ты! Напугали прям. Чуть не из-под ног вспорхнули.
4: Это дикие утки. А вон, видишь, вон, с того берега поднялись в воздух гуси.
3: Ага, вижу.
4: О, еще несколько дней будут летать они над нами. А потом исчезнут до весны.
3: В теплые края?
4: Да. Перелетные они. Среди них есть белый гусь. Весной он прилетит раньше всех.
3: Белый гусь. Это красиво. А как называется эта речка?
4: Называется, как и район наш, Мургаб. Вернее, район называется, как эта речка. Мургаб – таджикское слово. Мурк – утка. Об – вода. Значит, река, где водятся дикие утки. А знаешь, сколько здесь форелей? У нас женщины вычерпывают их ковшами. Так много их здесь. Здешние рыбы не пугливы.
3: Это, наверное, от того, что никто всерьез здесь рыбалкой не занимался.
4: Да, памирские киргизы не рыбачат. Не в обычае это. Где-то здесь должен быть висячий мост. Ну-ка, поищи, бачу.
3: Тут какие-то два троса. Да, и на одном сундук висит. Но я готов поклясться, что это не мост.
4: Мост, бача, мост.
3: Как же?
4: Это и есть мост, он самый.
3: Да, а как же мы здесь перейдем речку?
4: Сначала посади меня вот в эту люльку. Потом садись сам.
3: Так, подождите. Готово.
4: Так, теперь отвязывай люльку.
3: Куда это нас несет? Так, приехали.
4: Своим ходом люлька идет только до середины речки. Теперь, бача, берись за верхний трос. И тяни его на себя. Вот так, смотри.
3: Ну-ка. Раз. Раз. Раз.
4: Что? Запыхался?
3: Раз. Жоржа, ничего не поделаешь. Воздух-то здесь разрежен. Быстро устаешь с непривычки. Сагал, а вы, вижу, недостатка в кислороде не испытываете.
4: А вон и дочь меня поджидает. Карачаш! Привяжи покрепче люльку и познакомься с новым учителем. Только сегодня приехал из Фрунзе.
6: Салам алейкум.
3: Алейкум салам.
4: Помоги, дочка, помоги.
6: Ох.
4: Эй, бача, что ты делаешь?
0: Отвязываю люльку. Мне надо возвращаться.
4: Эй, брось. Раз ты добрался со мной до этого места,

0: реальности. Проходи, батя, проходи на почетное место. Дочка!
1: Да?
0: Подавай ужин. Буза осталась?
1: Есть еще немного.
0: Вот хорошо. Сейчас устроим той.
1: Это мясо косули, вам должно понравиться, Агай.
0: Да, кстати, бача.
2: Да.
0: Ты из какого места Киргизии?
2: Из Науката.
0: Ух-ху-ху-ху-ху. Ведь ты мне племянником доводишься.
2: Как?
0: Да, моя покойная мать только и твердила, что она наукатская.
2: Ну вот и родичами оказались.
0: Давай, бача, угощайся. Доченька, налей-ка моему племяннику бузы. А скажи, в Наукате охотятся?
2: Ну а как же?
0: А ты сам любишь охоту?
2: Люблю, но не умею. Хотя в детстве бывало бегал с палкой в руках за горными куропатками. Вот на этом мой опыт и заканчивается.
0: Ну, тогда я из себя сделаю хорошего охотника. Хорошего. Вот увидишь, будем брать козлов, медведей, барсов. Да-да, мы еще и покажем.
2: И когда же мы выйдем?
0: Если хочешь, завтра. Только встать надо пораньше, а то удачи не будет. Слышишь, дочка, мы чуть свет отправимся. Ишаку подсыпь овса побольше, а собак привяжи. Эх, племянник, я тебе завтра такую охоту устрою.
2: Спасибо. Да нет, Аксакал, в следующий раз. Я же еще и чемодан не распаковал.
1: И правда, отец, человек с дороги. Еще успеете поохотиться.
0: Ладно, ладно, занимайся своим делом. А мы с тобой, Акун, завтра все же сходим на охоту.
1: Пойду посуду помою.
0: Умница. Ох, умница она у меня. Точь-точь покойная мать. Бог даст, выдам ее замуж за большого человека. А ты сам женат?
2: Нет.
0: Так-так, это неплохо.

0: Эй, вставай, бача.
1: А то козы все опять спать лягут.
2: Что?
1: Вставай, говорю, на охоту пора.
2: Да. Ой, а что так рано?
1: Уже так проспали. Патронтаж и бинокль на столе, возьми их.
2: А ружье?
1: Ружье понесу я сам.
2: Не доверяете?
1: Да в следующий раз доверю. Вот на эту палку будешь опираться, чтобы не спотыкался. А в левую руку возьмешь собачьи поводки.
2: А вы как?
1: А я верхом на ишаке. Старый уж бегать-то. Ну, пошли.

0: Далеко нам идти?
1: Здесь, на Памире, Вача, за дикими козами далеко ходить не надо. Ну-ка, погоди. Давай бинокль.
0: Пожалуйста.
1: Так. Так, так.
0: Ну, что видно?
1: Вон в той стороне штук 10 пасется.
0: Где? Дайте бинокль. Угу. И в самом деле. И что же будем делать, Аксакал?
1: Спускай, собака. Ага. Так. Оп, оп, оп. Пошли, милые, пошли, пошли. Туда, туда, туда.
0: Не понимаю, почему они побежали не в том направлении, которое вы показали, а вбок?
1: Они увидели козлов и пошли в обход.
0: А мы что здесь будем делать? Не отправиться ли и нам туда же?
1: Нет, мы там сейчас не нужны.

0: Собаки сами пригонят их вон на ту скалу. Ты лучше сними с себя халат, будь наготове.
1: Мне хочется все увидеть.
2: И тут я увидел, как 4 собаки гонят одного козла на скалу, о которой только что говорил Толубай. Козел держится метрах в 100 впереди собак и все увеличивает и увеличивает расстояние, легко поднимаясь по крутому склону. Вот он остановился на маленькой площадке над пропастью. Ясно, что на этот пятачок собаки забраться не могут.
0: Это все, что от них требовалось.
1: Бедный козел, наверное, думает, что опасность миновала.
0: Откуда ему знать, что скоро придем и мы туда с ружьем? Ну, пошли.
2: Пошли.
0: Пошли. На, возьми ружье. Прицел поставь на 75 метров. Знаешь как?
1: Ну, разберусь.
0: Вот он, милый. Стреляй отсюда, батя.
2: Сейчас.
0: Не торопись. Восстанови дыхание.
1: Сейчас.
0: Вот так.
1: Сейчас.
0: Ну, чего же ты медлишь?
1: Сейчас,
0: ну?
1: Сейчас. Не могу я, Толубайки. Он такой большой, красивый. Да и потом, если бы он еще бежал, я бы палил вдогонку, а то тут получается, что я его расстреливаю.
0: Эй, дорогой, плохой из тебя охотник.
1: Да. Зато, может быть, учитель будет хороший. Как вы думаете, Толубайки?
0: А это мы еще посмотрим.

0: прошлый раз я рассказал вам, друзья мои, как меня с треском выгнали из общежития, где я занимал койку в течение 5 лет, учась в университете. Как в гостинице, о случай, я встретился с маманом, депутатом, который чуть ли не насильно внушил мне мысль, что мое место в этой жизни только на Памире, в киргизском районе Мургаб. Должен сознаться, что именно туда меня и хотели послать после университета, но тогда наши желания не совпали. И вот я на Памире, в Кишлаке. Я учитель и сейчас направляюсь в 8-й класс. Это мой класс. Несколько минут назад прозвенел первый звонок.
1: Акун, желаю отлично провести первый урок.
2: Ой, уж лучше, мамыт, пошлите меня к черту.
1: Ну, смиряй, смиряй.
3: Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Акай.
3: Садитесь. Ребята, сегодняшний урок мы посвятим знакомству. Зовут меня Акун, фамилия Маткалыков. Я ваш классный руководитель и учитель киргизского языка и литературы. Вот. Ну, а теперь я хотел бы познакомиться с вами. Апсаматов Кайчуман.
5: Я Агай.
3: Садись. Такабаев Садык.
6: Я.
3: Кричать только не надо. Просто вставайте, когда я называю. Ага. И все. Батырова Саира. Да, Лотова Унсун. Садись. Эсенов Эрмек. Садись. Тайчиев Паис.
7: Я.
3: Ох, уж больно ты огромен, Паис. Сколько тебе лет?
7: 18.
3: А почему ты до сих пор в 8-м классе?
6: А? Агай, он любит в каждом классе по 2 года сидеть.
3: Садись, Паис. Мамытова Адалат.
8: Я Агай.
3: Так, 7 человек. Знакомиться больше не с кем. Ну, а теперь, братцы, я хочу узнать, как вы провели каникулы. Расскажите.
6: Каникулы провели хорошо, Агай.
9: Да нет, так себе, средненько. Ну, мы даже не заметили, как они пролетели-то, эти каникулы. Все работали в колхозе. Девочки доили яков, ребята косили сено, стригли овец. Ну, разве это каникулы?
8: О чем ты говоришь? Что же мы, по-твоему, должны были делать?
9: Отдыхать, что же еще?
8: Конечно.
9: Вот возьми, к примеру, городских школьников. Чем они занимаются в каникулы? Да. Отдыхают, веселятся в пионерских лагерях.
3: Ну, ты не совсем прав, Садык. Веселье, если оно без всякой пользы, оно быстро надоедает. Да и в лагерях не только, разумеется, веселятся, но и работают.
8: Посмотрите в окно! Приехала Волга, мама на Оке!
10: Где?
11: Подожди, подожди. А ну, по местам. Ребята, ребята, ребята, по местам. Вы что, машины никогда не видели?
12: Да ведь это такая редкость у нас, Агай.
3: Странно. До конца урока еще целых 20 минут.
11: Куда? Куда? Ребята, а ну, по местам. По местам, ребят, ребят.
6: Ведь звонок же.
3: Просто безобразие какое-то. Кто же дал этот звонок? Нет, пойду в учительскую разберусь. Этого так оставлять нельзя.
11: Почему звонок дали раньше времени?
13: Акун!
3: Здравствуй, мама.
13: Здравствуй, Акун. Спасибо, батя, что приехал. Ну как? Нравится наш край?
3: Да, погоди, мама. Не все сразу. Ташматаке, почему звонок дали раньше времени?
13: Звонил я.
3: Ты? Почему?
13: Да пусть ребята полюбуются черной Волгой. Сейчас я должен отправить ее в район.
3: Я не понимаю, на что тут глядеть. И зачем тебе надо было срывать урок?
13: Эй, батя, поостынь немного. Давай выйдем на воздух.
14: Ой,
10: Пойми, дорогой, в нашем районе только одна «Волга», вот эта. И гляди, как ребята ее облепили, а? Хе-хей, красавица. Недавно ее вручили первому секретарю, а он ее жалеет. Ездит только в райцентр и, когда надо, в область, в Харок. Дороги у нас плохие, поэтому предпочитает газик.
2: Как же он тогда доверил ее тебе?
10: Что? Мне, что ли? Чудак-человек, я — это я. Мне дадут все. Ну, нагляделись?
8: Нет, еще немного.
10: Все, все, ребята, все, нельзя задерживать, нельзя. А то дядя-шофер не доедет засветло. Посторонитесь. Паис!
14: Да.
10: Приторочка к Яку мой чемодан.
14: Хорошо.
10: Так, Хусенбай, поезжай теперь.
9: Подождали бы еще чуточку.
10: Не унывай, малый, не унывай. Дай Аллах Мамоноке здоровья, не раз еще увидишь ее. А теперь мне пора, еще целый день пути.
2: Коли так далеко идти, не надо было отпускать машину, мама.
10: Бача, туда, где я живу, не только Волга, трактор не доберется. Паис, да. Веди моего Яка. Так, ну, до свидания, друзья.
15: Счастливо добраться, Мамоноке.
8: До свидания, Мамоноке.
10: До свидания, Акун.
2: До свидания, мама.
10: Ташматаки. Мамытаки. Вы не обижаете Акуна.
14: С чего это мы будем его обижать, маман? Он же не маленький. Все сделаем, что пожелает. Мы ему дали, кстати, всю нагрузку по языку и литературе. Дадим еще, коли покажется мало.
2: Ой, не надо.
14: У нас нет учителя по английскому и по пению. Пусть ведет, если захочет.
10: Дайте, дайте.
2: Нет, нет, спасибо. Петь я люблю, но в свободное от работы время. Да у меня и без этих предметов дел будет, во, по горло.
10: Ну, как знаешь, лишь бы не обижался на нас. Ну, ладно, я поехал. Паис, давай повод. Акун, ты, верно, не знал, что Паис мой племянник?
2: Нет.
10: Единственный сын моей сестры. Учи хорошо. Закончит 8 классов. Повезу в Душанбе. Пусть учится на ветеринара. Человеком хочу сделать. Ну, милый, шоу.
2: Так, ну, все, ребята, все. Все на урок. Представление окончено.
16: Эй, племянник.
2: Салам алейкум, Талубаки. Добрый день, Карачач.
17: Здравствуйте.
16: Племянничек, приходи вечером к нам. Завтра пойдем на охоту.
2: Спасибо, Талубаки, не могу. Завтра у меня уроки.
16: Ну тогда приходи в свободное время, хорошо?
2: Хорошо.
16: Вот увидишь, я все же сделаю из тебя охотника. Выйдешь на медведя, на барса.
2: Эх, а почему бы и нет? Ты что улыбаешься, Карачач?
17: Извините, это я не вам.
2: Не мне? А кому же? А, ты все еще здесь, Паис?
18: А, да я...
2: А ты что думаешь, звонок тебя не касается?
18: Извини.
16: Акун, так на медведя пойдем или на варса?
2: Знаете, Аксакал, я хотел бы на кого-нибудь еще пострашнее.

0: Живописцы, куните ваши кисти.
1: Вы что, Акун?
2: Да?
1: Решили навеки поселиться у нас на Памире.
2: С чего вы взяли, мамы такие?
1: С того, что красите свой курятник.
2: А, вот и хочу, чтобы этот дом отличался от курятника.
1: Ну, дело хорошее. Берите. Может, понравится людям, и вслед за вами, кто знает, тоже возьмутся.
2: Мамы такие. Я все хочу у вас спросить. Какого вы мнения о нашем директоре?
1: А Ташмате? Ну что ж, мне кажется, что человек он неплохой. Он самоучка, практик. До многого дошел сам. Хотя, может быть, не все у него получается. Но, по крайней мере, авторитет он имеет большой. А почему вы о нем заговорили, Акун?
2: Мне кажется, он человек слишком болезненного самолюбия.
1: Почему так?
2: Слишком уж часто он вызывает учителей на откровенные разговоры по поводу своих уроков. Ну, а они, разумеется, плохого в глаза ему не скажут.
1: А вы скажете?
2: Не знаю.
1: Вы что, были у него на уроке?
2: Нет. А вы?
1: Ну, был, конечно. Слава богу, 10 лет вместе работаем.
2: И каковы ваши впечатления от уроков?
1: Ну, скажу по секрету, я не в восторге.
3: Агай, идемте с нами.
4: А вы куда в полном составе?
5: Кизяк собирать, повариха из интерната поручила.
1: А ребята вас любят.
2: И пользуются полной взаимностью. Идите, я вас догоню. Мне еще несколько мазков рукой мастера. И будем жить в белых хоромах, а, мамы такие?

0: южного склона горы кишлак наш как на ладони. Дух захватывает от высоты и красоты, к которой никак не могу привыкнуть.
1: Смотрите, дом нашего Агая похож на белый паровоз.
2: И правда.
3: Ой, глупые, разве бывают белые паровозы?
2: Ты плохо видишь. Конечно, это белый паровоз. Интересно, а куда он едет?
1: А он никуда не едет. Он стоит на вокзале.
2: Нет, едет.
3: Вы что, в своем уме, а?
2: А что бы вы сделали, если бы дом нашего Агая и вправду превратился в паровоз, а те серые – вагоны?
3: Я бы тогда уехал.
2: Куда?
3: Да хоть куда, мне все равно. Например, туда, где вообще нет школ.
2: Дурачок!
1: А я бы поехал бы в Африку. В Африке никогда не бывает зимы, и все едят только бананы.
4: Ух ты, обжора!
2: А ты, Сыра?
4: Я? А, все равно мама никуда не отпустит.
2: А ты? Знаете, куда бы я поехала? Поехала бы во Фрунзе. Каждый день ходила бы в кино, в театр. Да.
4: А ты, Паис?
3: Он бы никуда не поехал. Ведь если он куда-нибудь уедет, дочь-то Лубая Охотника останется старой девой.
5: За это, Садык, я тебе надеру уши,
3: если догонишь!
2: Агай, а куда бы вы поехали?
6: Я бы сидел в маленькой деревянной будочке, и каждому из вас раздавал бы билеты. Вы же знаете, без билета на поезд не пустят. А когда бы вы разъехались, кто в Африку, кто во Фрунзе, а кто туда, где и вовсе нет школ, я бы вам писал длинные-длинные письма и просил бы, чтобы вы скорее возвращались. Ведь мне еще столько надо втиснуть в ваши глупенькие головенки.

0: Как быстро летит время, уже зима. Мороз градусов 20. На площади, где осенью играли в Ордо, вздымаются снежные вихри. Сейчас я целый урок сидел на задней парте в 5-м классе. Шел урок русской литературы, который вел директор. Это у нас называется обмен опытом. Да, и что же я вынес из этого урока? Сначала директор вызвал к доске ученика читать наизусть. Тот шмыгнул носом и начал. «Во глубине сибирских руд белеет парус одинокий». Все долго смеялись. Улыбнулся и директор и поставил ученику 2. Потом учитель полчаса допытывался, кто написал былину об Илье Муромце. Никто этого не знал, кроме одного второгодника, который изо всех сил тянул кверху руку. Ребята умоляли, чтобы он им подсказал, однако тот оставался глух и нем. Директор спросил его в последнюю очередь, и он ответил правильно. Однако учитель поставил и ему 2, объяснив это тем, что ученик не помог остальным, то есть не подсказал. Да, тут прозвенел звонок.
1: «Так, Акун, ну, что скажешь о моем уроке?» «Ну, чего молчишь?»
0: «Может быть, не надо?»
1: «Чего не надо? Говори, мы все говорим друг другу откровенно. Нам нечего скрывать».
0: «Мне не понравился ваш урок».
1: «Что? Не понравился, говоришь? А то, что на конференции в районе меня ставили в пример другим, это тебе, может, тоже не нравится?»
0: «Я бы не поставил. Простите, Ташматакей, вы же сами призывали к откровенности».
1: «Так. Так. И что же ты мне посоветуешь?»
0: «Не знаю. Мне жалко учеников. Очень жалко».
1: «Ага. Если их жалко, мне что же, бросить учительствовать, что ли?»
0: «Это ваше дело».
1: «Эй, парень, ты знаешь, сколько лет я работаю? 24 года».
0: «И что, все 24 года вот так?»
1: «Уходи».

0: вот и поговорили.
1: Акун, слыхал новость?
0: Нет, а что?
1: Дочь Толубая охотника ждет ребенка.
0: Интересная новость. Ну и кто же будущий отец?
1: Она молчит. Говорят, Толубай до полусмерти ее избила, а она ни слова.
0: Ну, это он напрасно.
1: Да вот ходят слухи, что к этому событию ты имеешь непосредственное отношение.
0: То есть? Вы всерьез?
1: Да не я, люди говорят.
0: Люди?
1: Ну, не относись так к этому. У нас не город, здесь все на виду.
0: Ну, знаете ли, что же мне теперь делать?

0: час от часу не легче. Зачем я сюда приехал? Теперь вот что получается. И хоть бы один понимающий человек был рядом. Да хоть Айша. Да, что-то я в последнее время слишком часто вспоминаю ее. Да, она милая, веселая, озорная. Нет, она просто умница. Да, но эта история, это... Ну, как же глупо. А, вот и Санта-Лубай с директором.
1: Ах ты, выродок! Я считал тебя человеком. К себе приглашал. Ничего не жалел. А ты вон что натворил. Перед людьми опозорил на старости лет.
0: Тулубайки, мне сказали, что обо мне ходят неприятные слухи. Но поверьте, я никакого отношения к вашему делу не имею.
1: Имеешь? Имеешь? А такое позорное дело мог пойти только ты и никто больше. В моем доме никто, кроме тебя, не бывал.
2: Акун, будь по-твоему, ты человек грамотный, а я не очень. Ты детям даешь больше, а я почти ничего. Но мы оба педагоги, так ведь?
3: Так. А теперь скажи мне, пожалуйста, разве педагог должен поступать так, как ты?
0: Почему вы, ташматаки, сразу утверждаете, сами ни в чем не разобравшись? Поймите же, я здесь... Абсолютно ни при чем.
3: Хорошо, хорошо. А если бы все-таки педагог пошел на подобное дело, чего бы он, по-твоему, заслуживал?
0: Наказание, конечно.
3: Кто же его должен был наказывать?
0: Директор.
3: Тогда, как тебе известно, я и есть директор. Я тебя и накажу. А наказание тебе будет следующее. Сегодня переночуешь на Памире, а с рассветом забирай свой чемодан и мотай отсюда, откуда приехал.
1: Нет, нет. А что будет с моей дочкой? Ты подумал, ташмат? Значит, он уедет, и все. Нет, так не пойдет, братцы. Этот парень должен жениться на Карачач.
3: Успокойся, успокойся, Талубай. Для твоей дочери найдется достойный человек. Памирские парни куда лучше этого пришельца. Ведь он перелетный дикий гусь. Рано или поздно улетит в теплые края. Его не переделаешь.
1: Нет, ташмат, нет. Он должен жениться на ней. А если не женишься, худо тебе будет. Давай лучше по-хорошему. А не то я застрелю тебя.
4: Куда хватил?
0: Маман.
4: Кого это ты хочешь застрелить, Талубаяки?
2: Братец, у нас тут интересные дела творятся. Наш Акун постарался, чтобы Талубай не остался без внуков. И вот теперь Карачач ждет ребенка.
5: Чего-чего? Я этого не ожидал от тебя, Акун.
0: Что же это такое? Вы что же все спятили, что ли? Скоро уже полгода, как я здесь работаю, а вы... Вы просто, видимо, принимаете меня за какого-то... просто другого человека. И ты, маман, тоже.
1: Эй, парень, имей совесть. Только ты бывал у меня.
0: Да что же
2: ты? Не понимаю я тебя, Акун, не понимаю. Ты лучше вот скажи. Извините, мол, братцы, по своей молодости соблазнил девушку.
0: Ну...
2: Шайтан попутал, мол, и все. Ну, тогда мы, вот и маман здесь, сообща придем к какому-нибудь решению. Или, скажем, уезжай, пока не все еще в курсе дела. Или, скажем, женись на ней, уважишь старика. Ну так ведь, мама?
4: Подождите. Из ваших слов выходит, что вы только подозреваете Акуна? А что говорит девушка?
1: Да, она подлая, ничего не говорит. Я ее ругал, бил. Ничего не помогает.
4: В таком случае этот вопрос нужно решать после внимательного разбора. Устроим товарищеский суд.
2: Суд?
4: Да, суд. Акун, мы тебя будем разбирать на товарищеском суде. Не бойся. Все будет по справедливости. Сам буду председателем. Уж я докопаюсь до сути дела. Окажешься прав, оправдаю. Нет, не обижайся. Если не ты виноват, а другой, ну тогда... Ну тогда берегитесь, аксакалы. Вот так, бача. Ташматака.
3: Слушаю.
4: Завтра часам к 12 буду здесь. Предупредите людей. Соберем товарищеский суд. Ясно?
3: Ясно.
4: Дядя Тулубай, ты приведи свою дочь. Я сам поговорю с ней. Все. Ну, а теперь, я думаю, вам лучше разойтись.

0: Хорошо дело завернулось. Уже и до суда дошло. А может, оно и к лучшему. Зайду-ка к завучу, поговорю на чистоту. Может быть, что-нибудь посоветует. Вон свет в окне горит, значит, не спит.
1: Салам алейкум, дядя Мамед.
2: Это ты, Акун. Ну, проходи, проходи, садись. Да садись поближе. С чем пожаловал?
1: Дядя Мамед, я все про дочь Толубая думаю.
2: Ну, и что думаешь?
1: Так вот, я, как вы, наверное, догадываетесь, нисколько же не виноват.
2: Ну, не виноват, значит, прав.
1: Да, но меня обвиняют.
2: Ну, не обращай внимания.
1: Но вы же сами говорите.
2: Мне кажется, все скоро выяснится. Я тут одного юношу подозреваю.
1: Да? Кого?
2: Паиза.
1: Паиза?
2: Да.
1: А вы знаете, мамы такие, я ведь тоже кое-что приметил. Паиз.
2: Понимаешь, Хакун, они вместе учились до 6 класса. Даже на одной парте сидели. А потом Паиз стал плохо учиться, отстал от своих и вовсе бросил школу. Снова взялся только в этом году. А Карачач закончил 10 классов. Я уже давно замечаю, любят они друг друга. Но скрывают это. Скрывают тщательно. Если бы все зависело от Паиза, он бы тут же бросил школу и женился бы на Карачач. Откровенно говоря, так было бы лучше для них обоих.
1: Ну, конечно.
2: Ну, ты, наверное, понял уже. Паизу учение не впрок.
1: Ну, зачем же мы тогда его учим?
2: Ну, так хочет маман. Говорит, как-нибудь дотащите до 9 класса, а там я его в техникум устрою.
1: Спасибо на добром слове, дядя Мамед. Поздно уже. Пойду я.
2: Держи нос кверху, Акун.
0: Сейчас приду домой. Растоплю свою печерку, согреюсь, почитаю. Устал я. Да и наплевать мне на эти все суды. Пускай судят, рядят. Или нет? Нет, читать не буду. А напишу-ка я лучше письмо Айше. Да, смешно. Как Ленский Ольге перед дуэлью. Нет, а я все равно напишу. Так, где мои канцелярские доспехи? Так, послушай, Айша. Ты даже не представляешь, как весело мне здесь живется. Местные жители только и стараются сделать мне приятное. Это потому, как ты уже, видимо, догадываешься, что я такой хороший. Вот и сегодня со мной произошла очень занимательная история. Нет, не так. Девочка моя, я кретин, круглый идиот. Я ничего с собой не могу поделать. Я люблю тебя. Почему это раньше до меня не доходило? Ведь я не могу без тебя жить. Если можешь, приезжай. Акун.
1: Да-да, входите.
3: Агай, это я.
1: Паиз. Заходи.
3: Агай, выслушайте меня.
1: Я догадываюсь, Паиз, зачем ты пришел. Можешь не говорить. Хочешь сделать доброе дело? Вот тебе письмо. Сейчас я напишу адрес. Вот так. Тащи его скорее на почту. Ну, что ж ты стоишь?
3: Агай, я хочу поговорить с вами.
1: Потом разговоры, дружок. Потом, завтра. Хочу лишь сказать тебе, не будь никогда малодушным, Паис. Ты ведь уже не мальчик. Детство кончилось. И начинай жить своим умом. Хорошо, Паис?
3: Я постараюсь, Агай.
1: А сейчас беги на почту. Это для меня очень важно. Понимаешь?
3: Понимаю, Агай. Не беспокойтесь. Все сделаю, как вы сказали.
1: Все ли? Все ли? Завтра увидим.

0: Мы расстались с вами, друзья мои, в тяжелый для меня момент. Ну, для тех, кто вовсе не знаком с моей историей, все по порядку. Я учитель, после окончания университета, волею судеб, попавший в памирский кишлак. Я преподаю здесь киргизский язык и литературу. С ребятами я подружился. Был у меня здесь друг и из аксакалов. Был. Охотник Толубай. Упорно пытался сделать из меня охотника. Не получилось, конечно. Ну, каждому свое. Так вот, Толубай узнал, что его дочь, Карачач, ждет ребенка. Но кто будущий отец, говорить не хочет. И тут дружбе нашей пришел конец. Старый охотник подумал, что в случившемся виноват я. А депутат Маман, кстати, тоже мой друг, решил, что рассудить нас может только товарищеский суд. И вот пришел мой судный день. Зал, конечно, переполнен. С тех пор, как я сюда приехал, много раз было кино, прошло общее собрание колхозников, но столько народу я вижу впервые. В президиуме Маман, зауч и директор.
1: Товарищи! Товарищи, как вам известно, давно у нас не было товарищеского суда. Но в этом, товарищи, не моя вина. Для того, чтобы состоялся суд, нужен материал, а к нам с жалобой никто не обращался. Теперь у нас есть этот материал. Сегодня мы рассмотрим дело учителя Маткалыкова Акуна. Тихо, тихо, товарищи, тихо. Итак, товарищи, объявляю открытым наш товарищеский суд. Маткалыков, встаньте.
2: Можно сидя?
1: Нет. Это будет нарушением. Так, дядя Толубай, объясни суду, в чем суть дела.
3: Подождите, подождите. Паис, что же ты молчишь, Паис?
4: Эй, девушка, а ну-ка сядь на свое место, не нарушай порядок. Мы здесь собрались тебя защищать, а ты...
1: Погодите, Ташматаке, погодите. Погодите, Карачач, скажи, при чем тут мой племянник?
3: Маманаке, Акунагай ни в чем не виноват.
1: Тихо, товарищ, тихо. Так, кто же тогда виноват?
3: Паис, говори, ведь ты обещал.
5: Да. Мы любим друг друга. Я и Карачач.
1: Почему же вы раньше ни о чем не сказали? Ни ты, ни она.
5: Я боялся вас, дядя Маман. Ведь вы так хотели, чтобы я закончил учебу. Вот мы и решили пока не говорить.
1: Тише, товарищ, тише, тише. Так, ты все сказал, Паис?
5: Да.
1: Ну что ж, на этом, я думаю...
2: Нет! Теперь хочу сказать я.
3: Ой, бедная, горько, как нехорошо.
2: Я здесь человек новый. Приехал издалека, приехал, чтобы учить ваших детей. И вот произошла эта история. Кто-то заподозрил меня. Почему меня? Не знаю. По-моему, я не давал повода для этого. Но не это главное, не это. А главное то, с какой легкостью все поверили слуху. Ведь прежде чем обвинять человека, нужно убедиться в его неправоте. И убедиться до конца. Я хочу жить с вами. Я успел полюбить это место, Памир. Только мне кажется, что мы должны относиться друг к другу добрее. А за Паиза и Карачач я счастлив.
6: Так, все слышали? Так вот, на этом наш товарищеский суд объявляю закрытым. Все, кроме учителей, свободны. Толубаяка, вы тоже останетесь с дочерью.
7: Хорошо.
1: Друзья, я вот что хочу вам сказать. Паис, единственный сын моей сестры. Я очень хотел, чтобы он учился. Не вышло. Теперь я его заберу отсюда. Сам буду учить уму-разуму. Толубаяке, ничего не поделаешь. Ваша дочь и мой племянник поступили неразумно. Слишком они молоды. Но раз так получилось, пусть ребенок скрепит их семью. Если вы согласны, я сегодня же увезу их с собой. Что вы на это скажете?
8: Без свадьбы, что ли?
1: Свадьбу сыграем весной. Сейчас зима, работа по горло. Не могу я сейчас справить свадьбу. Да и народу некогда веселиться. Может, даже и к лучшему. Как раз не хватало чабанов на одну отару. Пусть поработают. Карачач.
9: Да.
1: Послушай меня, сестрица. Найди Паиза. Приведи его сюда побыстрей. Пусть не боится. Скажи, бить не буду.
9: Хорошо.
1: Акун.
2: Да.
1: Ты извини нас. Мы напрасно подозревали тебя. Дядя Ташмат, надо бы по волоску выщипать вам бороду. Но, к сожалению, возраст ваш не позволяет этого сделать.
4: Это Лубай же сам.
8: Но чем неправду говоришь? Я сначала его не подозревал, а только решил с тобой посоветоваться. Ты надоумил меня.
1: Хватит, все, друзья, хватит. Дело прошлое, спорить не стоит. Ну все, все, пора. До свидания, Акун. Мы запомним твои слова. Добрая ты душа.
2: До встречи, Маман.

0: Вот и январь наступил, зимние каникулы. Мы развозим ребят по зимовьям. Белая дорога, белая долина, белые горы. А шофер тот самый Шарип, который привез меня в Кишлак.
1: Глядите, Агай, архары.
2: Красавцы. Стадо голов 50 будет.
1: Эх, ружьишка бы.
2: Ну зачем же их стрелять-то, Шарип? Вот понаблюдать одно удовольствие.
1: Нет, я люблю поохотиться. Агай, а можно кое-что спросить у вас?
2: Ну почему же нет, конечно можно.
1: Во Фрунзе у вас есть любимая девушка?
2: Есть.
1: Красивая?
2: Очень.
1: Красивее вот этой на фотографии?
2: Тю, да у тебя вся кабина в красавицу.
1: Да, вырезаю из киргизских журналов. Так красивее, Агай?
2: Которой?
1: Вот этой.
2: Да представь себе, Шарип, еще красивее. Мне кажется, она красивее всех этих вместе взятых.
1: Значит, моя Айгюль вам не очень приглянулась. Она во Фрунзе живет, учится в медицинском.
2: Откуда ты знаешь? Вычитал, что ли?
1: Нет, здесь только ее фотография. А об остальном она написала мне сама.
2: Как? Разве ты с ней переписываешься?
1: Да, уже полгода.
2: А с этими, вот с остальными?
1: И этим писал, но они не ответили. А Айгюль ответила. И теперь не жалеет. Пишет, закончу институт, приеду к вам на Памир работать врачом. А я говорю, чтобы не приезжала.
2: Почему же?
1: А что ей здесь делать? Ну что тут хорошего? Горы? Так это скоро надоест. Я бы по своей воле никогда из города не уехал. Тем более из Фрунзе. Там, конечно же, совсем другая жизнь.
2: А ты когда-нибудь бывал во Фрунзе?
1: Нет.
2: А почему же не съездишь?
1: Поеду. Скоро совсем уеду.
2: Не торопись, Шарип. Ох, не торопись. И вообще, я бы тебе не советовал. Специальность у тебя отличная.
1: Что случилось?
3: Остановитесь! Я стою здесь.
2: А что, разве доехала? А где же юрты ваши? Здесь ничего не видно.
3: Наше зимовье вон за той ложбиной. Да вот, вон, где пасутся яки, видите?
2: А, да, вижу. Ну что же, Адалат, тогда счастливо оставаться. И запомни, 12 января я приеду за тобой. Так что будь готова.
1: 12 числа ты поджидай нас вот на этом самом месте.
3: Хорошо, до свидания.
0: Дорога становится все круче. Чем дальше, тем глубже снег. Машина буксует, и мы подталкиваем ее.
2: А ну, взяли! Раз! Еще! Раз! Еще! Раз! Ура! Кайчуман, прыгай в кузов! Садык, а ты почему не залезаешь?
4: Да я почти что дома, Агай. Видите две юрты? Да нет, правее.
2: А, вижу. Ну, иди.
4: Агай, пойдемте к нам, чаю попьем.
2: Спасибо, Садык, в другой раз.
0: Дорога совсем утонула в снегу. Машина едва тащится.
1: Ну вот, приехали. Посмотрю, глубоко ли сели. Агай, машина дальше не пойдет.
2: Плохие дела, Шариф. Что же будем делать?
1: Пойдем пешком. До зимовья Кайчумана отсюда 3-4 километра.
2: Ага. Эй, Кайчуман!
1: Кайчуман, ты жив еще?
2: Кайчуман, жив.
1: Ну, вылезай, пешком вернее будет.
2: Ну как, не замерз?
5: Нет, Агай, я же в сено зарылся.
6: Смотрите, волк!
1: Это не волк, дурачок, это лиса!
5: Не боится. Ух, как уставилась.
2: Да. Ну ладно, пошли.

0: Кочеман, где ваша юрта?
1: Должна быть вот эта, с краю.
2: Нет, нашей юрты не видно что-то, а была здесь.
0: Где?
2: Да вот, пятно на снегу.
3: Эй, кто вы будете?
1: Собственного двоюродного брата не узнает. Это Берди, работает здесь за фермой.
0: Да, я знаком с ним.
3: Ты, Шарип? Да не окун ли здесь? Каким ветром занесло в наши края?
0: Да вот, ребят развозим. Каникулы.
3: Мороз ведь, лучше сидел бы дома.
0: Нет уж, так спокойнее с ребятами.
3: А, это ты, Кочеман.
4: Здрасте, дядя Берди.
3: Здравствуй. Я вчера только отправил твоих в Бель, так что они перекочевали. А кот начался, народу там не хватает. Конечно, тебе туда не добраться. Машина туда не ходит, лошадей не хватает. Ничего, у меня погостишь. Ну что ж, прошу в юрту, гости дорогие.
5: Жилище Берди ничем не отличается от других памирских юрт. Посередине железная печка. Труба выходит в тундюк. Это отверстие для дыма наверху. В западном углу большой сундук, покрытый узорчатой тканью. На сундуке полно всякой посуды. Чайники, пиалы, транзистор, будильник, керосиновая лампа с высоким чистым стеклом. А слева от входа за изгородью лежит и стоит с десяток новорожденных ягнят.
3: Шарип, ты исполнил мою просьбу?
1: Узнавал. Их пока еще нет в продаже.
3: Ага, значит, нет.
1: На желающих купить очень много. Бухгалтер из Каракуля. Завмак из колхоза Мургаб. Чайханщик. Это еще не все. А начальство говорит, что в первую очередь будут предлагать передовым чабанам, матерям-героиням, депутатам. А если что останется, тогда уж...
3: Акун, вы понимаете, о чем идет речь?
0: Откуда мне знать?
3: Вот в чем дело. Нашему району дали 5 мотоциклов «Урал». Мне нужен один. А Шарип, вы слышали, говорит, что пока еще никому не продают. Вот и ломай здесь голову. Хотя, погодите. Шарип, ты знаешь Осмона?
1: Знаю. А что?
3: Акун, в нашем колхозе есть чабан по имени Осмон. Так. Его жена в этом году рожает 10-го ребенка. Мать-героиня. Так вот, не воспользоваться ли мне ее правами, а? Как думаете, Акун?
0: То есть хотите на время стать отцом-героем? Ну что ж, Берди, у вас есть что-то героическое.
3: Ну, вам бы все шутить, а мне не до шуток. Завтра поеду, проведу их. Она вот-вот должна родить, так что надо быть наготове. Верно говорю, Шарип?
5: Я и не заметил, как заснул. И вот уже утро. Я выхожу из юрты и сразу же зажмуриваюсь. Так сильно сверкает снег под утренним солнцем.
3: Как спалось, Акун?
2: Спасибо, хорошо. А где Кочеман?
3: Кочеман? Только что был здесь.
6: Эй, Кочеман! Ах, вот он! Назад! Смотрите, Акун!
2: Что такое?
6: Мальчишка до своих решил добраться.
2: Вот ведь какой упрямый. И не сказал-то никому.
3: Еще бы, весь в отца.
6: Эй, вернись! Все равно сегодня не доберешься до Беля!
2: Берди, может быть, дадите мне своего коня, а? Я найду способ вернуть его вам.
3: Дал бы с удовольствием, но я должен ехать к той многодетной женщине. Помните, я вчера говорил? Да и всяких других работ много, сами понимаете. Время охота, а без коня и шагу не ступишь.
2: Ну ладно, что же, придется потопать ножками. Ну ничего, вдвоем не пропадем.
6: Эй, Кочеман, подожди, я с тобой!

0: Целый день мы были с мальчиком в пути. Светило солнце, холода мы не ощущали. Не спеша идти по тропинке, было даже приятно. Но в середине дня небо нахмурилось. Поднялся ветер. Ближе к вечеру облака спустились с гор. В густом тумане мы потеряли тропинку. Мне стало страшно. Но Кайчуман оказался настоящим памирцем. Он устал, проголодался, однако я чувствовал, что он не боится. Не было в нем страха, который испытывал я. Страха от мысли, что мы можем совсем заблудиться в этот недобрый час в таком безлюдном месте. Мы то поднимались по склону, то опускались. Кайчуман все время шел впереди. Вот и теперь я вижу его узкую спину, снег под ногами и больше ничего. Кругом туман.
1: Кайчуман, ты вообще понимаешь, куда мы идем? Ориентируешься хоть немного? По-моему, идем правильно, Агай. Откуда ты знаешь? Ведь нас за 10 метров верблюда не увидишь. Трудно сказать. Агай! Глядите, юрта!
2: Наконец-то!
1: Эй! Есть здесь кто-нибудь? По-моему, никого, кроме ягня. Нет, где-то рядом должны быть еще юрты. Уж очень здесь тихо.
3: Кто там?
1: Я учитель, а это мой ученик. Мы идем на бель. Скажите, мы не заблудились?
3: Идете правильно, но до беля сегодня не доберетесь. Идемте за мной.
1: А здесь только одна юрта, что ли?
3: Почему же одна? 10 их, но в юртах только дети.
1: А где же их родители?
3: Овец ищут. Сегодня ночью разбрелись все наши овцы. Держите конец аркана.
1: Зачем?
3: Чтобы не потеряться в тумане.
1: А где же второй конец?

0: Кочуман, ты молодец. Один бы я наверняка заблудился бы.
1: Так я же вырос в этих местах, Агай.
2: Никак наши возвращаются.
3: Не уставать вам.
0: О, да и тебе тоже.
1: Здравствуйте.
3: Акун? Вот так встреча.
0: Рад тебя видеть, маман.
3: Да, а это наши молодожены.
4: Здравствуйте, Агай.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте, здравствуйте.
3: Как ты оказался в этих местах? Куда путь держишь? Рассказывай.
0: Да вот ребят развожу по домам. Каникулы же. Вот Кочуман последний.
3: О, сын старика Апсамата.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуй, хороший парень, хороший.
0: Его родители сейчас на Беле.
1: А туда не попадете, Агай.
0: Это почему же?
1: Перевал сейчас закрыт, снегу много намело.
0: Вот не везет.
2: Ладно, не переживай, Кочуман. Поживи пока у нас, а там, глядишь, и на Бель удастся пройти.
3: Акун, ты приехал очень кстати. Мама, давай приготовь чего-нибудь. Этот джигит приехал из Фрунзе, учитель. Я его привез сюда.
0: Так это твоя мать?
3: Да. А это моя юрта. Вот так и живем. Ну ладно, рассказывай ты, как там в кишлаке, как сам-то?
0: Да спасибо, не жалуюсь, как говорится, твоими молитвами.
3: Никто не обижает? Если только кто посмеет, скажи мне.
0: Да кто же меня обидит? Разве ты еще один суд устроишь?
3: Ты все еще сердишься?
0: Да я шучу.
3: Как там Талубай, Ташмат?
0: Да все хорошо, мама. Мы уже помирились. Скоро снова пойду на медведи или барс. Да, кстати, маман, забыл тебя спросить. Овец-то всех нашли?
3: Нашли, брат, нашли. От меня им никуда не деться.
0: Да, нелегко, я вижу, живется вам здесь, в горах. Маман, я знаю, что ты любишь свою работу. А скажи откровенно, тебе не хотелось бы жить все же, ну, как-нибудь по-другому?
3: Что, жить по-другому? Зачем?
0: Ну, ведь переселяют отдаленные высокогорные кишлаки вниз. Разъезжали бы на своей любимой Волге.
3: Я не понимаю тебя, Акун. Разве мы так уж высоко забрались? По-твоему, мы здесь плохо живем?
0: А ты думаешь, хорошо? А мать твоя, когда мы пришли, растопила печь, скрипя сердце. И не потому, конечно, что пожалела. Нет, а просто нет его здесь топлива. Или чего тут хорошего? Даже зимой жить в юрте.
3: Но везде есть свои трудности, бача. Значит, юрта тебе не нравится. Чудак ты.
0: Ну скажи, мама, что все-таки тебя держит здесь?
3: Не знаю, но держит крепко. Мы здесь родились. Почему мы должны оставить эти места?
0: Ведь тоже верно.
3: Ты посиди здесь, бача. Я пойду проведаю овец. Я скоро вернусь. Паис, пойдем со мной.
1: Иду, иду, дядя Маман.
0: Маман, если не возражаешь, я выйду с тобой. Покажи мне свое хозяйство.
3: Пошли.

0: Назад в Кишлак я добирался на верблюде. А в Кишлаке меня ожидали новости. Дверь в мой дом приоткрыта, в комнате горит свет, печь до красна натоплена, да к тому же вовсю кипит чайник.
1: Мамы такие, вы не можете мне объяснить, что здесь происходит?
2: Что, удивляешься?
1: Вы угадали.
2: К тебе сегодня утром приехала девушка из Фрунзе.
1: И у меня такое подозрение, что ее зовут Айша. И где она?
2: Пошла в магазин.
1: Но ведь как раз в магазин я и собираюсь сейчас бежать, дядя Мамы!

0: Айша!
1: Айша! Прилетела все-таки, стрекоза! Прилетела!
0: Ну-ка, ну-ка, целуй меня как отца. Нет, первым поцелую тебя я.
2: Да подожди, там все покупки рассыпятся.
1: Ничего, соберем, купим новые покупки.
0: Милая ты моя, как же тебе удалось приехать? Неужели тебя отец отпустил?
2: Как видишь. А? Ой, Акун, ты меня задушишь. Ой, как неловко перед теми вон людьми.
0: Да это директор Ташмат и Тулубай, охотник, мои хорошие друзья.
2: Как внимательно они на нас смотрят.
0: А, я понял. Наверное, они ждут, чтобы я тебя поцеловал еще раз. Вот так.
2: Ой, ну хватит, Акун. Акун.
0: Айша. Скажи, ты высоты боишься?
2: Очень.
0: Но со мной тебе ничего не страшно, ведь так?
2: Так, Акун.
0: Тогда пошли.
2: Куда?
0: Пошли, пошли. Я покажу тебе мой кишлак.
2: Твой!
0: Ну а как же? Я ведь здесь Агай, учитель. Солидный, если хочешь знать, человек. Сам дядя Касым, твой отец, здесь передо мной спасовал бы. А ведь всего полгода назад гнал меня в три шеи из общежития, как какого-то мальчишку.
2: Он вспоминал тебя много раз, жалеет, что слишком круто с тобой обошелся тогда.
0: О, нет, нет, нет. Разжалобить меня может только его чистосердечное согласие на наш брак.
2: Я могу это понимать как официальное предложение.
0: Можешь, Айша.
2: А как же твои намерения жениться лишь в 40 лет?
0: Эй, дорогая, ты видишь перед собой совсем другого Акуна. Теперь Акун не мальчик, но муж.
2: О, мой муж Акун. Ой, не могу, я так страшно устал, еле дышу.
0: Ой, бедняжка, я же совсем забыл. Ну, конечно, здесь воздух разреженный, тебе с непривычки нелегко.
2: Долго нам еще?
0: Нет, уже пришли. Гляди.

Мы стоим на южном склоне горы, где осенью собирали кизяк. Теперь мой дом уже не напоминает белый паровоз. Теперь все дома белые, с белыми снеговыми крышами. Отсюда видна и школа, и излучина реки, и домик охотника Толубая. Полгода прошло, и каким родным все это выглядит сейчас. Для Айши это пока экзотика, а для меня это уже жизнь. Айша, вот это и есть мой кишлак.

0: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Певец Эдуард Хиль напомнит тем, кто забыл, как провожают пароходы. Песня Аркадия Островского и Константина Ваншенкина так и называется «Как провожают пароходы». Слушаем!

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала,

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Адрес нашей электронной почты radio@ransis.org.
3: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
2: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Передачу о тех, кто преподает компьютерную грамотность, мне хотелось сделать очень и очень давно. Ведь благодаря людям, которые обучают нас компьютерной грамотности, мы открываем для себя целый мир, в котором для незрячего человека есть множество новых возможностей. И сегодня у нас в гостях сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской Республики, который преподает компьютерную грамотность для незрячих. У нас в гостях Дмитрий Дружинин из Ижевска. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, всех приветствую.
1: Дмитрий, ну мы очень рады, что наконец-то у нас появилась такая возможность побеседовать с человеком, преподающим компьютерную грамотность, повышающим нашу грамотность в этой сфере. А Маша еще к тому же и желание загадывает у нас сегодня. Ну давайте для начала начнем с вас. Как вообще ваша жизнь складывалась?
2: Родился в 1982 году. Ну вообще с компьютерами я связался, то есть это был, наверное, год 95-й. Ну, я был абсолютно зрячим. Наверное, кто-нибудь помнит, Компаньон 2 были такие компьютеры. Кассетные магнитофоны, когда ты включаешь там запись, нажимаешь запись, паузу, и там такие звуки пам-пам-пам-пам-пам. Игры грузились. Ну, наверное, с этого, да, начал вообще работать как-то с компьютерами. Закончил обычную зрячую школу, потом поступил в промышленно-финансовый лицей, начал работать, женился, поменял достаточно много работ. Учился экстерном в МСЕ, это Московский институт экономики, статистики и информатики. Ну и как-то так внезапно получилось, мне на тот момент было 29 лет, когда я резко начал терять зрение. То есть буквально за 2 месяца, ну так скажем, мы стреляли из винтовки в деревню там по целям, я заметил маленькую точку небольшую. Поехал в больницу, мне сказали, поставили диагноз там, неврит зрительного нерва. Врачи искали причину, эта точка стала увеличиваться, я ехал на машине, передо мной уже появлялся какой-то небольшой шар, и врачи, собственно, сказали, что этот шар у тебя будет увеличиваться. Потом был период поездок по больницам России, то есть это Петербург, Бехтерева, Москва, Бруденко и так далее. Врачи не могли найти какую-то причину, и где-то примерно только через год поставили диагноз все-таки, что это токсикация на производстве. Потом в дальнейшем, ну, естественно, это был огромный стресс вот это вот. Потом в какой-то момент у меня родился замечательный сын. Я понял, что жизнь все-таки как бы она не стоит на месте, и можно продолжать жить дальше. Появились какие-то друзья новые. Я узнал, что у нас имеется библиотека для слепых. Там я узнал, что есть программы экранного доступа, такие как JAWS. Узнал, что есть, значит, учебники. Начал слушать пермские учебники, как-то самостоятельно изучать работу на компьютере без помощи вообще зрения. Начал таким образом изучать компьютер, узнал, что есть различные типы рассылки, где люди откликаются на какие-то просьбы.
1: Ну, а быстро все усваивали, потому что вот понятно, что специфика взаимодействия зрячих и незрячих пользователей с компьютером, она отличается. И если зрячий объясняет что-то незрячему, зачастую получается не очень удачно такой диалог слепых с глухими или что-то в этом роде, потому что ну не может просто незрячий проделать те процедуры, о которых говорит ему зрячий, например.
2: Понятно. Для меня на самом деле вообще был такой шок небольшой, когда я узнал, что можно с компьютером работать вслепую, да. Когда мне знакомый скачал JAWS, я начал слушать различные аудиоподкасты. То есть я, грубо говоря, ночами, можно сказать, не спал. Я это все слушал, мне это было настолько интересно, что я этим очень увлекся. И достаточно быстро, можно сказать, освоил компьютер. Потом, когда у меня родился уже сын, я более-менее уже умел пользоваться JAWS-ом. Не теряя времени, начал искать себе работу.
0: Вы искали работу через интернет?
2: Нет, тогда еще интернета не так, может быть, я хорошо пользовался, электронной почтой. Через интернет пробовал, но, как правило, наши местные сайты не так доступны были, и там достаточно сложно найти какую-то подходящую работу. То есть я попросил друга, мы с ним сидели, он мне читал какие-то объявления по газетке. И, собственно, мне подошла работа на дому, то есть это как раз-таки через интернет, через SIP-клиент. Компания называлась «Найди кредит», ко мне приехал директор, посмотрел, как вообще я владею компьютером, как я могу работать с таблицей Excel, как у меня работает JAWS, и поставил мне SIP-клиент на компьютер. И, собственно, дал мне неделю, то есть он мне дал, так скажем, скрипт. Что такое скрипт? Это определенная последовательность фраз, которые ты должен говорить клиенту, да? То есть он дает базу, ты должен обзванивать эту базу и предлагать, соответственно, услуги. То есть там по определенному скрипту сначала ты выходишь на лицо, принимающее решение, потом ты отправляешь коммерческое предложение, потом тебе программа сообщает, что через какое-то время тебе нужно к нему позвонить и напомнить. То есть там определенная последовательность действий. И, соответственно, если девушки там зрячие, которые устраиваются вот в подобный колл-центр, они работают по бумажке, то есть там такие ветки, допустим, клиент ответил «да», они отвечают одно, клиент ответил «нет», отвечают следующее, то мне нужно было это все выучить наизусть. Брайлем я тогда вообще никак не владел. И вот неделю, можно сказать, я учил вот этот скрипт, потом у меня был пробный звонок, и, в общем-то, он меня принял на работу. Я могу сказать, забегая вперед, то, что достаточно незрячему удобно работать в такой системе. По крайней мере, у меня, может быть, первый месяц там зарплата была 6-7 тысяч, потом больше, потому что все-таки зрячие люди, они как-то вот полагаясь на глаза, они пытаются как-то подглянуть, да, вот бумажку, ответ. Незрячему человеку это же нужно быть полностью в теме, да, на любой вопрос знать правильный ответ. Ну, даже мне вот некоторые говорили, что получалось достаточно хорошо и лучше многих зрячих людей, кто в этой системе работал. Ну, могу цифру озвучить. Примерно выходило на тот момент где-то 24 тысячи.
0: Зарплата хорошая, но с другой стороны, это ведь работа очень тяжелая, потому что разные могут быть клиенты, могут и достаточно жестко разговаривать. С другой стороны, работа тяжелая тем, что постоянно приходится говорить одно и то же, постоянно одни и те же фразы. Насколько психологически сложна такая работа?
1: Я вот слышал такую вещь от одной девушки, работавшей в колл-центре, что больше 3-5 лет люди на такой работе не выдерживают.
2: В принципе, я, наверное, и согласен, что больше 3-5 лет там не выдержать, потому что достаточно напряженная работа. Ну, говоришь ты, так скажем, не одну и ту же фразу все-таки. И потом, зависит от именно направленности твоей работы. То есть я согласен, когда ты звонишь и предлагаешь какую-то услугу, которая человеку в принципе не нужна. Но у меня была такая работа, там не просто вот найди кредит, кредит ты предлагал, там давалась база организаций, то есть юридических компаний. А как вы знаете, что большинство организаций, они все-таки где-то кредитуются. И вот эта вот компания и директор непосредственно, он имел выход на многие банки. То есть мы звонили, значит, обзванивали крупные организации, узнавали, кредитуются ли они, и предлагали им, значит, перекредитоваться в другом или в этом же банке под более низкий процент, и, соответственно, получали какие-то долю процента себе, да. Скажем так, мой такой самый крупный был клиент, которого я привел в офис, это был Вовожский молокозавод, там несколько миллионов, вот сейчас точно не скажу долларов, не долларов, но несколько миллионов. Причем за каждого клиента я тогда получал 500 рублей примерно. И я тоже там долго не поработал, потому что все-таки условия меняются. У меня там было два причины, почему я туда ушел. Во-первых, у меня упал на пол ноутбук, то есть вся база у меня исчезла клиентская, и, соответственно, у меня с каждым клиентом были налажены какие-то отношения, были записи в этом ноутбуке. Мне просто не хотелось базу по-новому обзванивать, отправлять предложение. Ну, а вторая причина – это то, что они сделали такие условия, что я не мог просто контролировать, воспользовался клиент услугой. Он пришел в офис, допустим, я за это получал деньги. А теперь они сделали условия, то, что он пришел в офис, но это еще не тебе плюс, а вот если он воспользовался услугой, соответственно, только в этом случае. Ну, в общем, там не было контроля с моей стороны, скажем так.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Что было дальше в вашей жизни?
2: Я узнал, что все-таки дают собак-проводников. Я очень хотел, давно у меня в детстве был боксер с собакой. Я очень хотел получить собаку-проводника. Я не ходил тогда с тростью, я ходил только с кем-то на улице, да. И мне сказали, значит, чтобы получить собаку-проводника, ну, это на самом деле не так, необходимо поехать в Волоколамск и научиться ходить с тростью. Но я не пожалел, то есть я съездил, да, в реабилитационный центр, там больше не то, что научили ходить с тростью, а там был преодолен психологический барьер, как бы страх выйти на улицу с тростью. Не то, что ты споткнешься, упадешь, а то, что, знаете, как-то вот стыдно перед тем. У меня ведь все друзья, все дворовые знают меня зрячим, все одноклассники, соответственно. А Волоколамск город небольшой, посылают тебя в магазин, посылают в аптеку, купить это. Ну и достаточно были такие квалифицированные преподаватели, которые все это так доступным языком объясняли. Ну и по приезду из Волоколамска уже я стал себе вызов бросать, смогу ли я сам дойти до банка с тростью, смогу ли я сходить в магазин, не побоюсь ли я на улице встретить там одноклассника своего. Собственно, получилось. Потом, через какое-то время, я ждал примерно полтора года собаку. Меня вызвали к Упавну с собакой. Лида, замечательная собака. Когда получил собаку, ну, то есть жизнь так кардинальным образом изменилась. Стало гораздо больше дел, стало как-то мобильнее все-таки собакой. Стало, значит, ходить на различные мероприятия. Появились какие-то свои дела и интересы.
0: Но вот собаку-поводыря решится взять себе не каждый. Ведь собака – это большая ответственность и множество трудностей ожидает человека. С собакой, например, не всегда пустят в продуктовый магазин. У многих людей бывали проблемы и в общественном транспорте. Как вы справлялись вот с этими проблемами? Что бы вы сказали тем из наших слушателей, кто сомневается в том, нужна ли ему собака?
2: Безусловно, чтобы иметь собаку, нужна какая-то ответственность. У меня вот, по крайней мере, есть друзья, которые очень хотят собаку-проводника, но им не позволяют жилищные условия, ну, там определенное количество квадратных метров, чтобы были в твоей собственности, ну, именно для собаки. Ну, а что касается трудностей, с которыми ты сталкиваешься, ну, это же жизнь, это же интересно. Я когда приехал в Ижевск, и до этого здесь была собака, но на тот момент в Ижевске была Ида, моя собака единственная на тот момент, ну и сейчас, по-моему, тоже единственная собака. Кондукторы, какие-то там продавцы торговых центров, они вообще не знали, что такое собака-проводник, что она должна ездить бесплатно в автобусе, в троллейбусе, в трамвае. Лабрадору не обязательно одевать намордник, хотя он обязательно должен быть при себе. После нескольких таких, ну, смешных ситуаций в автобусе, когда меня пытались выгнать из автобуса, мы, значит, с Ижевским обществом слепых провели несколько инструктажей, то есть вот непосредственно приходили в депо и рассказывали, что такое собака-проводник. Директор ИЖГЭД и ПАПАТ, они пошли навстречу, и впоследствии они стали уже самостоятельно проводить инструктаж и говорить о том, что вот есть такие собаки-проводники, что вообще слепым в автобусах нужно как-то помогать. Не только по собакам-проводникам, там были, конечно же, инструктажи, а вообще как кондукторы должны себя вести со слепым в автобусе. Как к нему обратиться, да, то, что не просто подойти там и ждать, когда там слепой тебе руку протянет, за проезд заплатит, так скажем. Сейчас, по крайней мере, уже вот сколько времени прошло, не встречаются такие кондуктора, которые бы не знали о существовании собак-проводников. Что касается ответственности, да, конечно, уходят большие деньги, то есть и на еду, и на вакцинацию собаки, и постоянно какие-то капли ей нужно капать от клещей, от блох, ухаживать, мыть, опять же, да, просто на самом деле интересно. Получаете вы гораздо больше, и вставать нужно там в 6 утра иногда с собакой погулять. Хотя собаки-проводники, они неприхотливые. Я вот в Москву ездил 18 часов терпеть собаку в поезде.
1: Я бы еще сказал, что надо, наверное, любить собак, потому что собака-проводник чувствует все-таки поддержку, потому что для нее это тяжелая работа, да, ободрение, когда рядом с ней любящий хозяин. Я лично всегда, когда мне этот вопрос задают, отвечаю, что я больше люблю кошек, и пока как-то не решаюсь я, честно говоря, завести собаку.
2: Ну, у вас все впереди. Вот недавно новость читал, что в Ульяновске там один мужчина воспитывает кошек-поводырей.
1: Интересная мысль. А вот, Дмитрий, если бы вам предложили вариант на выбор, вот собаку-поводыря или, как сейчас тут активно разговоры, что надо бы сделать робота-поводыря, что бы вы предпочли?
2: Вообще, мне кажется, вопрос-то не должен такой стоять. Конечно же, собака – это же живой организм. Я без нее никуда, она без меня никуда. Я когда иду там в душ, в туалет, она всегда со мной. То есть она сидит около двери, ждет меня. Она понимает меня иногда без слов. Когда я иду на работу, допустим, и мне нужно зайти еще по дороге в магазин, я ей только хочу скомандовать магазин, да? Она свернула с рабочего маршрута в магазин. То есть у меня тоже были такие смешные случаи. Как вообще работает собака-проводник? То есть у меня в правой руке должна быть трость, в левую у тебя собака-проводник, то есть шлейка. Я по району, по своему, по магазинам, на работу, в банк, я хожу без трости. В какие-то незнакомые места или в далекие места, конечно, трость всегда со мной. Ну и так, в большинстве случаев трость со мной лежит. То есть я, когда стою, я беру шлейку, командую ей маршрут и даю команду вперед. Тоже хожу в университете, об этом дальше расскажу. И у меня были случаи, какие-то смешные такие моменты, когда я находился без Иды, даже вот в университете, допустим, с тростью. Иду водили для получения справки, чтобы на поезде ездить. А у меня были в этот момент пары, то есть у меня была трость в левой руке, я стоял в буфете, покупал пирожки. И когда пирожки я купил, по привычке трость такой дергаю и говорю: и до кафедры вперед. И до этого был такой оживленный разговор, студенты рядом стояли, я такой, ну, в общем, понимаете меня, да, привычка какая. То есть я дергаю свою трость и говорю, иди вперед. Я привык, что у меня в левой руке всегда собака. И такое вокруг молчания, такой, что-то не то. Собаке постоянно нужно развитие. У меня Ида тоже постоянно, она какие-то запоминает новые команды, я стараюсь ее обучать. Хоть и таким цирковым командам, как, например, пока-пока она машет лапкой, там, сдавайся, она на спинку падает лапками кверху. Конечно же, самое главное для нее это изучение каких-то новых маршрутов. Самый большой маршрут у нее 5 км, наверное, от дома до Ижевского пруда. По городу, да. И уже от этого маршрута мы строим какие-то дальнейшие. То есть я говорю самый дальний маршрут, как правило. И уже от этого маршрута говорит Сбербанк и так далее.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
0: С появлением в вашей жизни собаки-проводника вы стали вести более активный образ жизни и встроились на работу в специальную библиотеку для слепых.
2: Была до этого какая-то вот активная такая деятельность в интернете. Потом, со временем, меня пригласили работать в библиотеку для слепых. Я благодарен тем людям, кто меня позвал. Пришел, собственно, на собеседование, где мне Татьяна Владимировна, директор наша, объяснила, что, Дмитрий, ваша задача будет заключаться не только в обучении незрячих слабовидящих пользователей компьютерной грамотности, сенсорным устройством, но также и вся работа, связанная с библиотекой, то есть мероприятия, которые мы там устраиваем, возможно, там голосовые чаты, в общем, все то, чем занимается библиотека.
0: То есть вы занимаетесь еще и организацией досуга?
2: Мы создали молодежный клуб «Реактив», где мы встречаемся, собираются наиболее активные, да, вот наши жители Ижевска и не только соседних городов. Проводим какие-то мероприятия, какие-то навигационные GPS-квесты. Достаточно интересно. То есть мы там летом ездили, искали тушенку, картошку в лесу под GPS-навигатором. Проводили какие-то показы в кинотеатрах, фильмы с циклокомментариями. Проводили, значит, совместно с обществом слепых ижевским акцию «Белая трость» шествия. То есть вот у нас шествие прошло уже второй год, в 2016 году. Мы собрали больше 200 человек на это шествие. Всем понравилось, очень интересно прошло. То есть, если вы знаете, что такое праздник Белой Трости, то есть это различные мастер-классы с завязанными глазами для зрячих людей, да. Я, например, еще Алексей из Сарапова приезжал, тоже собака-проводник. Мы завязанными глазами учили людей ходить с собакой-проводником. Кто-то учил ходить с тростью с завязанными глазами. Потом, конечно же, будет чаепитие, инклюзивный концерт, на котором выступали какие-то незрячие участники, дети вместе со зрячими. Ну и наши местные звезды. Привлекались различные студенты. То есть я вот благодарен именно моей группе, как такой самой активной. Уже вот второй год с ними вместе учусь. Я просто понимаю, что их отношение к слепым людям изменилось кардинальным образом. Если они вообще раньше не знали, как подойти к слепому человеку, как с ним заговорить, как к нему вообще обращаться. Сейчас они активно помогают, то есть они рисуют плакаты на акции, проводят какие-то тоже мастер-классы. Вот у меня такое правило, если я не пользуюсь голосовыми чатами, я не сижу в конференциях и не играю в игры. Просто жалко времени, я лучше почитаю какую-нибудь книгу либо учебник. Что касается виртуальной жизни, это просто на самом деле моя работа. Да, я постоянно должен находиться в теме, постоянно появляются новые программы, новые методики обучения незрячих людей, новые методики работы с программами.
1: А к общению в соцсетях как относитесь?
2: В соцсетях нормально. У нас, по крайней мере, в университете все общение идет через соцсети. То есть преподаватели выкладывают задания, расписание уроков, все ВКонтакте. Есть сейчас телефоны на базе Android, на базе iOS. Я тоже, когда выхожу с утра на учебу, у меня гарнитура в ухе, я иду что-нибудь слушаю, допустим. Сообщение приходит с группы, там пара в таком-то кабинете, пара в таком-то кабинете. То есть без контакта, да, действительно, никуда, потому что все-таки люди пишут, студенты в группу. Ну, возьмем даже такой случай, когда я прихожу в университет, мне говорят, то, что там первая пара будет в 4-м корпусе УДГУ, там 421-й кабинет. Я знаю, где 4-й корпус УДГУ, точнее, Ида знает, я говорю, 4-й корпус, вперед, я говорю, лифт, она ведет к лифту. Нажимаю кнопочку или прошу кого-нибудь, там несколько человек едет, то есть поднимаюсь на 4-й этаж, сейчас же очень много, значит, народу на переменке, все ждут, когда откроется аудитория. Отхожу в сторонку, беру телефон, пишу там ВКонтакте, ребята, поймайте меня на 4-м этаже. И кто-нибудь пишет, бегу ловить. то есть кто-нибудь девчонка подвигает, то есть одногруппник сидим, пойдем. Это когда имеется в виду, дают новый какой-то кабинет. Если кабинет уже собака у меня запоминает, то мы уже идем смело в кабинет.
1: Что же будет, если вдруг нам отключат интернет?
2: Что же будет? А как раньше люди жили?
1: А вот хороший вопрос на самом деле, потому что обходились и без сотовых телефонов, и без интернета, и как-то жили, и как-то планировали свое время заранее, а сейчас... Получил звонок, да, и уже планы меняешь. Или там просят домашние позвонить, как будешь подъезжать, соответственно, то же самое. Ну, как-то обходились, я вот вспоминаю год до 2004-го, да, когда телефонов не было.
2: Мне кажется, если сейчас отключат интернет, то просто полпланеты вымрет, как динозавры. Особенно новое поколение студентов, не представляющих себя без интернета. Тем более взять, что мои одногруппники примерно на 15 лет младше меня. Я поступил, мне было 33 года, им всем по 18 только исполнилось.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Вы решили поступить в университет через какое-то время после того, как устроились на работу в библиотеку, если я правильно понимаю.
1: Да, все правильно. Я считаю, что библиотекарь должен быть обязательно с высшим образованием. А я, как раньше говорил, когда еще был зрячий, поступил учиться в МСИ на экстерн, но закончить, к сожалению, не успел. И вот все-таки решил доучиться, да, но поступил уже совсем на другую специальность. Там у меня была специальность управления обеспечения производства, то есть менеджмент. Тут у меня специальность называется технолог автоматизированных библиотечно-информационных технологий. Что мне очень повезло, когда я там учился, я сдал многие предметы, которые совпали с предметами, которые мы изучаем сейчас, так скажем. Информатика, экономика, социология, математика. То есть вот эти вот предметы мне зачли. Тоже я поехал, по-моему, в Москву на док-шоу, заехал в этот университет, в котором я учился, и мне дали справку, и вот эти предметы мне зачли. Благодаря этому у меня сейчас в данный момент получается и работать на полную ставку, и учиться очно. То есть я хожу не на все пары. Там, допустим, у студентов идет две пары математики, я эти две пары провожу на работе, занимаюсь со своими учениками. Потом после обеда на третью пару я иду в университет.
0: В студенческой среде как себя чувствуете? Действительно, разница 15 лет. Ведь я вот когда сегодняшних студентов встречаю, уже как представитель работодателя, да, общественной организации, я эту разницу, конечно, вижу. Если, когда я только университет окончил, в 2005-2006-2007 году, ну, разницы как-то особо не чувствовалось. А сейчас я понимаю, что, ну, другие люди, другое восприятие мира и много чего еще.
1: Ну, согласен полностью, другое восприятие мира, там, свои интересы, там, у девочек мальчики, у мальчиков девочки. Как уже говорил, то, что я когда поступил, только пришел там на первое занятие, можно сказать. Мы все познакомились, я взял телефоны у ребят. На самом деле, вот, ну, мне доказывается, что люди просто не знали, как со мной общаться, да, там, как ко мне, грубо говоря, даже обращаться на ты или на вы. Но со временем как-то вот они поняли, да, то, что я точно такой же человек, как и они. Хотя есть, конечно, разница в возрасте. Мы также общаемся, прикалываемся, шутим. Бывали моменты, когда просто мои там одногруппники, коллеги по работе, они как-то вот забывают о том, что я инвалид. Бывали такие случаи, что человек, там, я вопрос задаю, он мне кивает, там, или вот головой мотает, типа, нет. Или просит меня что-то посмотреть, то, что, в принципе, не могу посмотреть. Конечно же, я пришел, я сразу взял телефон у старосты, ну, попросил ее мне говорить о каких-то изменениях в расписании. Но, как это обычно бывает, все-таки сдружились мы с теми, там, девчонками, ребятами, которые сидел поближе, да, вот с кем мы больше общались, так скажем. То есть сначала я кому-то звонил, когда не знал, куда идти. Меня ловили там по корпусу, то есть я шел в первом корпусе, меня там ловили. Ну, а потом вот постепенно у меня собака уже запомнила все корпуса университета, все аудитории, и, собственно, как бы хожу уже самостоятельно туда. Были, конечно, такие курьезные случаи, когда меняли пару, допустим, или я должен был уйти в третью пару, а все студенты уходят куда-нибудь в музей и забывают мне об этом сообщать. Я, значит, иди, говорю, Ида, там, шестой корпус, мы идем к шестому корпусу, идем в кабинет, заходим в кабинет, я сажусь на парту, начинаю доставать ноутбук, подключаю наушники, все, сижу, слушаю. И потом такой вопрос: молодой человек, а вы куда зашли? Вы на какую пару? В общем, оказывалось так, что я заходил в аудиторию, а там сидел другой совсем класс, причем стоит преподаватель, и вот это все время они просто смотрели на меня, зашел такой с собакой, тут давай свои вещи раскладывать. После этих случаев уже мои однокрупники привыкли так достаточно удобно. Я захожу в класс, они все: Дима, привет, Дима, привет. Даже хотя, если мы виделись на прошлой паре, то захожу в класс, молчать: Дима, привет, я понял, что я зашел правильно. Ну, я на самом деле не пользуюсь диктофоном, я, как уже говорил, хожу с ноутбуком. Я успеваю все записывать. Мне ноутбука хватает примерно 4 пары. И, в принципе, успеваю в текстовике набирать лекцию. Причем там стараюсь не допускать различных ошибок, успеваю что-то отредактировать. Достаточно так уже быстро научился печатать. Ну, а что касается вообще с преподавателями, да, если, ну, как вот выхожу из ситуации, когда материал преподается в каких-то таблицах или графиках, что, естественно, я не могу передать на компьютер, да, вот эти вот графики. Если мы с преподавателем занимаемся не один семестр, то есть она ведет, допустим, 2 курса, там, 3 курса, то я стараюсь поговорить с преподавателем, чтобы она выстраивала свою лекцию таким образом, чтобы таблица или графики была в текстовом виде. Это тоже очень заметно, когда преподаватель графики или таблицу говорит там по столбикам, вот, вот здесь вот рисуем это, вот здесь это, да. Я прошу, чтобы, во-первых, все, что она рисует на доске, чтобы она озвучивала это и все-таки готовилась маленькой перед лекцией, чтобы текстовом виде таблицу или график можно было удобно записать. По поводу семинаров, постоянно же идут семинары, причем не один семинар в неделю. И, соответственно, незрячему это все просто не рассказать, то есть наизусть это невозможно учить. Студенты, они как делают? Они готовят какой-то доклад, идут тут же на кафедру, распечатывают, ну и, собственно, на семинаре они свой доклад зачитывают. А вслепую это либо учить наизусть, либо побрали. Но я думаю, что побрали тоже будет не очень удобно это все читать.
0: Ну, я писал конспекты, именно конспекты. Читать действительно не очень удобно, но выстраивать последовательность можно. То есть первый, второй, третий, четвертый, а дальше уже глава работает, ты рассказываешь.
1: Я пошел хитрее, то есть я

0: Работа.
1: Ну да, можно и так сказать. То есть она видит, что я готовился, что я делал, что я подготовил какой-то материал. Но в большинстве случаев, вот как я говорил, то, что все-таки кто-то из студентов зачитывает мой материал, и я отвечаю на вопросы так подробно по своему докладу. Любой предмет, я считаю, что можно адаптировать под незрячего человека каким-то образом. Тут другой вопрос, насколько эти предметы будут полезны в дальнейшей жизни. Вот, например, я не понимаю, ну, может быть, и понимаю, но не настолько, как мне может пригодится в дальнейшем, например, библиография, хотя некоторые аспекты и пригодятся. Любую таблицу, любой график можно, в принципе, перевести в удобочитаемый вид для незрячего человека.
2: Если говорить о подготовке библиотечных работников, какие специфические учебные дисциплины вы изучаете?
1: Как уже говорил, библиография, библиотековедение, да, это вот управление библиотекой, как вообще библиотеки работают, существуют, документоведение, аналитическая и синтетическая переработка информации, ну и многие другие. Причем информатике очень большое внимание уделяется, то есть там с первого по последний курс идет информатика.
2: Почему? Кстати, потому что современный библиотекарь должен находиться в русле времени, что называется, да, и знать хорошо компьютерные технологии.
1: Именно так. Сейчас библиотека представляет из себя уже давно не то, что представляла раньше. Вы же не обязательно можете идти в библиотеку, скажем, за книжкой. Сейчас есть электронные книги в интернете. Библиотека вынуждена привлекать к себе, ну, скажем так, другими вещами внимание. То есть вот эти же различные мероприятия. Создаются электронные библиотеки. Создается электронная доставка документов и много-много другое. Те же голосовые чаты, как вы знаете, то есть созданные на базе библиотеки.
0: Сейчас реалии таковы, что библиотека превратилась в досуговый центр, то есть функции библиотеки расширились?
1: Ну да, конечно, и досуговый центр, и такой центр организации различных мероприятий, и информационный центр, какой-то онлайн-центр. То есть библиотека сейчас нечто большее. Я вот до этого говорил, нас тоже и в университете спрашивали. Дима, ты когда-нибудь думал, что ты будешь работать библиотекарем? Я, о господи, конечно же нет. Ну, в моем понимании библиотекарь был, ну, наверное, и в вашем, да, то, что это какая-то там серая мышка в толстых очках, которая читает книжки. Могу с полной уверенностью сказать, что работа очень интересная, как уже говорил, что библиотека совсем не то, что мы представляем себе. Это каждый день различные новые мероприятия, различные планы. То есть вот у меня непосредственно обучение компьютерной грамотности, работа с сенсорными устройствами. Сюда же включаются и навигационные курсы. То есть если человек освоил уже непосредственно работу с телефоном, мы выбираемся с ним или с ними, да, с группой в парк, на улицу, и там уже ставим точки, разыскиваем какие-то места, изучаем карты.

0: Ну вот давайте как раз об этом и поговорим. Итак, преподавание компьютерной грамотности. Интересная тема, и интересная тема, наверное, во многих аспектах. Как вообще вы к этому пришли? Через советы в рассылках? И что помогло именно преподавать? Потому что не все могут объяснить, скажем так, как хотелось бы. И какие навыки нужны, собственно говоря?
1: Наверное, желание в первую очередь, да? Твое желание работать с техникой, твое желание работать с людьми, твою способность вообще работать с людьми, потому что соглашусь, что это достаточно сложно, особенно когда ты сам что-то изучаешь, когда тебе дают что-то более такое сложное в университете, или даже взять школьника, вот школьники 12 лет, которые схватывают все, можно сказать, на лету, да, с которым мы вместе пишем какие-то составляем, какие-то скрипты для Джоза и так далее. И когда к тебе приходит там бабушка 72 года, которая вообще не знает, что такое компьютер, да, это действительно, это разный вообще подход к людям, абсолютно разный подход, разные программы. Я не могу, скажем так, выгнать ее с курсов за то, что она что-то не понимает, не делает какие-то домашние задания. Но, тем не менее, стараюсь, чтобы люди выполняли домашние задания и хоть чему-то научились. Мы не даем какие-то корочки о том, что человек прошел компьютерные курсы. У нас все-таки эти курсы носят какой-то консультативный характер. В первую очередь я пытаюсь выяснить, что сам человек хочет получить от компьютера, да? То есть кому-то именно важны социальные сети, Skype, общение, да, вот он дома сидит один. Кому-то компьютер нужен для того, чтобы скачивать, слушать аудиокниги. Кому-то нужен именно текстовый редактор, вот особенно юристам, да, работа в Word,

0: вот в Excel, орфография, грамматика и так далее. Ну, вот таким образом и выстраивается вот наше обучение в зависимости от потребности человека, что сам человек хочет получить компьютер. Ну и, конечно же, есть программа. Вот наша программа рассчитана на 36 занятий, каждые по полтора часа. И все-таки, я думаю, что очень большую роль играет практика, да. До этого еще, до работы в библиотеке, как-то приходилось что-то людям объяснять. Но работа в библиотеке просто это укрепила и переработала, так сказать. Немножко, да, пришлось переучиваться по работе с людьми. Многие, да, меня как бы, как ты можешь работать с людьми, когда там бабушка три занятия подряд забывает просто как компьютер выключить. Тем не менее, как-то справляемся. Постепенно, тут же самое главное заинтересовать человека. Когда у человека начинает что-то получаться, у него просыпается желание делать больше, у него появляется мотивация, он начинает дома выполнять какие-то задания. Больше шансов, что у него все получится, то есть он добьется своей цели.
1: А кто кого находит обычно? Вы людей, которые хотели бы обучиться, то есть предлагаете им, рассказываете о том, какие возможности предоставляет незрячему компьютер? Или обычно все-таки люди приходят сами и что-то спрашивают, вот я хочу, научите меня?
0: Ну, скорее второе, да, то, что люди сами приходят, люди звонят, записываются, причем существует очередь на компьютерные курсы. То есть человек просто так не попадет, то есть он позвонит, запишет, через какое-то время мы пригласим. У нас также работают сейчас со слепоглухими людьми. Девушка тоже работает в моем отделе, Виктория. До ее прихода как-то вот я даже сам пытался работать со слепоглухими. То есть каким образом это происходило? Человек совсем не слышал и совсем не видел. Представляете? То есть, ну, очень было большое желание научиться компьютеру, да, вот хотя бы там книжки какие-то читать. Вот как его может слепой человек обучить? То есть у нас есть брайлевские дисплеи, у нас есть книги, допустим, тот же там «Шаг по зрению» Анатолия Киселева. Вот я подключался к другому компьютеру через Just Endem, давал ей в руки брайлевскую строку и, собственно, печатал то, что вот в левом верхнем углу находится клавиша Escape, которая выполняет функцию отмены. Она читала, ну что тут мне повезло, что она могла говорить, да, хотя бы там да, нет. Я пишу, поняла, ну, да, да, так у нее это хорошо получалось, но тем не менее она говорила. То есть я задал вопрос, она отвечала как-то голосом. Что мы с ней научились делать, это читать текстовые книги, то есть с помощью брайлевского дисплея, клавиатуры. Она читала плохо, то, что все-таки не всем доступен брайлевский дисплей, и у нее дома его не было. То есть она дома не занималась. Сейчас, по-моему, должна буквально там в ближайшее время получить брайлевский дисплей благодаря какому-то фонду. Вот, и сейчас у нас работает Виктория, то есть она знает язык жестов, она умеет работать рука в руку. Она работает с слепоглухими. Большинство, конечно же, там имеют достаточно зрение какое-то. Ну, а если, конечно, у нас проходят какие-то семинары или конференции, то мы рассказываем людям, в принципе, о том, о чем мы занимаемся, и что человек может достичь, умея пользоваться компьютером. Ну, а вот в данный момент, да, вот в настоящее время, это немало дает сенсорное устройство, которое мне помогает в том же университете распознавать какие-то контрольные работы в плоскопечатном виде.
2: Кого же все-таки обучать легче компьютерной грамотности? Пожилых или молодых?
0: Нет такого, кого легче или кого сложнее обучать, там, молодого или какого-то пожилого человека. Все зависит от мотивации. То есть случаи абсолютно разные. Если человек мотивирован достаточно, если ему это интересно, вот тоже у меня был случай, когда уже человек при полном возрасте, так скажем, потерял зрение, и он накопил такое количество информации, что ему просто это необходимо передать потомкам. Соответственно, он просто пошел изучать компьютер, ему нужно написать книгу, передать свои знания. У него есть мотивация какая-то, он достаточно быстро все схватывает. Точно так же есть и другие люди. Ну, наверное, от человека все-таки зависит, насколько он сам этого хочет, насколько он мотивирован, насколько может мотивировать его преподаватель, да, компьютерных курсов. Есть даже молодые люди, там вот, скажем, 12-13 лет, которые ходят заниматься летом, пока у них каникулы идут. Он прошел курс, он занимался, он все понимает, все прекрасно знает. Проходит год, мама приводит на следующий каникулы вот так же заниматься. Я понимаю, что он почти все забыл.
2: С нуля фактически.
0: Да, практически с нуля. И насколько это вообще самому человеку нужно?
1: Ну а по поводу психологической боязни, я бы сказал, что это решается по мере того, насколько интенсивно ты пользуешься компьютером. Потому что действительно, когда в году так, в 2002-2003 я обучался у нас в тифлоинформационном центре, обучался, надо сказать, довольно эпизодически, возникали такие ситуации, что что-то случалось с компьютером, и минут 15 потом это исправляли. И у меня дома тоже первое время. Один раз вообще я сам не понял, что я такое сделал, и я ли это был, но результатом стало то, что Windows просто слетел, его пришлось переустанавливать. И сейчас я вообще не понимаю, и через несколько лет после этого я не понимал, как вообще такое получалось, собственно.
0: Когда я последний раз был в Кострога, там у них стояла программа Shadow Defender. То есть программа, не позволяющая, в принципе, пользователю что-то изменить на компьютере. Также в библиотеке, если человек приходит с ноутбуком, я стараюсь все-таки ему создать точку восстановления. Самое главное — говорить постоянно: ты не бойся, ты делай это, ты делай все, что хочешь. Самое главное, чтобы что-то человек делал. А восстановить систему мы всегда, если что, сможем. Потому что, знаете, там человек придет на занятие, мы занимаемся полтора часа, пройдет неделя, он приходит: сделал то, что я тебе там давал задание сделать. Нет, я боялся, вылезло какое-то окошко, все, не подходило к неделю компьютеру. Сейчас все-таки есть различные программы, способные защитить компьютер от рук самого же человека. Тот же Shadow Defender.
2: А еще я знаю, что вы обучаете пользоваться сенсорными устройствами. С одной стороны, сенсорное устройство — это тоже огромные возможности распознавания текста, распознавания предметов. Но с другой стороны, человеку, который пользовался долгое время кнопочным телефоном, очень сложно перейти на сенсорное устройство.
1: Да, и на мой взгляд, здесь есть тоже некоторые противоречия с точки зрения Конвенции ООН о правах инвалидов. Я просто рассматриваю эту ситуацию как юрист, которая говорит об универсальном дизайне, а универсальный дизайн должен предполагать некоторую альтернативность, помимо всего прочего. Да, действительно, айфоны и аппараты от Samsung, они предусматривают специальные возможности, и там много чего сделано в плане доступности, но должной альтернативы, особенно если мы говорим о российском рынке смартфонов, ее, к сожалению, нет, потому что, ну, не получается найти кнопочный аппарат с такими же возможностями, как сенсорный. Все-таки сенсор или кнопки, что лучше и какие аргументы в пользу освоения сенсорных аппаратов?
0: Практика, еще раз практика. Ну и, конечно же, выбирать не какое-то дешевое, да, сенсорное устройство все-таки, а более-менее, которое отвечает вот этим потребностям, которые есть у незрячего сенсорного устройства. Человек сам для себя выбирает, чем он хочет пользоваться. Сейчас, слава богу, появляются такие устройства, как Samsung Galaxy Fold 2, полноценный кнопочный Android. И вот буквально недавно китайцы сделали под него Play Market. Ну, там будут работать, в принципе, и ассистент Дуси, и все программы, которые работают на сенсорных андроидах, плюс то, что там имеются кнопки. Кому как удобнее. Для меня, по крайней мере, вполне удобно пользоваться что кнопочным телефоном, что сенсорным телефоном. Достаточно давно уже работаю с сенсорными устройствами. В некоторых случаях кнопочные телефоны удобнее, да, вот те же набор кодов, допустим, каких-то, и чтение кодов. Продвинутым пользователям достаточно удобно пользоваться и сенсорным устройством, которых немало в тифлорассылках. Некоторые отказываются от сенсорных телефонов в сторону тех же, скажем, слепсунгов. Может быть, знаете, что сейчас выпускаются такие стационарные большие телефоны, в которые вставляются сим-карты, и там такие большие кнопки, которые, в принципе, и слабовидящим, и просто бабушкам удобно нажимать. И людям, которым не нужно вот эти вот все навороты, там распознавание денег, какой-то интернет, какие-то технологии, которые мы можем пользоваться с помощью сенсорных устройств, они, конечно же, будут пользоваться телефонами как звонилкой. А как звонилка я слукавлю, если скажу, что сенсорный будет лучше. Конечно же, если тебе нужна простая звонилка, то лучше использовать кнопочный телефон. Для незрячего удобнее кнопочный телефон. Но будем стремиться, наверное, к идеалу, чтобы совмещалось и то, и то, чтобы было удобно и звонить, и пользоваться навигацией, и писать сообщения, распознавать деньги. Как раз-таки новые устройства, кнопочные вот эти вот, два, BlackBerry Brief. Молодым, продвинутым, да и, в принципе, пожилым, которым это все интересно, которые хотят пользоваться не тремя телефонами, один телефон у меня для этого, другой для этого, третий для этого, они вполне успешно, я думаю, будут использовать и сенсорные устройства. А тем более, что сейчас хочется очень надеяться, да, что будет появляться таких смартфонов больше и больше, которые будут иметь дополнительные клавиши какие-то.
1: Да, ну а если говорить о зрячих, мне доводилось слышать об определенном интересе бизнеса как раз-таки к кнопочным телефонам, потому что очень часто компании предпочитают покупать своим сотрудникам как раз-таки звонилки, чтобы избежать риска заражения телефонов вирусами и тому подобное.
0: Насколько сейчас понимаю, сейчас все вот эти корпорации, что Google, что Apple, они как раз-таки стремятся улучшить свою безопасность. Хакеры все ломают, а они все закрывают бреши. BlackBerry Priv, по-моему, в этом плане достаточно хорошо защищен.
1: Любимый телефон Барака Обамы. Я не знаю, использует ли компания это в качестве рекламного трюка, но я встречал такую информацию.
0: Ну и, конечно, голова у человека должна быть на плечах, чтобы не ставить всякие разные непонятные приложения. Неважно даже, пусть оно будет из Play Market, оно может сочетать вирус.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
1: Дмитрий, ну вот мы с вами поговорили о компьютерах, о сенсорных телефонах, но я вот знаю, что вы помимо этого тестировали и другие технические средства для незрячих. В частности, в сюжете местного телевидения про вас упоминался ботинок. Расскажите немножечко об этом.
0: По рассказу той девушки, которая всем этим занялась, она встретила меня как-то на улице с собакой, и показалось, что действительно очень многие незрячие не могут иметь такую собаку-проводника, и что-то захотелось сделать. А так как она имеет свой, ну, технический кружок в Ижевской школе, то они решили придумать ботинок. Достаточно интересная вещь, умный ботинок. Там прикреплены ультразвуковые и инфракрасные датчики, которые направлены, значит, вниз и в стороны. Этот ботинок сообщает тебе либо каким-то звуком о препятствии, которое находится от тебя слева или справа, или впереди, также смотрит вниз, либо вибромоторчиками на задней части ботинка. То есть, если вибромоторчик у тебя работает справа, значит справа препятствие, если слева, то слева препятствие находится. Ну, знаете, когда мы тестировали этот ботинок, нам принесли его в библиотеку, я позвал своих знакомых друзей незрячих, нам принесли ботинок 43 размера, зимний вариант. Причем девушка тестировала, у которого 36 размер ноги на самом деле. Интересный показался вариант с ботинком. Естественно, мы дали какие-то свои оценки. Ни один незрячий бы не вышел с таким ботинком на улице, тем более по городу, да, по городской среде. В принципе, они были с этим согласны, они делали ботинок такой для школы. Ну и дали им какие-то рекомендации по поводу того, чтобы все-таки это был там не 43-й зимний ботинок зимнего варианта, а какая-то съемная конструкция, которая бы одевалась на любую обувь. И, насколько я знаю, они заключили уже договор с какой-то ортопедической компанией на производство вот этого устройства. Выиграли грант в университете. Общался недавно, значит, с разработчиками, с Алиной Кузнецовой. Они делают что-то на вроде говорящего города в школе. Они хотят, чтобы вот этот ботинок сообщал номера кабинетов. То есть там не только ботинок, там еще передающее устройство, которое вешается на пояс человека. И чтобы он сообщал либо номера кабинетов, либо директор, зауч и так далее.
2: Как вы относитесь к новостям в интернете о различных изобретениях для незрячих? Многие из них довольно необычные.
0: Ну, положительно отношусь, то есть мне это все достаточно интересно. Люди работают, что-то пытаются делать. В любом случае, это лучше, чем ничего, да? Вот эти же перчатки там различные. А в Казахстане изобрели какую-то шапку, как она у них называется, с камерой, которая сообщает о препятствиях впереди. Интересно, на самом деле, почитать, потестировать, возможно.
1: Коммуникативная перчатка, она больше все-таки ориентирована на людей с одновременными нарушениями зрения и слуха. Я сам лично ее не видел, не тестировал, но, как говорят, все-таки определенные перспективы у нее есть.
0: По крайней мере, по описанию показался очень такой интересный вариант. То есть у нас даже библиотека заинтересовалась, тоже хотелось бы ее ощутить, поработать с ней, так как у нас тоже достаточно много слепоглухих читателей библиотеки.
2: А еще, Дмитрий, я знаю, что вы активно сотрудничаете с разработчиками голосового ассистента Дуся. Расскажите, пожалуйста, об этом, как получилось так, что вы стали сотрудничать, и как получилось, что вы стали тестировать голосовой ассистент?
0: Началось все давно, наверное, более 2 лет назад. У меня есть знакомый, зовут его Сергей Кельник. А вот мы с ним обкатывали какого-то очередного ассистента, по-моему, ассистент на русском, пытались что-то сделать так, чтобы он работал бесплатно. Потом оказалось, что все-таки этот ассистент на русском, это тоже детище Дмитрия Чечеткина. И вот Сергей мне сказал, что на форуме FOP.EA появился новый голосовой ассистент, который необычно, он обновляется каждые полчаса. То есть разработчик очень часто его обновляет, то есть буквально каждые полчаса выходит обновление. Ну, я его попробовал, посмотрели, там оказалось несколько недочетов, я написал Дмитрию Чечеткину, что тоже показалось необычным, что он достаточно быстро ответил. То есть сразу же, тут же я не успел точку поставить, он уже мне обратно отвечает. Объяснил ему всю ситуацию, что мы являемся незрячими пользователями и работаем с Talkback на устройствах Android, что нужно сделать вот так, так и так, чтобы ассистент не конфликтовал с Talkback. То есть я ему первое время говорил, что нужно сделать, что можно сделать. То есть он сам там принимал, конечно же, решение. Я говорил просто о выявленных мной проблемах каких-то. Он мне тут же отправлял тестовую версию, которую он исправил, и я тестировал. Но впоследствии уже подключились другие участники. Этот ассистент появился в рассылках, в наших типа рассылках. И тоже достаточно толковые люди давали толковые советы по усовершенствованию ассистента Дуся. Но потом всем захотелось, чтобы ассистент развивался дальше, чтобы работал с навигационными приложениями, в частности, Озман, да. Как-то в одно время позвонил в КСРК, рассказал, что есть вот такой ассистент, и очень было здорово, если бы он все-таки работал с Озман, чтобы с помощью ассистента можно было прокладывать маршруты, ставить точки. Мне сказали, ответили, что подумают. Через какое-то время со мной связался по электронной почте, по-моему, Виктор Щербаков. Это разработчик такой, как бы, официальной версии Осман, зрячей версии. Потом подключился Игорь Порецкий, Александр Пивень. Они познакомились уже непосредственно с Дмитрием Чечеткиным. Сейчас все замечательно работает. Прокладывает маршруты, ставит навигационные точки в этом приложении. Дуся немного облегчает взаимодействие с навигатором.
1: Дмитрий Чечеткин, он зрячий или нет? Я просто не в курсе.
0: Дмитрий Чечеткин, да, он абсолютно зрячий. Он же не делает что-то специально для слепых. Он же делает ассистента для зрячих людей. То есть ассистент Дуся, он просто как голосовой ассистент, очень умный, очень функциональный ассистент для обычных людей, для зрячих. Но, тем не менее, он добавил какие-то функции, которые бы помогали работать с этим ассистентом и незрячим людям, да? Сделал дополнительные галочки, чтобы там ответы ассистента не отображались в всплывающем окне. И что достаточно удобно, вы когда ставите ассистента из Play Market, то он обнаруживает специальные возможности, что включен Talkback, и настраивается, собственно, под работу уже непосредственно с Talkback'ом. То есть выключает голосовую активацию, снимает еще какие-то галочки в своих настройках. По большому счету, то есть незрячему человеку не приходится как-то сильно перенастраивать ассистента под себя.
4: Блиц-опрос.
1: Ну и напоследок, после такого содержательного разговора на разные темы, давайте устроим вам, Дмитрий, небольшой блиц-опрос. Ваша любимая игрушка в детстве?
0: Пистолет.
1: Ваша любимая книга?
0: Они постоянно меняются. Пауло Коэльо, Дейл Карнеги, различные книги. Сейчас читаю Бориса Акунина, например, «История российского государства».
1: Что вас больше всего привлекает в людях?
0: Честность, чувство юмора.
1: Отталкивает?
0: Зажатость, скрытность, может быть, ложь.
1: В каком месте на планете Земля вам хотелось бы оказаться?
0: В Индии.
1: Ваше жизненное кредо?
0: Чтобы люди вокруг себя, вокруг тебя были счастливы.
1: А если бы у вас в руках оказался 7-й лепесток, какое желание вы бы загадали?
0: Чтобы не было войны.
1: Напоследок, какая мелодия соответствует вашему настроению в данную конкретную минуту?
0: Не так давно ушла из жизни замечательная, жизнерадостная девушка Кристина Либина. Она очень любила ходить на разные мероприятия, особенно ей нравились рок-концерты. Давайте послушаем Диану Арбенину «Звезды тают».

0: В эфире радио «Рансис» продолжается программа «Зрячее сердце», а в гостях у нас сотрудник Национальной библиотеки Удмуртской республики Дмитрий Дружинин. Дмитрий, расскажите о ваших планах на будущее.
1: Ну, развиваться, еще раз развиваться. Если ближайшие планы, то это, конечно же, учеба в университете, сдача сессии. Опять же, у нас предстоят в ближайшее время различные конференции в библиотеке. Планы чуть-чуть подальше. Это у нас первый всемирный конгресс людей с инвалидностью, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2017 года вот этого. Тоже хотелось бы там принять какое-то участие. Жить и радоваться жизни.
2: А вот какой гаджет или девайс вам хотелось бы протестировать из уже существующих, но вам по какой-то причине недоступных, или, ну, я не знаю, из фантастических романов что-нибудь?
1: Ну, вот единственное, чего не хватает, для меня, по крайней мере, это озвучивание подходящего автобуса, да? Говорящий город. Вот слушал, как это работало в Сочи, слушал, как это работает в Петербурге. Тут все-таки собака мне не подсказывает, какой маршрут подходит. Приходится, если народ нет на остановке, кричать в автобус. Это какой маршрут? То есть там человек ответит, не ответит, тоже как бы непонятно. Мы пытались сделать, чтобы, ну, вы знаете, наверное, в Казани там стоят такие динамики на улице, когда на улице объявляются динамики, какой маршрут автобуса подходит. Мы пытались сделать, чтобы просто синхронизировать открытие дверей и объявление названия номера маршрута в самом автобусе непосредственно внутри. Я думаю, что в нашем небольшом, так сказать, городе, когда они приходят по 5 автобусов на одну остановку, вот это слышно, пока не реализовано. То есть объявление происходит именно по ГЛОНАССу, а ГЛОНАСС не настолько точный. То есть они могут привязать механические открытия дверей вот этому озвучиванию маршрутного номера. Поэтому вот мне, по крайней мере, вот этого не хватает. Идеальным вариантом был бы какая-то программа, привязанная к тому устройству, которым пользуется человек. Вот это iPhone к iPhone, Android к Android, да, чтобы приложение могло тебе в твоем устройстве оповещать о приближающемся транспорте. Нужно писать о своих идеях, предлагать свои идеи.
2: Дмитрий, какими будут ваши пожелания нашим радиослушателям?
1: Верить в себя, верить в свои силы. Самое главное, не сидеть на месте, а всегда развиваться и двигаться вперед.
2: Замечательные пожелания. Мы со своей стороны желаем вам, Дмитрий, успехов в учебе, работе и вообще всего самого доброго, светлого и позитивного в жизни.
1: Спасибо.
0: Программу подготовили и провели ведущие Мария Кочедыкова и Дмитрий Балыкин, редактор Кирилл Зорин. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня я продолжу рассказ о творчестве народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, и мы послушаем песни в ее исполнении. Цитата. «Каждая песня – это судьба, и только о чувстве надо петь. Я рада, что избежала песен-лозунгов, а всегда пела о людях, об их радостях и переживаниях». Конец цитаты. Откроет нашу программу песня Оскара Фельдсмана и Роберта Рождественского «Старые слова». В сопровождении ансамбля «Голубые гитары» поют Валентина Толкунова и солист «Голубых гитар» Павел Бабаков. Запись 1973 года.

1971 году композитор Илья Катаев предложил Валентине Толкуновой записать несколько песен для первого советского телесериала «День за днем». Песни были написаны на стихи Михаила Анчарова. Самой известной из них стала «Стою на полустаночке». В фильме ее исполнила актриса Нина Сазонова. С разрешения Нины Сазоновой Валентина Толкунова исполнила эту песню в авторском концерте Ильи Катаева, а затем выступила с ней в телевизионной программе «Арт-Лото», заняв там первое место. Песня Ильи Катаева и Михаила Анчарова «Стою на полустаночке» открыла первую программу, посвященную творчеству Валентины Толкуновой. Песни из телесериала «День за днем» стали популярными и были выпущены фирмой «Мелодия» на грампластинке. Вот еще одна композиция Ильи Катаева на слова Михаила Анчарова из телесериала «День за днем». Она называется «Звук шагов». Поет Валентина Толкунова. Запись 1971 года.

общий звук шагов, будто общий шаг, будто лодка проходит по камышам. В тех шагах, шагах и твои шаги, в тех шагах, шагах

уходишь, друг, от меня, меня отзвенела вдруг память о ночах. Где-то в тех ночах соловьи звенят, где-то в тех

Популярный советский поэт-песенник Лев Ашанин услышал голос Валентины Толкуновой в фильме «День за днем». Голос певицы за кадром понравился, и поэт предложил Толкуновой принять участие в его юбилейном авторском вечере. Валентина Толкунова исполнила песню Владимира Шаинского на слова Льва Ашанина «Ах, Наташа». Перед выступлением Валентина Толкунова вплела себе в волосы жемчужную нить. Так она хотела дополнить платье, расшитое бусинами. Цитата. «Мое единственное украшение – жемчуг. Либо нитка в волосах, либо жемчужные сережки. Я не очень люблю украшения в том виде, в котором все привыкли видеть». Конец цитаты. Зрители, собравшиеся в колонном зале Дома Союзов, дважды вызывали Валентину Толкунову на бис с этой песней. Ее мы и послушаем. –

В юбилейном вечере Льва Ашанина принимали участие звезды советской эстрады: Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко, Георг Оц и другие. Концерт из колонного зала Дома Союзов транслировался по центральному телевидению. Выступление Валентины Толкуновой в юбилейном вечере Льва Ашанина стало началом ее популярности на радио и телевидении. Песню «Серебряные свадьбы» Павла Айдоницкого на слова Екатерины Шевелевой на юбилейном авторском вечере композитора должен был исполнить грузинский ансамбль «Ореро». Но из-за плотного гастрольного графика грузинские музыканты не смогли приехать в Москву. Тогда Павел Айдоницкий обратился к Валентине Толкуновой. Так «Серебряные свадьбы» попали в ее репертуар. Слушаем.

Песня «Серебряные свадьбы» стала участницей телевизионного фестиваля «Песня 73» и стала одной из визитных карточек Валентины Толкуновой. Мэтр советской и российской эстрады Иосиф Кобзон. Цитата. «Выдающимися вокальными данными Валя Толкунова не обладала, да и не претендовала на это, но была поистине музыкальна, с приятным душевным тембром голоса. После расставания с Саульским Валентина оказалась в одиночестве, как в личном, так и в творческом смысле. Мы с ней встретились, и я спросил: «Чем сейчас занимаешься?» Она ответила: «К сожалению, ничем. Я предложил Валюше прийти к нам в Москонцерт». В то время существовал художественный совет, и она пришла на прослушивание. Нельзя сказать, что Валя произвела на членов совета сильное впечатление, но концертов в то время было в избытке, имелась возможность работы, и я настоял на том, чтобы она осталась в Москонцерте. Конец цитаты. В 1973 году Валентина Толкунова стала солисткой Государственного объединения музыкальных, театральных и цирковых коллективов «Москонцерт». В исполнении Валентины Толкуновой послушаем песню Исаака Шварца на слова Владимира Высоцкого «Не уезжай насовсем». Песня прозвучала в кинофильме «Черный принц», где Валентина Толкунова сыграла роль ресторанной певицы. Запись 1973 года.

замкнутый круг. Только чудо, только чудо спасет, только чудо. У меня в этот день все валилось из рук, и не к счастью билась посуда. Но, пожалуйста, не уезжай насовсем, постарайся вернуться. Осторожно, не резко бокалы сближай, разобьются. Осторожно, не резко.

совсем. Постарайся вернуться, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьются, осторожно, не резко бокалы сближай. Разобьют.

Песню Владимира Мигули на слова Виктора Гина «Поговори со мною, мама» планировалось отдать Людмиле Зыкиной, но она уехала на длительные гастроли. Цитата. «Раздался звонок, я открываю дверь. Входит человек, такой беленький, с длинными волосами, очень скромный молодой человек. Сел за инструмент и сыграл мне эту песню. И когда я стала репетировать, первая женщина, которая услышала песню, это была моя мама. Она заплакала и сказала: «Эта песня будет нравиться всем мамам». Конец цитаты. Песня «Поговори со мною, мама» прозвучала в эфире Всесоюзного радио 8 марта 1973 года и сразу же стала популярной. Почти ежедневно эта песня звучала в концертах по заявкам и других программах Всесоюзного радио. Естественно, что она попала в финал телевизионного конкурса «Песня года 74». Вот эта песня.

Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. До звезд.

Валентина Толкунова выступала в различных сборных концертах, а также в авторских концертах ведущих советских композиторов и поэтов. В 1979 году Валентина Толкунова дала свой первый сольный концерт. С этого времени она стала выступать с сольными концертными программами. Давайте послушаем колыбельную Александра Градского на слова Натальи Кончаловской. Песня прозвучала в фильме «Романс о влюбленных». Александр Градский считал Валентину Толкунову лучшей исполнительницей этой песни. Запись 1973 года.

Цитата. «Она сумела передать сокровенные чувства, мысли и переживания, свойственные любой женщине. Ее песне требуется простор, воздух, дальний горизонт. Ей нужен запах полевых цветов. Вот почему многие ее песни стали по существу народными, вошли в его плоть и кровь». Конец цитаты. Так о Валентине Толкуновой писал Лев Лещенко. Послушаем песню Юрия Саульского на слова Леонида Завальнюка «Над рекою туман». Поет Валентина Толкунова.

Заслуженный артист России Леонид Серебренников. Цитата. «Мы познакомились с Валей Толкуновой, когда я делал свои первые шаги на эстраде. Эдуард Савельич Колмановский, известнейший композитор, один из столпов, неожиданно пригласил нас с Валей на запись новогодней елки. Я это воспринял как шок. Сам Колмановский пригласил. Имена Фельдсмана, Френкеля, Колмановского, Фраткина были столь громкими, что казалось невероятным чудом получить приглашение от одного из них. И Валя в то время уже была знаменитостью, входила в число звезд эстрады первой величины. Мы встретились у Эдуарда Савельича. Как сейчас помню, небольшой уютный кабинет, рояль. Мы сели в уголочке, он наиграл музыкальный диалог, и мы сходу по ролям его разыграли. Я безумно волновался рядом с ними. Все же Толкунова, Колмановский. Эдуард Савельевич был очень теплым, семейным человеком. Что касается Валентины, то она, как состоявшаяся звезда, могла по-всякому отнестись ко мне, молодому начинающему артисту, но повела себя настолько деликатно, что через 10 минут я забыл о волнении. С ней было удивительно легко». Конец цитаты. Послушаем диалог у новогодней елки Эдуарда Колмановского на стихотворение Юрия Левитанского в исполнении Валентины Толкуновой и Леонида Серебренникова.

0: что происходит на свете,
1: а просто зима.
0: Просто зима, полагаете вы?
1: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранней порою дома.
0: Что же за всем этим будет?
1: А будет январь.
0: Будет январь, вы считаете?
1: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
0: Чем же все это окончится?
1: Будет апрель.
0: Будет апрель, вы уверены?
1: Да, я уверен. Я уже слышал...
0: И слух этот вами проверен.
1: Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

И я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько зиме не кружить. Недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предлагаю.

0: вальс начинается.
1: Дайте ж, сударыня, руку. Вальс начинается, дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.
2: В нашей следующей программе вы услышите окончание рассказа о творческом пути народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой.
1: Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.

На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.rancis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@rancis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!